0: из Нагасаки.
1: Поднимем занавес за краешек, такая старая тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, такое ровное, взгляни, Алиса. Но плохо за часами наблюдали счастливые, и нарочно время замедляли трусливые. Торопили время, понукали крикливые, без причин время убивали ленивые. И колеса времени стачивались в трении, все на свете портится от тренья. И тогда обиделось время, и застыли маятники времени. И 12 в полночь не пробило, все ждали полдня, но опять не дождались. Вот какое время наступило, такое нервное, взгляни, Алиса. И на часы испуганно взглянули счастливые, жалобные песни затянули трусливые. Рты свои огромные заткнули болтливые, хором зазевали и заснули ленивые. Смажь колеса времени не для первой премии, им ведь очень больно от трения. Обижать не следует время, плохо и тоскливо.

0: лапы
1: у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найдешь.

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Сверзли терем с дворцом, кто-то занял.
1: Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудак, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, а мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
2: Я стою, стою спиною к строю, только добровольцы шаг вперед. Нужно провести разведку боем. Для чего? Да кто ж там разберет? Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов, да еще этот тип из второго батальона. Мы ползем, к ромашкам припадая. Ну-ка, старшина, не отставай, ведь на фронте два передних края. Наш, а вот он их, передний край. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов, и еще этот тип из второго батальона. Проволоку грызли без опаски, ночь, темно и не видать низки. В 20 шагах чужие каски, с той же целью защитить мозги. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов, да еще этот тип из второго батальона. Скоро будет Надя с шоколадом, в 6 они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. С Богом, потихонечку начнем. Так с кем в другой раз идти? Так Борисов, где Леонов? Эй ты, жив, эй ты! Тип из второго батальона, пулю для себя не оставляю. Сот накрыт и рассекречен тот, а этот тип, которого не знаю, очень хорошо себя ведет. С кем обратно ползти? Где Борисов? Где Леонов? Правда, жив этот тип из второго батальона. Я стою спокойно перед строем, в этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. С кем другой раз ползти? Где Борисов? Где Леонов? И парнишка затих из второго батальона.

Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот

они под тобою. Я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою. В бою не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строп.

Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел ас. А если у них истребителей много,

0: кожей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.
1: Бросьте скуку, как корку арбузную, небо ясное, легкие сны. Парень лошадь имел и судьбу свою интересную до войны. А на войне, как на войне, а до войны, как до войны. Везде, по всей вселенной, он лихо ездил на коне в конце войны, в конце войны, последней, довоенной. Но туманы уже по росе плелись, град прошел.

Мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвай на Пресне. Нет, я умотал наконец.

тот уехал, спроси. Ах, не то. И толкают локтями, и сидят на коленях в такси. А тот, с которым сидел в Магадане, мой дружок еще по гражданской войне, говорит, что пишу ему: Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне. Я уже попросился обратно, унижался, юлил, умолял. Ерунда, не вернусь, вероятно, потому что я не уезжал. А кто поверил, тому по подарку, чтоб хороший конец

смеха, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.

уши, разя перехаром. И говорят ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Да кто вы такие? Откуда взялись? Пружина взяла за нагайки. Напился старик, так пойди похмелись, и нечего рассказывать байки. И говори ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня.

0: Ишь, говорят, ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вещий Олег свою линию гнул, да так, что никто и не пикнул. Он только однажды волхвов вспомянул, и тот саркастически хмыкнул. Ну надо ж болтать ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вот он, мой конь, на века опочил, один только череп остался. Олег преспокойно стопу возложил и тут же на месте скончался. Злая гадюка укусил его, и принял он смерть от коня своего. Каждый волхвов покарать норовит, а нет бы послушаться, правда? Олег бы послушал, еще один щит прибил бы к вратам Цареграда. Волхвы-то сказали с того и с сего, что примет он смерть от коня своего.
1: Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу. Не по этапу, не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло, не для молвы, что мол чуда, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться, ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы. А в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
0: Я и сделала, ушел такого хорошего дела, ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнало другие дела. Мы многое

И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо.

не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: земля.
1: Торопись, тощий гриф над страною кружит. Лес обитель твою по весне навести. Слышишь, гулко земля под ногами дрожит. Видишь, плотный туман над полями лежит. Это росы вскипают от ненависти. Ненависть в почках набухших томится. Ненависть нас затаенно бурлит. Ненависть потом сквозь кожу сочится. Головы наши палит. Погляди, что за рыжие пятна в реке. Зло решило порядок в стране навести. Рукояти мечей холодеют в руке. И отчаяние бьется, как птица в виске. И заходится сердце от ненависти. Ненависть юным уродует лица. Ненависть просится из берегов. Ненависть жаждет и хочет напиться черною кровью врагов. Да, нас ненависть плен захватила сейчас, но не злоба нас будет из плена вести. Ни слепая, ни черная ненависть в нас. Свежий ветер нам высушит слезы у глаз. Справедливой и подлинной ненависти. Ненависть, пей, переполнена чаша. Ненависть требует выхода, ждет. Но благородная ненависть наша рядом с любовью живет. Ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть.

Может быть, выпив пол-литру, некий художник от бед встретил чужую палитру и посторонний мольберт. Дело теперь за немногим, нужно натуры живой. Глядь, симпатичные ноги с гордой идут головой. Он подбегает к Венере, знаешь ли ты,

чуть меня Леонардо. Так раздевайся скорей. Я тебе даже ногую действием не оскорблю. Ну дай

Леонардо да Винчи. Тоже какой Рафаэль. С детства я против распутства, не соглашусь ни в жизнь. Да мало что ты, гли искусство.

свадьбу сыграли на раз. Женщину с самого низа встретил я раз в темноте. Это была Монна Лиза, в точности, как на холсте. Бывшим подругам в Соренто хвасталась эта змея. Ловкая интеллигента заполучила в мужья.

0: смеются над простодушием мужей.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

руках. Теперь наверх. Ну вот, сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых рубежей один за мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов. И свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть.

Так, значит, теперь песня следующая называется... это вторая серия «Игра». Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортер налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортером с ног меня не сбить. Мне ж неумений поможет, и этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за деревни, говорят, он пел мимо стак. Он сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомое так-так? Ход за мной, что делать надо, Сева? Но угад, как ночью по тайге. Помню всех, главнее королева. Ходит взад-вперед и вправо-влево. Ну а конь вроде только буквы Е. И спасибо заводскому другу. Научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки. Вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки. Так жил, прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку, хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусить бутылку, но во время матч пить нельзя. Я голодный, посудите сами. Здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами и с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую. Первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую. Да мне бы только дамку провести. Не мычу, не телюсь, весь как вата. Надо что-то бить, уже пора. Чем же бить? Ладьёю страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно, как первая игра. А он мою защиту разрушает, старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера, даже две. Если он меня прикончит матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти. Все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, но если тренируется в ферзи. А шифер стал на хитрости пускаться, встали, пробежится и назад.

предложил турами поменяться. Но еще б ему меня не опасаться, когда я Леша жму 150. Вот я его фигурку смерил оком, и когда он объявил мне шах, то обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише, он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек, и хмаленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью.

Я был здоров-здоров, как бык, здоров, как два быка. Любому встречному в час пик я мог намять пока. Идешь, бывало, и поешь, общаешься с людьми, и вдруг на стол тебя под нож допелся, черт возьми. Не огорчайтесь, милый друг, врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг история болезни. Вдруг словно канули во мрак портреты врача.

что успели медный таз и вовремя подставить. Уже я свой не слышу крик, не узнаю сестру. Вот сладкий газ в меня проник, как в

силы вводят и льют искусственную кровь. А горлом не выходит, хирург пока не взял наркоз. Ты голову нагни, я ваших слов не произнес.

книг песни, и вся история моя, история болезни. Там первый человек хандрил, он только это скрыл. Да и создатель болен был, когда наш мир творил. А там же Еве яду дал, принес в кармане ей. И искуситель змей страдал гигантом.

ведь вся история страны — история болезни. Все человечество давно хронически больно, со

0: без болезней и наслаждается своей историей болезни.
1: Так, считай по-нашему... А, это нет, извините. Ой, это то же самое. Ой, где был я вчера? Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ей. И целовался на кухне с обоями. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать. Что будто голым скакал и будто песни орал. А отец говорил, у меня генерал. А потом рвал рубаху и бил себе в грудь. Говорил, будто все меня продали. И гостям, говорят, не давал продыхнуть. Все донимал их своими аккордами. А потом кончил пить, потому что устал. Начал лопал крушить и благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать. Но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать. И в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня, и бледнел я на кухне разбитым лицом. Делал вид, что пошел на попятную, «Развяжите!» — кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь в словах, и откуда взялось столько силы в руках. Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и двери, балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями? Если правда оно, ну хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.

Я кричал: «Вы что ж там обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж, а?» А мне сказали в нашем спортотделе: «Он, говорят, прекрасно, ты защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок, он даже спит с доской, сил в нем. И он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем. Ох, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои. Эх, резные расписные, деревянные ладьи. Друг мой футболист учил: не бойся, он к таким партнерам не привык.

И главное, не горбись. Так боксер беседовал со мной: ты в ближний бой не лезь, работай корпус, и помни, что коронный твой прямой. Ну, честь коронной шахматы на карте, и он от поражений не уйдет. Мы сыграли сталим 10 партий, преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал такой.

0: и в буфете для других закрытом. Повар успокоил, не робей.
1: Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней. Даже ты присядь перед дорогой дальней и бери с питанием рюкзак. На твоих готовь пирог пасхальный. Этот шифер, он хоть там и гениальный, а небось попить, покушать не дурак.
0: Ох, мы крепкие орешки.

здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Так, значит, теперь песня следующая называется... это вторая серия «Игра». Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортер налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортером с ног меня не сбить. Мне ж неумений поможет. И этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за деревья. Говорят, он пел мимо стак. Он сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомое так-так? Ход за мной, что делать надо, сева. Но угад, как ночью по тайге. Помню всех, главнее королева. Ходит взад вперед и вправо, влево. Ну а конь вроде только буквы Е. И спасибо заводскому другу. Научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже ясно испугу. Разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки. Вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки. Так живо прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку. Хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусить бутылку. Но во время матча пить нельзя. Я голодный, посудите сами. Здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами. И с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую. Первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую. Да мне бы только дамку провести. Не мычу, не делюсь, весь как вата. Надо что-то бить, уже пора. Чем же бить? Ладьёю страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно, как первая игра. А он мою защиту разрушает. Старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера даже две. Если он меня прикончит матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти. Все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти. Но если тренируется в ферзи, а шифер стал на хитрости пускаться, встали пробежиться и назад. Предложил турами поменяться. Но еще б ему меня не опасаться, когда я Леша жму 150. Вот я его фигурку смерил оком. И когда он объявил мне шах, то обнажил я бицепс ненароком. Даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише. Он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек. И хмаленый пресловутый фишер тут же согласился на ничью.
2: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна с одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенье не уповай. В горах не надежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Возвращаюсь с работы, рашпиль ставлю у стены. Вдруг в окно порхает кто-то из постели от жены. Я, конечно, вопрошаю, кто такой? А она мне отвечает: дух святой. Ох, я встречу того духа, ох, отмечь его в ухо. Дух он тоже духу рознь, коль святой, да к Машку брось. Хоть ты кровь голубая, и хоть ты белая кость, до Христа дойду и знаю, не пожалует Христос. Машка вредная натура, так и лезет на скандал. Разобиделась и дура, вроде как бы, значит, я помешал. Я сперва сначала с лаской, то да сё, а она к стене с опаской, нет и всё. Я тогда цежу сквозь зубы, но уже, конечно, грубо. Хоть он возрастом и древний, и хоть ходов ему 1006, у его в любой деревне 2-3 бабы точно есть. Я к Марии с предложением, я вообще на выдумке мастак. Мол, в другое воскресенье ты, Мария, сделай так. Я потопаю под утро, мол, пошел, а ты прими его как будто, хорошо? Ты накрой его периной и запой тут я с дубиной. Он крыло моя колом, он псалом, а я кайлом. Тут, конечно, он сдается, честь Марии спасена, потому что мне сдается этот ангел сатана. Вот влетаю с криком, с древом, весь в надежде на испух. Машка плачет: Машка, где он? Улетел желанный дух. Как же это я не знаю, как успел? Да вот так вот отвечает: улетел. Он, говорит, псалом мне прочитал и крылом, говорит, пощекотал. Ты шутить с живым-то мужем? Ах, ты скверная жена! Я взмахнул своим оружием: смейся, смейся, сатана!

Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний глаз, или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой грудой веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готовь, и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем пути.

0: Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымила. Смерть на копьях сидела, утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича. Победившим, сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил удила, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела. Хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами бьют по делам? Ведьмы вас не пугают шабашем. Но не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповай. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне присно вовеки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина. И всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.
1: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «блик», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цепляет.

тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный, весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.

от границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы

тебя. Ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули.

жизни кто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших, этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет.

чтоб завалило именно его. Он в прошлом младший офицер, его нам ставили в пример. Он был как юный пионер, всегда готов. И вот он прямо с корабля пришел в стране давать угля. А вот сегодня наломал, как видно, дров. И вот он прямо с корабля пришел в стране давать угля. А вот сегодня наломал, как видно, дров. Спустились штрек и бывший зэк, большого риска человек. Сказал, беда для всех одна. Вот раскопай, он опять начнет три нормы выполнять. Начнет стране угля давать и нам хана. Вот раскопай, он опять начнет три нормы выполнять. Начнет стране угля давать и нам хана. Так что вы, братцы, не стараться, а поработай

Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры и шумы и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки. У ней следы проказы на руках, у ней татуированные знаки, и вечерами джигу в кабаках танцует девушка из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь и губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Кораллы алые, как кровь, и шелковую блузку цвета хаки, и пылкую, и страстную любовь везет он девушке из Нагасаки. Вернулся капитан издалека, и он узнал, что джентльмен во фраке однажды, накурившись гашиша, зарезал.

уходит капитан далекой бури. Не видев девушки из Нагасаки.

0: одинокая моя кость и природная моя злость.
1: Меня никто еще не слышал.
2: Вот раньше жизнь, и вверх, и вниз идешь без конвоиров. Покуришь план, пойдешь на бан и щиплешь пассажиров. А на разбой берешь с собой надежную шалаву. Потом за грудь кого-нибудь и делаешь Варшаву. Пока следят, пока грозят, мы это переносим. Наелся всласть, но вдруг взялась Петров 38. Прошел ты дом, тюрьму, приют и срока не боялся. Когда ж везли в народный суд, немного волновался. Зачем нам пруд, народный суд? Народу я не видел, судье простор и прокурор тотчас меня обидел. Ответил на вопросы я, но приговор с издевкой. И не согласен вовсе я с такой формулировкой. Не отрицаю я вины, не в первый раз садился, но написали, что с людьми я грубо обходился. Неправда, тихо подойдешь, попросишь 100-рублевку. Причем тут нож, причем грабеж? Меняй формулировку. Ях был бы зал, я б речь сказал. Товарищи, родные, зачем пенять? Ведь вы ж меня кормили и поили. Мне каждый деньги отдавал без слез, угроз и крови. Огромное спасибо вам за все на добром слове. И этот зал мне б хлопать стал. И я, прервав рыдание, им тихим голосом сказал: спасибо за внимание. Ну правда ведь, не правда ведь, что я грабитель ловкой. Как людям мне в глаза смотреть с такой формулировкой?
3: Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Марафон долго бегу поэтому. Я бегу, бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя ни крошки. Но может вот как раз, когда я бегу, я гулять хочу у Гурьева Тимошки. Так нет, бегу, бегу, топчу по гаревой дорожке.

0: все 30, но к жаре привыкший он. Вот он и мастерица, я бы еще поглядел бы на него, когда бы было минус 30. Ну а теперь, конечно, достань его. Осталось, что ты просто материться. Ну тоже мне. Хорош, друг, гляди, что делать, я пошел на третий круг. Нужен мне такой друг. Как я даже забыл, Сэм Брук. Сэм наш хвинейский Брук.
1: Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудо, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан. Уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь.

Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний плат или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой грудой веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готовь, и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем пути.

Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымила. Смерть на копьях сидела, утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича. Победившим, сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил удила, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела. Хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами бьют по делам? Ведьмы вас не пугают шабашем? Но не правда ли, зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне присно вовеки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина. И всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.

донимали, кровососы, да не доняли. Слышал с берега вначале, мне опомнил.

похмелю слегка лесом провел я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас.

проглочу, вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас, головой тряхнул.

0: погонь не той, даже хмель иссяк. Мы на кряж крутой, на одних осях, в хлопьях пены мы, струи в кряж лились, отдышались, отхрипели да откашлялись. Я лошадкам забитым, что не подвели, поклонился в копыта до самой земли, сбросил с воза манатки, повел в поводу. Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду.
1: Так, значит, теперь песня следующая называется, это вторая серия «Игра».
2: Только прилетели, сразу сели, фишки все заранее стоят. Фоторепортер налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит, репортером с ног меня не сбить. Мне ж неумений поможет, и этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за деревья, говорят, он пел мимо стак. Он сделал ход с Е2 на Е4, что это мне знакомое так-так? Ход за мной, что делать надо, сева, но угад, как ночью подойди. Помню всех главнее королева, ходит взад вперед и вправо-влево, ну а конь вроде только буквы Е. И спасибо заводскому другу, научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже ясно испугу, разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки, вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки, так живо прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку, хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусчат бутылку, но во время матча пить нельзя. Я голодный, посудите сами, здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами, королей я путаю с тузами и с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую, первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую, да мне бы только дамку провести. Не мычу, не телюсь, весь как вата, надо что-то бить, уже пора. Чем же бить, ладьёю страшновато, справа в челюсть вроде рановато. Неудобно, как в первая игра, а он мою защиту разрушает, старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим.

нашим братом. У меня есть мера даже две. Если он меня прикончит матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти, все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, но если тренируется в ферзи. А шифер стал на хитрости пускаться, встали пробежиться и назад. Предложил турами поменяться, но еще б ему меня не опасаться. Когда я Леша шму 150, вот я его фигурку смерил оком. И когда он объявил мне шах, то обнажил я бицепс ненароком. Даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише, он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек, и хмаленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью.

говорил спасибо вам за все на добром слове. И этот зал мне б хлопать стал, и я, прервав рыдание, им тихим голосом сказал: спасибо за внимание. Ну правда ведь, не правда ведь, что я грабитель ловкой, как людям мне в глаза смотреть с такой формулировкой.

живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками.

всосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков идет охота, а серых хищников, матерых хищников, кричат загонщики и лают псы торботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вожак, дай ответ. Мы затравлено мчимся на выстрел.

предназначен. Улыбнулся и поднял ружья. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил.

0: охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
1: Над Шереметьево в ноябре 3-го Метьево услой не те. Я стою с тревожной, бледной, но ухоженной на досмотр таможенной в хвосте. Стоял сначала, чтоб не нарываться. Я сам спиртного лишку загрузил, а впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти, толпа как хором махни, за ноги надо потрясти, глядишь, оно и звякнет. И точно, ниже живота смешно да не до смеху, висели два литых креста 15 веку. Ох, как он и сетовал, где закон, нету, мол, я могу, мол, опоздать на рейс. Но Христа распятого в половине пятого не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем ход от года. Распятья нам самим теперь нужны, а не богатство нашего народа, хотя и пережиток старины. А раньше мы во все края, и надо, и не надо, дарили лики жития в окладе без оклада, из пыльных ящиков косясь, безропотно устало. Искусство древнее от нас бывало и сплывало. Доктор зуб высверлил, хоть слезу мистер лил, но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою, мраморную статую, целенькую, только без весла. Общупали заморского барыгу, который подозрительно притих, и сразу же нашли в кармане фигу, а фиги вместо косточки триптих. Зачем вам складень пассажир? Купили бы за трешку березки русский сувенир, хармонили матрешку. Мир, дружба, прекратить огонь, попер он как на кассу. Козе баян, попу гармонь, икона папуасу. Тяжело с истыми контрабандистами этот, что статуи был лишен. Малый с подковыркой он цыкнул зубом с дыркой, сплюнул и уехал в Вашингтон. Как хорошо, что бдительнее стало, таможня ищет ценный капитал, чтоб золотинки с ним бы не упало, чтоб гвоздок с распятий не пропал. Таскают, кто иконостас, кто крестик, кто иконку, так веру в Господа от нас увозит потихоньку. И на поездки вдалеко, навек бесповоротно, угодники идут легко, пророки неохотно. Реки льют потные, весь я тут, а вот он я. Слабый для таможни интерес. Правда, возле щиколот синий крестик выколот, но я

Ну и ну, Европу поприжали, а мы в шестидневную войну их очень поддержали. Они к нам ездят неспроста, задумайтесь об этом, и возят нашу Христа на встречу с Магометом. Я пока здесь еще, здесь мое детище, все мое и дело, и родня. Лики, как товарищи, смотрят понимающие с почерневших досок на меня. Сейчас, как вытрезвитель Ханаику, разденут стыд и срам при всех святых, найдут в мозгу тума, в кармане фигу, крест на ноге и кликнут понятых. Я крест срапывал, кляня судьбу, себя все вкупе, но тут ступился за меня ответственный по группе. Сказал он тихо, делово, такого не обшаришь, мол, вы не трогайте его, мол, кроме водки ничего, проверенный наш товарищ.

Капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах, распрямляя хребты и срывая бинты, бесновались матросы.

диванных. Только мне берегов не видать и земель. Сходу в девять узлов сел по горло на мель. А у всех молодцов благородная цель. И в конце-то концов я ведь сам сел на мель. И ушли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней, брызги сглотнули. Без меня продолжался великий поход. На меня ж парусами махнули, и погоду и случай безбожно кляня, мои пасынки кучей бросали меня. Вот со шлюпок два залпа и ладно, от Колумба и от Магеллана. Я пью пену, волна не доходит до рта, и от полу до дна обнажились борта. А пока мои грязные, таи, не таи, так любуйтесь на язвы и раны мои. Вот дыра у ребра, это след от ядра, вот рубцы от тарана и даже видно шрамы от крючьев, какой-то пират.

до утра, гвозди в душу мою забивают ведра, и гуляка и шальным все швыряют вверх дном. Эти ветры незваные гости, захлебнуться бы им в моих трюмах вином.

будет чудо восьмое, и добрый прибой мое дело омоет. Живою водой море божья роса с меня снимет табу.

и команду свою я обратно пущу. Я ведь зла не держу на команду, только, кажется, нет больше места в строю. Плохо шутишь, корвет, потеснись, раскрою.

другому концу, унося седоков. Значит, время иное, лихое, но счастье, как в старые щи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметив, что рядом товарищей нет. Еще будем долго огни принимать за пожары мы.

0: Не забыть бы тогда, не простить бы и не прозевать.
1: Как спор поднять?

отрываю, как первый древнегреческий штангист. Не отмечен грацией мустанга, скован я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, спутник мой, соперник и партнер. Такую неподъемную

что вмятины в помосте протоптал. Не отмечен грацией мустанга, скован я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Повержен враг на землю, как красиво, но крик вес взят у многих на слуху. Вес взят прекрасно, но не

0: вопрос. Все дело в том, чтоб, завершив движение, с размаху штангу бросить на помост. Не отмечен грацией мустанга, скованная в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, спутник мой, соперник и партнер. Он вверх ползет, чем выше, тем безвольней. Мне напоследок мышь рвет по швам, и со своей высокой колокольни мне зритель крикнул: брось его к чертям! Вес взят держать еще одно мгновенье, и брошен наземь мой железный бок. Я выполнял обычное движение с коротким злым названием рывок.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна с одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенье не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых...

0: Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудо, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, а мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих, все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

Удар, удар, еще удар. Опять удар, и вот Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел. Вот апперкот, я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша. И жить хороша, и жизнь хороша. При счете 7 я все лежу, рыдают землячки. Встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силы берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша. И жить хороша. И жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я к канатам жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал ведь, отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хороша и жизнь хороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть беде. Ведь бокс не драк, это спорт отважных и т.д. Вот он ударил раз, два, три и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не очень.

Лежу из окна, что напротив у нее. И под утро не гаснет окно. И вчера

0: занавески в разводах. А у меня на окне ни хера, только пыль, только толстая пыль на комодах.
1: Себя от надоевшей славы спрятал в одном из их Соединенных Штатов, в глуши и в дебрях чуждых нам систем. Жил-был известный больше, чем Иуда, живое порождение Голливуда. Шпион, артист, Джеймс Бонд, агент 07. Был этот самый парень, звезда, ни дать ни взять, настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное ли дело, почти что полубог, известный всем Марчелло, в сравнении с ним щенок. И он на своей, на загородней вилле скрывался, чтоб его не подловили, и умирал от скуки и тоски. А то, бывал, встретить у квартиры, набросятся и рвут на сувениры последние штаны и пинджаки. Вот так и жил, как в клетке, ну а в кино потел, различные разведки дурачил, как хотел. То ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре прям кого-нибудь соблазнит. И вот артиста этого Джеймс Бонда товарищи из госфильма фонда совместную картину к нам зовут. Чтоб граждане его не узнавали, он к нам решил приехать в одеяле. Мол, все равно на клочья разорвут. Да вы посудите сами, на проводах вьюса все хиппи с волосами побрили волоса. С него стащили свитер, отгрызли вмиг часы и растащили плиты прям со взлетной полосы. Вот в Москве не сходит он по трапу, дает доллар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шасть на газике к агенту и киноленту вместо документу, что, мол, свои, мол, хаву ду-ю-ду. Огромная колонна стоит сама в себе, но встречает чемпиона по стендовой стрельбе. Попал во все, что было, он выстрелом с руки, по нем бабье с ума сходило, и тоже мужики. Довольный, что его не узнавали, он одеяло снял в национале. Но несмотря на личность и акцент, его там обозвали оборванцем, который притворялся здесь иностранцем и заявлял, что, дескать, он агент. Швейцар его за ворот, тут решил открыться он. Говорит, 07 я, вам межгород, так надо взять талон. Во рту скопилась пена и горькая слюна, и в позе супермена он уселся у окна. Но водки на шестерке прибежали и недоразумение замяли, и разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала, вот же пройда. Подумаешь, агентишка какой-то. У нас в девятом принц из Сомали.
2: А ну, отдай мой каменный топор. И шкур моих набедренных не тронь. Молчи, не вижу я тебе в упор. Сидим он и поддерживай огонь. Выгадывать не смей на мелочах, не обошляй семейный наш уклад, не убраны пещеры и очаг, разбаловалась ты, матриархат. Придержи свое мнение, я глава и мужчина, и я, соблюдая отношения, первобытно общинные. Там мамонту убьют, поднимут в бой, начнут добычу поровну делить. Я не могу весь век сидеть с тобой, мне надо хоть кого-нибудь убить. Старейшины сейчас придут ко мне, смотри, еще не выйди голый к ним. Век каменный не достать камней, мне стыдно перед племенем моим. Пять бы жен мне, наверное, разобрался бы с вами я, но дела мои скверные, потому моногамия. А все твоя проклятая родня, мой дядя, что достался кабану, когда был жив, предупреждал меня, нельзя из людоедок брать жену. Не ссорь меня с общиной, это ложь, что будто к тебе кто-нибудь пристают. Не клевещи на нашу молодежь, она надежда наша и оплот. Ну что глядишь, тебе пока не пьют, отдай топор, добром тебе прошу. И шкуры где ведь люди засмеют, до трех считаю, после задушу.
3: Как засмотрится мне нынче, как задышится, воздух крут перед грозой, крут до вязок,

она на двор, он со двора. Такая уж любовь у них.

0: путешествие в прошлое. Ох, где был я вчера, не найду хоть убей, только помню, что стены с обоями, помню, Клавка была и подруга при ей. Целовался на кухне с обоями, а на утро я стал мне давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать, что я голым скакал, что я песни орал, а отец говорил: у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь, говорил, будто все меня продали, и гостям говорят, не давал продыхнуть, донимал их плотными аккордами, а потом кончил пить, потому что устал, начал опол крушить, благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, просто выбросил вниз. И меня не могли даже слова сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, а потом уже все позабавились. Кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня. И бледнел я на кухне разбитым лицом, делал вид, что пошел на попятную, развяжите, кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали, тут вообще началось, не опишешь в словах, и откуда взялось столько силы в руках. Я как раненый зверь напоследок чудил, выбил окна и дверь и балкон уронил. Ох, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. И куда теперь выйти с побоями, если правда оно, ну хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить. Хорошо.
1: Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, семи окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Ох, устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги, никого. Только тень промелькнула в сенях, да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как? Все равно в кабак. А народишко, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный, образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал, и гармошку терзал, и припадочный малый придурок и вор мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной, свет лампад погас, воздух вылился, а лежить у вас разучились? Двери настежь у вас, а душа взаперти. Кто хозяином здесь, напоил бы вином? А в ответ мне: видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем, траву кушаем,

пал непокат о таких домах. Не слыхали мы, вечно жить в потьмах привыкали мы, испокон мы в следошепоте.

поднимем занавес за краешек. Такая старая, тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше.

скакали крикливые. Без причин время убивали ленивые, и колеса времени стачивались в трении, все на свете портится от тренья. И когда обиделось время, и застыли маятники времени, и 12 в полночь не пробило, все ждали полдня, но опять не дождались. Вот какое время наступило, такое нервное, взгляни, Алиса. И на часы испуганно взглянули счастливые, жалобные песни затянули трусливые, рты свои огромные заткнули болтливые.

не для первой премии, ему ведь очень больно от трения. Обижать не следует время, плохо и тоскливо жить.

малым. Игра, лотерея, кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором. Хоть кажется принято наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой. И ладно, черт с ним, пускай лежит, не облажай, бык. Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, он не простит. Профессионалом, судья криминалом, и бокс не считает ни злой мордобой. И с ними лет 20 кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной.

0: Снова о футболисты до лучших дней.
1: Кто-то высмотрел блок, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады. И со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады. С незаметным изъяном легла. Он начал рот.

не допел ее не то. Не то звучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил.

шутил, не дошутил, не дораспробовал вино и даже не допригубил. Он пока лишь затеивал спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, из-под кожи сочилась душа.

смешно, когда секунд не достает, недостающее звено, и недолет, и недолет, и недолет, и недолет. Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед, по чьей вине?

0: и уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.
1: В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть, в заколдованных болотах там кикиморы живут, защекочут да икоты и на дно уволокут. Будь ты пеший, будь ты конный, захрабастают, а уж лешие так по лесу и шастают. Страшно, аж жуть. И мужик, купец и воин попадал в дремучий лес. Кто зачем, кто с перепою, а кто с дуру в чащу лез. По причине попадали, без причины ли, только всех их и видали, словно сгинули. Страшно, аж жуть.
2: Из Заморского, из лесу, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят, чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом.
1: Страшно, аж жуть.
2: Соловей разбойник хламный им устроил буйный пир. От их был змей трехглавый и слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели бульники, танцевали на гробах богохульники.
1: Страшно, аж жуть.
2: Змей Горынч взмыл на древо, ну раскачивать его. Выводи, разбойник, девок, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют, а не то я, матерь ваш, всех сгною.
1: Страшно, аж жуть.
2: Тут все взревели, как медведи, натерпелись сколько лет. Ведьмы мы или не ведьмы, мы патриотки или нет. Налил бельма, ишь ты, клещ отоварился, а еще на наших женщин позарился.
1: Страшно, аж жуть.
2: И соловей-разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул рожей, говорит, ты заморский паразит, убирайся, говорит, отсюда, без бою уматывай, и вампира, говорит, с собою прихватывай.
1: Страшно, аж жуть.
2: А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела. Прекратилось и навек безобразие. Ходит в лес человек безбоязненно и не страшно ничуть.
3: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот что крест на крест заколоченный, надпись «Все ушли на фронт». Что крест на крест заколоченный, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. у начальника Березкина. Ох и гонор, ох и пон, и душа крест-накрест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел.

будто мертвые крестом, и другие заключенные пусть читают воров нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт». Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон, и душа крест на крест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел.

как-то мертвые крестом, и другие заключенные пусть считают ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт».

чудака оттащили в кювет, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колее проезжать. Вот и ко мне пришла беда,

за нашей спиною остались паденья, закаты. Ну, хоть бы ничтожный, ну, хоть бы невидимый взлет, мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход сегодня на людях.

умеет. Мне важно увидеть восход. Особая рота, особый подсчет для сапера. Не прыгайте с финкой,

Орлам сегодня увижу восход. До развязки своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда

уже повернулся верхушкой своей на восход за нашей спиною. 6:30 остались, я знаю, не только падения, закаты, но взлет и восход два провода голых, зубами скрипя, зачищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет. Уходит обратно на нас поредевшая рота.

0: что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
1: Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили-то из плесени бальзам извлечь пытайтесь, и корни извлекайте по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь, ох, вы-то извлекайтесь, пока...

Бобщину, а гамма-излучение денек по времени, значит, так, а автобусом к Тамбову подъезжаем, а там рысцой и не стонать.

0: с вилами, денечек покумекаем и выправим дефект.
1: Песня «Пародия на плохой детектив». Это, ну, потому что на хорошей пародии писать не имеет смысла. Это значит пародия на плохой. Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку и преимущественно ночью щелкал носом, в нем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Например, клуб на улице Нагорной стал общественной гримерной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад, и искаженный микропленкой гум стал маленькой избенкой. И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек, и где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и панталыку несоветский человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так, подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание в 3:15 возле бани. Может, раньше, а может, позже остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще побрейтесь свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он: «Не хотите ли черешни?» Вы ответите: «Конечно». Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Да, до этих штучек мастер, и этот самый Джон Ланкастер. Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек.

сон мне снится, вот тяна, гроб среди квартир на мои похорона. Съехались вампиры, стали речи говорить, все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье в гроб вогнали кое-как, а самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал, и плотно утрамбовывал, сопел с натуги, сплевывал и желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек, стукнул по колену, подогнал и под шумок надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию, а если кто пронзит артерию, мне эта сна грозит потерей. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышь все вокруг. Значит, я не мертвый, яду капнули в вино, ну а мы набросились, а поить меня хотели, но а простоволосились. А тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дуба дал, ну а на меня как рвотная, то зелье приворотное, потому что здоровье у меня добротное, и закусила траву плотная. Так почему же я лежу, дурака валяю? Ну почему, к примеру, не заржу их, не напугаю? Ведь я их мог прогнать давно выходкою смелою. Мне бы взять пошевелиться, но глупости не делаю. Безопасный, как червяк, я лежу, а вурдалак вот он за стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, хоть он меня допросится, кровожадного пия. Высунули жалы, и кровиночка моя потекла в бокалы. Да вы погодите, сам налью, да знаю, знаю, вкусная. Ну, нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные. А самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине смертные крадутся, а всего делов-то мне было что проснуться. Что сказать, чего боюсь, а сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся до того, что я проснусь.

0: Подумаешь, с женой не очень ладно. Подумаешь, не важно с головой. Подумаешь, ограбили в парадном. Скажи еще спасибо, что живой. Ну что ж такого, мучает саркома. Ну что ж такого, начался забой. Ну что ж такого, выгнали из дома. Скажи еще спасибо, что живой. Плевать, партнер по покеру дал дуба. Плевать, что снится ночью домовой. Плевать, в Софии выбили два зуба. Скажи еще спасибо, что живой. Да ладно, ну уснул вчера в опилках. Да ладно, в челюсть врезали ногой. Да ладно, потащили на носилках. Скажи еще спасибо, что живой. Да правда, тот, кто хочет, тот и может. Да правда, сам виновен, Бог со мной. Да правда, но одно меня тревожит. Кому сказать спасибо, что живой? Да правда, но одно меня тревожит. Кому сказать спасибо, что живой?
1: Меня никто еще не слышал.
2: Вот раньше жизнь, и вверх, и вниз идешь без конвоиров. Покуришь план, пойдешь на бан и щиплешь пассажиров. А на разбой берешь с собой надежную шалаву. Потом за грудь кого-нибудь и делаешь Варшаву. Пока следят, пока грозят, мы это переносим. Наелся всласть, но вдруг взялась Петров 38. Прошел ты дом, тюрьму, приют и срока не боялся. Когда ж везли в народный суд, немного волновался. Зачем нам пруд, народный суд? Народу я не видел, судье простор и прокурор тотчас меня обидел. Ответил на вопросы я, но приговор с издевкой. И не согласен вовсе я с такой формулировкой. Не отрицаю я вины, не в первый раз садился, но написали, что с людьми я грубо обходился. Неправда, тихо подойдешь, попросишь 100-рублевку. Причем тут нож, причем грабеж, меняй формулировку. Эх, был бы зал, я б речь сказал. Товарищи, родные, зачем пенять, ведь вы ж меня кормили и поили. Мне каждый деньги отдавал без слез, угроз и крови. Огромное спасибо вам за все на добром слове. И этот зал мне б хлопать стал, и я, прервав рыдание, им тихим голосом сказал: спасибо за внимание. Ну правда ведь, не правда ведь, что я грабитель ловкой. Как людям мне в глаза смотреть с такой формулировкой?

вертеться на пупе. Берут они, не круто ли, меня нашли не вопли. Ошибка эта глупая, увидится изъян. Накажут тех, кто спутали, заставят, чтоб откнопили. И попаду в подгруппу я хотя бы обезьян. Нет, не ошибка, акция свершилась надо мною, чтоб начал присмыкаться.

0: за покой нарушенный на два квасточка сел.
1: А может все провертится и соусом приправится. В конце концов ведь дозочка неплохо, говорят. Все слюбится да стерпится, мне даже стали нравиться молоденькая осочка и кокон шелкопряд. Да, мне приятно с осами, от них не пахнет псиной. Среди них бывают лосыби и стали и осиной. И, кстати, вдруг из коконов родится что-нибудь такое, что из локонов и что имеет грудь. Паук на мозг мой зарится, клопы не

мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвай на Пресне, нет, я умотал наконец.

гражданской войне. Говорит, что пишу ему: Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне. Я уже попросился обратно, унижался, юлил, умолял: ерунда, не вернусь, вероятно, потому что я не уезжал. А кто поверил, тому по подарку, чтоб хороший конец, как в

0: смеха, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.
1: Мерцал закат, как блеск клинка, свою добычу.

0: и уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.
1: Меня никто еще не слышал.
2: Вот раньше жизнь, и вверх, и вниз идешь без конвоиров. Покуришь план, пойдешь на бан и щиплешь пассажиров. А на разбой берешь с собой надежную шалаву. Потом за грудь кого-нибудь и делаешь Варшаву. Пока следят, пока грозят, мы это переносим. Наелся всласть, но вдруг взялась Петров 38. Прошел ты дом, тюрьму, приют и срока не боялся. Когда ж везли в народный суд, немного волновался. Зачем нам пруд, народный суд? Народу я не видел, судье простой. И прокурор тотчас меня обидел. Ответил на вопросы я, но приговор с издевкой. И не согласен вовсе я с такой формулировкой. Не отрицаю я вины, не в первый раз садился. Но написали, что с людьми я грубо обходился. Неправда, тихо подойдешь, попросишь 100-рублевку. Причем тут нож, причем грабеж, меняй формулировку. Эх, был бы зал, я б речь сказал. Товарищи, родные, зачем пенять? Ведь вы ж меня кормили и поили. Мне каждый деньги отдавал без слез, угроз и крови. Огромное спасибо вам за все на добром слове. И этот зал мне б хлопать стал. И я, прервав рыдание, им тихим голосом сказал: спасибо за внимание. Ну правда ведь, не правда ведь, что я грабитель ловкой. Как людям мне в глаза смотреть с такой формулировкой?

Слава им не нужна и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жило?

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

Я вышел ростом и лицом. Спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Бродяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец, саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут, а наше дело сел, поехал. Ночь, полночь, ну надо ж так под Новый год. Назад 500, 500 вперед, сигналим зря, пурга и нет.

вперед и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто там, кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он ел с ладони у меня, тут глядит в глаза и холод на спине. А что ему, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наоборот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И Мас попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс.

0: Я опять его возьму.
1: За нашей спиною остались паденья, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый. Взлет мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход сегодня на людях.

как умеет. Мне важно увидеть восход. Особая рота, особый подсчет для сапера. Не прыгайте с финкой на спину.

брала. Сегодня увижу восход, до развязки своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда

белых, зубами скрипя, зачищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет.

все держалось на коварстве, без проблем и без систем. Нет того, чтобы сам воевать, стал король втихаря попивать. Расплевался с королевой, дочь оставил старой девой, она

от вагонетки душу. Веселя проносится, как в фильме, о погонях и шуточку даешь стране угля. Мы чувствуем на собственных ладонях сорвано.

все поля не позабудь и оглянись в гневе, но нас благословенная земля простит за то, что роем за в чреве. Не бойся заблудиться в темноте и захлебнуться пылью. Не один ты, вперед и вниз мы будем на щите.

0: Даже сказки здесь и те жестокие. Думал я и шею измерял.
1: Путешествие в прошлое. Ох, где был я вчера, не найду хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ей. Целовался на кухне с обоями. А на утро я стал мне давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать, что я голым скакал, что я песни орал. А отец говорил, у меня генерал. А потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали. И гостям, говорят, не давал продыхнуть, донимал их блатными аккордами. А потом кончил пить, потому что устал. Начал опол крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, просто выбросил вниз. И меня не могли даже слова сказать. Но потом потихоньку оправились, навалились хурьбой, стали руки вязать. А потом уже все позабавились. Кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня. И бледнел я на кухне разбитым лицом, делал вид, что пошел на попятную. Развяжите, кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь в словах. И откуда взялось столько силы в руках? Я как раненый зверь напоследок чудил, выбил окна и дверь и балкон уронил. Ох, где был я вчера, не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. И куда теперь выйти с побоями? И если правда оно, ну хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить. Хорошо.
2: Песня называется «Диалог в цирке».
3: Ой, Ваня, смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего Ваня размалеванный, и голос как у алкашей. А вот тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина, такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань.
2: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождешься у меня. А чем болтать? Взяла бы Зин, сгоняла б лучше в магазин. Что не пойдешь, ну я один, подвинься, Зин.
3: Ой, Вань, смотри, какие карлики. В джерси одеты, не вшивьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань, и пьют всегда в такую рань, такую дрянь.
2: Мои друзья хоть и не в полонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой-то, Зин, в 70-м был грузин, так тот вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин.
3: Ой, Вань, гляди-ка себе, попугайчики! Нет, я ей-бог закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргань? Ну что, отстань, всегда отстань, обидно, Вань.
2: Уж ты бы лучше молчала бы. Накрылась премией в квартал. Ведь ты ж сама писала жалобы. Что нет, когда я их читал? К тому же и эту майку, Зин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, Зин?
3: Ой, Ивань, умру от акробатика. Смотри, как вертится нахал. Зав цеха наш товарищ Сатюков недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или орешь, когда не пьян. Ты что, Иван?
2: Ты, Зин, на грубость нарываешься. Все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, сейчас же тянет в магазин, а там друзья. Ведь я ж, Зин, не пью один.

за нашей спиною. Остались паденья, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый. Взлет мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход сегодня на людях.

Орлам сегодня увижу восход. До развязки своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных.

повернул, уже повернулся верхушкой своей на восход за нашей спиною. 6:30 остались, я знаю, не только падения, закаты, но взлет и восход два провода голых.

рваный. Форд мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность

дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным истерзанным нутром. И словно в пошлом пупури огромный лоб возник в двери и озарился изнутри здоровым недобром. Но властно дернулась рука лежать лицом к стене, и вот мне стали мять бока на липком топчине. А самый главный сел за стол, вздохнул осатанело, и что-то на меня завел, похожее на дело, и что-то на меня завел, похожее на дело. Вот в пальцах цепких и худых смешно задергался кадык. Нажали

Сжался до нога, в углу готовила иглу не старая корга, и от корней волос до пят по телу ужас плелся, а вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся, а вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. Он, потрудясь над животом, сдавил мне чашу.

чего строчишь? А ну покажь секретную муру. Подручный бывший психопат вязал мои запястья, тускнели, выложившись в ряд. Орудие пристрастия, тускнели, выложившись в ряд. Орудие пристрастия. Я тертый, битый, нравом крут, могу в разнос, могу в раскрут, но тут смирят, но тут куймут. Я никну и скучаю, лежу я голый, как сокол, а главный шмык да шмык за стол. Все что-то пишет протокол, хоть я не отвечаю. Нет, надо силы поберечь, а то ослаб, устал, ведь скоро пятки станут жечь, чтоб я захохотал. Держусь на нерве, на чеку, но чувствую отвратно, мне в горло всунули кишку. Я выплюнул обратно, мне в горло всунули. Сунули кишку, я выплюнул обратно. Я взят в тиски, я в клещи взят. По мне елозят ягозят, все вызнать, выведать хотят, все пробуют на ощупь. Тут не пройдут и пять минут, как душу вынут и замнут, все испоганят и зарвут, ужмут и прополощут. Дыши, дыши поглубже ртом, да выдохни, умрешь. У вас тут выдохни, потом навряд ли и вздохнешь. Во весь свой пересохший рот я скалюсь, ну порядки. Со мною номер не пройдет, товарищи ребятки, со мной. Мой номер не пройдет, товарищи ребятки. Убрали свет и дали газ, да с

тянули жгут. Вон вижу я, спиртовку жгут, все рыжую чертовку ждут с волосяным кнутом, где-где, а тут свое возьмут. А я гадаю, старый шут, как даже раскаленный пруд, сейчас или потом. Шабаш калился и лысел, пот лился горячо, раздался звон, и ворон сел на белое плечо. И ворон крикнул «Nevermore», проворен он и прыток, напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Я слабо подымаю хвост, хотя для них я глупый прост. Эй, за пристрастный ваш топ

ничего им не сказал, ни на кого не показал. Скажите всем, кого я знал, я им остался братом. Он молвил, подведя черту, читай, мол, и остынь. Я впился в писанину ту, а там одна латынь. В глазах круги, в мозгу нули, проклятый страх исчезни. Они же просто завели историю болезни, они же просто завели.

0: У вина достоинство, говорят целебные. Я решил попробовать, бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вылезла, что это непотребное. Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. Ну, если я чего решил, я выпью обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. А оно зеленое, пахучее, противное. Прыгало по комнате, ходило ходуном. А потом послышалось пенье заунывное. И виденье оказалось грубым мужиком. Но если я чего решил, я выпью обязательно. Но к этим шуткам отношусь, ну, очень отрицательно. И если б было у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с метлами. А тут вспомнил детский детектив старика Хоттабыча и спросил: товарищ Ибн, как тебя зовут? Ты, брат, хитрость, говорю, брось свою иудину. Прямо, значит, отвечай, кто тебе послал и кто загнал тебя сюда в винную посудину. От кого скрывался ты и чего скрывал? Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо: я не вор, я не шпион, я вообще-то дух. И за свободу за мою захотите, ежели вы, и забью за вас любого, можно даже двух. Тут я понял, это джин, он ведь может многое, он же может мне сказать: в раз озолочу. Ваше предложение, между прочим, говорю, убогое, морды будем после бить, я вина хочу. Ну а после чудеса, по такому случаю, до небес дворец хочу, ты на то и без. А он мне: мы таким делам вовсе не обучены, кроме мордобития, не моем чудес. Врешь, кричу, шалишь, кричу, но и дух в амбицию стукнул раз. Специалист, видно по нему, я, конечно, побежал, позвонил в милицию. Убивают, говорю, прямо на дому. Вот они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели болезного, руки ему за спину и с размаху кинули в черный вранок. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается. Чем в бутылке, лучше уже в бутырке посидеть. Ну а может, он теперь боксом занимается. Если будет выступать, я пойду смотреть.
1: Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас уехал в рай, он встретит Бога, там ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь — ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Не всем дано поспать в раю, но кое-что мы здесь успеем натворить. Подраться, спеть, вот я пою. Другие любят, третьи думают любить. Уйдут, как мы, ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Вот и сбывается все, что пророчится, Уходит поезд в небеса, счастливый путь! Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Тебе плевать, и хоть бы хны, лежишь, беляга, принимаешь вечный кайф. И нет забот, и нет вины, ты молодчина, это место подыскав. Разбудит вас какой-то день и впустит в мир, где в прошлом войны вонь и рак, где побежден гонконгский крик. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

за нашей спиною остались паденья, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый. Взлет мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали: умрите геройски. Попробуем, ладно, увидим, какой

умеет. Мне важно увидеть восход. Особая рота, особый подсчет для сапера. Не прыгайте с финкой на спину.

сегодня увижу восход. До развязки своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда

белых, зубами скрипя, зачищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет.

нужно посмотреть поверх голов. Чуть отпустят нервы, как уздечка, больше не держа и не храня.

0: Даже сказки здесь и те жестокие. Думал я и шею измерял.
1: Небо этого дня —

0: ресторане по стенкам висят тут и там. Три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» – спросил я. «Садитесь, закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду». «Да пока принесут». «Пей, кому говорю». «Будь здоров, обязательно буду». «Ну так что же?» – сказал захмелев капитан. «Водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое! Много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, долго глядя на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною». Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором».
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты

тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении: ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая.

Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит, хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов. И свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удачи всегда. А день, какой был день тогда,

Я стою, стою спиною к строю, только добровольцы шаг вперед. Нужно провести разведку боем. Для чего? Да кто ж там разберет? Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. Да еще этот тип из второго батальона. Мы ползем, к ромашкам припадая. Ну-ка, старшина, не отставай. Ведь на фронте два передних края. Наш, а вот он их передний край. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. И еще этот тип из второго батальона. Проволоку грызли без опаски. Ночь, темно и не видать низки. В 20 шагах чужие каски. С той же целью защитить мозги. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. Да, еще этот тип из второго батальона. Скоро будет Надя с шоколадом. В 6 они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. С Богом потихонечку начнем. Так с кем в другой раз идти? Так Борисов, где Леонов? Эй, ты жив, эй, ты! Тип из второго батальона. Пулю для себя.

не оставляю. Сот накрытый, рассекречен тот, а этот тип, которого не знаю, очень хорошо себя ведет. С кем обратно ползти? Где Борисов? Где Леонов? Правда, жив этот тип из второго батальона, я стою спокойно перед строем. В этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. С кем другой раз ползти? Где Борисов? Где Леонов? И парнишка затих из второго батальона.

Поднимем занавес за краешек, такая старая тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, такое ровное, взгляни, Алиса. Но плохо за часами наблюдали счастливые, и нарочно время замедляли трусливые. Торопили время, понукали крикливые, без причин время убивали ленивые. И колеса времени стачивались в трении, все на свете портится от тренья. И тогда обиделось время, и застыли маятники времени. И 12 в полночь не пробило, все ждали полдня, но опять не дождались. Вот какое время наступило, такое нервное, взгляни, Алиса. И на часы испуганно взглянули счастливые, жалобные песни затянули трусливые. Рты свои огромные заткнули болтливые, хором зазевали и заснули ленивые. Смажь колеса времени не для первой премии, им ведь очень больно от трения. Обижать не следует время, плохо и тоскливо.

кончил жизнь трагический, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере, на цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в

рубеже легли Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно, а в 37 не кровь, да что там кровь,

лягуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен.

И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо.

не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покинул, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он на

прошу Бога, Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел ас. А если у них истребителей много,

Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.

Селеврат, бородатые мужчины, все в очочках на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины, так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил, вы больны, и меня заколотили.

причиной резать Кащенку не стал. Но и врач мне лыком шит, он хитер и осторожен. Да, вы правы, но возможен ход обратный, говорит. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем параноик и

разговор. Доктор мой занитары, и светило все смутились, за оконное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочке как бы влагой замутились, у отца желтухи щечки вдруг покрылись белизной. И нависло острие, в страхе съежилась бумага. Доктор действовал на благо, жалко благо не мое.

Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний пласт или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой грудой веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готов, и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем пути.

0: Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела, утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича. Победившим, сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил удила, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела. Хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами бьют по делам? Ведьмы вас не пугают шабашем? Но не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне присно по веки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина. И всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.
1: Темнота впереди, подожди, там стеною закаты багровые, встречный ветер, косые дожди, и дороги, дороги неровные,

прячутся в темноте. Там проверка на прочность бои, и туманы, и ветры с прибоем.

а потом решила, да да еще раз и еще много-много-много-много-много раз.

Селеврат, бородатые мужчины, все в очочках на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины, так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил, вы больные,

все в меня. Правда, прадед был незрячий, свекор мой белогорячий, но ведь свекор не родня. Доктор, мы здесь глазу на глаз, отвечай же мне, будь скор, или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор мой, санитары и светила все смутились, законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочке, как бы

мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что ихний вождь большая бука сказал, что очень

Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний глаз или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой грудой веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готовь, и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем пути.

Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымила. Смерть на копьях сидела, утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича. Победившим, сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил удила, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела. Хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами, бьют по делам? Ведьмы вас не пугают шабашем? Но не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповай. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне призна вовеки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина. И всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.

Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний пласт или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой грудой веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готов, и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем пути.

Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымила. Смерть на копьях сидела, утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича. Победившим, сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил удила, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела. Хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами, бьют по делам? Ведьмы вас не пугают шабашем. Но не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне призна повеки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина. И всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.

имел, а над крышей дымок подымался совсем по-другому. Окна словно боялись в глаза мне взглянуть, и хозяйка не рада солдату, не припала в слезах на могучую грудь, а руками всплеснула и в хату, и залаяли псы на цепях. Я шагнул в полутемные сени, за чужое за что-то запнулся в сенях, дверь рванул, подкосились колени.

позвал на подмогу. Измените, товарищи, что завернул по ошибке к чужому порогу. Мир, дескать, мир, да любовь вам, да хлеба на стол, чтоб согласие по дому ходило. Ну а он мне даже ухом в ответ не повел. Вроде так и положено.

0: виновата.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

здесь живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. На равных играют с волками,

щенки, мы волчата сосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков идет охота, на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вожак, дай ответ. Мы затравленно мчимся на выстрел.

охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильнее.

0: кричат загонщики, и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
1: Так, считай по-нашему... А, это нет, извините. Ой, это то же самое. Ой, где был я вчера? Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ей. И целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать, что быть-то голым скакал и быть-то песни орал. А отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себе в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям, говорят, не давал продыхнуть. Все донимал их своими аккордами, а потом кончил пить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, и в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня, и бледнел я на кухне разбитым лицом. Делал вид, что пошел на попятную, развяжите, кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали, тут вообще началось. Не опишешь в словах, и откуда взялось столько силы в руках. Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и двери, балкон уронил. Ой, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стены с обоями, и осталось лицо и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями? Если правда оно, ну, хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.

Капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах, распрямляя хребты и срывая бинты, бесновались матросы на...

Трамбовых и Магелланных. Только мне берегов не видать и земель. Сходом 9 узлов сел по горло на мель, а у всех молодцов благородная цель. И в конце-то концов я ведь сам сел на мель. И ушли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней, брызги сглотнули. Без меня продолжался великий поход. На меня ж парусами махнули, и погоду и случай безбожно кляня, мои пасынки кучей бросали меня. Вот за

0: и Магелланной.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой

0: Промень, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон, и душа крест-накрест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. И другие заключенные пусть читают у ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт».
1: Сижу ли я, пишу ли я, пью кофе или чай, приходит ли знакомая блондинка? Я чувствую, что на меня глядит заглядотай, но только не простой, а невидимка. Иногда срываюсь с мест, будто тронутый я, до сих пор моя невеста мной не тронутая. Про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем, но что другое, если мы стесняемся прием? Обидно мне, досадно мне, ну ладно. Однажды выпиваю, да и кто сейчас не пьет, не идет она, как рюмка, так в отрыжку. Я чувствую, сидит подлец и выпитому счет ведет в свою невидимую книжку. Побледнев, срываюсь с места, как напудренный я, до сих пор моя невеста целомудренная. Про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем, но что другое, если мы стесняемся прием? Обидно мне, досадно мне, ну ладно. Я дергался, я нервничал, на хитрости пошел. Вот лягу спать и подымаю храп, ну. Коньяк открытый ставлю и закусочку на стол. Вот сядет он, тут я его и хапну. Побледнев, срываюсь с мест, как напудренный я. До сих пор моя невеста целомудренная. Про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем, но что другое, если мы стесняемся прием? Обидно мне, досадно мне, ну ладно. К тому же он мне вредит, да вот не дали, как вчера. Поймаю, так убью я его на месте. Сижу, а мой партнер подряд играет мизера, а у меня хора 3200. Иногда срываюсь с места, будто тронутый я. До сих пор моя невеста мной не тронутая. Про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем. Но что другое, если мы стесняемся прием? Обидно мне, досадно мне, ну ладно. А вот он мне недавно на работу написал чудовищно тупую анонимку. Начальник прочитал и показал, а я узнал по почерку родную невидимку. Оказалось, невидимкой нет, не тронутая. И это самая блондинка мной не тронутая. И это самая блондинка, у меня весь лоб горит. Я спросил, зачем ты, Нинка? Чтоб женился, говорит. Обидно мне, досадно мне, ну ладно.
2: Так, считай по-нашему... А, это нет, извините. Ой, это то же самое. Ой, где был я вчера? Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ей. И целовался на кухне с обоями. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать. Чтобы-то голым скакал и бы-то песни орал. А отец говорил, у меня генерал. А потом рвал рубаху и бил себе в грудь. Говорил, будто все меня продали. И гостям, говорят, не давал продыхнуть. Все донимал их своими аккордами. А потом кончил пить, потому что устал. Начал лопал крушить и благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз.

0: растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать. Но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, и в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня, и бледнел я на кухне разбитым лицом. Делал вид, что пошел на попятную, развяжите, кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали, тут вообще началось. Не опишешь в словах, и откуда взялось столько силы в руках. Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и двери, балкон уронил. Ой, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стены с обоями, и осталось лицо и побои на нем. Ну, куда теперь выйти с побоями? Если правда оно, ну, хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.
1: За нашей спиною остались паденья, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый. Взлет мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход сегодня на людях.

умеет. Мне важно увидеть восход. Особая рота, особый подсчет для сапера. Не прыгайте с финкой,

Ролан, сегодня увижу восход. До развязки своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных.

же повернулся верхушкой своей на восход за нашей спиною. 6:30 остались, я знаю, не только падения, закаты, но взлет и восход два провода голых, зубами скрипя, зачищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет. Уходит обратно.

0: что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

и нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь

Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения, они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как бы, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня, сейф

заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже.

полоса нейтральная, справа где кусты. Наш пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе. Прикатила, говорит, милый то да сё,

тоже баба прикатила, налетела была аж. И тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что

я над запахом цветов, капитан мертвецкий, но ихний капитан тоже в доску пьян. И повалился он в цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнув мать, рухнул капитан, а на нейтральной полосе цветы.

Не нужна была чужая заграница. Он пройтиться хотел по ничейной земле. Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья. Ведь она нейтральная. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.

то ли бык, то ли дур. Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем сильный страх наварил. А тем временем зверюха ужасный коих ел, а коих в лес волочил. И король тотчас издал 3 декрета: зверя надо, говорите, одолеть наконец. Вот кто отчается на это, тот принцессу поведет.

А король, возьмешь принцессу и точка, а не то тебе раз-два и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, а стрелок, ну хоть убей, не возьму. И пока король с ним так припирался, съел уже почти

0: стрелок.
1: Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел. Вот апперкот, я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша, и жить хороша, и жизнь хороша. При счете 7 я все лежу, рыдают землячки. Встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силы берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хороша. И жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал ведь, отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хороша и жизнь хороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть беде. Ведь бокс не драк, это спорт отважных и т.д. Вот он ударил раз, два, три и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не очень.

Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет.

0: она на меня ноль внимания. Ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не бьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не бьет. Понимаю я, что в Тамаре ум, что у ей диплом и стремления. И я вылил водку в аквариум, пейте рыбы за мой день рождения. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет.
1: Песня называется «Смотрины». Там у сосед пир горой, и гость солидный, налитой. Ну а хозяйка хвост трубой идет к подвалам. В замок врезают с ключи и вынимаются харчи, и с тягой ладится в печи с поддувалом. А у меня сплошные передряги, то в огороде недород, то скот падет, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведет. Там у сосед мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах, и дочь невест вся в прыщах, дозрела, значит. Смотрины, стало быть, у них на 100 рублей блинов одних, и даже тощенький жених поет и скачет. А у меня цепные псы взбесились, средь ночи с лая перешли на вой. Да на ногах моих мозоли прохудились, а то под ней по комнате пустой. Ох, у соседа быстро пьют, а что не пить, когда дают, а что не петь, когда уют и не накладно. А тут вон баба на сносях, гусей некормленных косяк, да дело даже не в гусях, а все.

так. Сосед маленочка прислал, он от щедрот меня позвал. Ну, я, понятно, отказал, а он сначала должно литровую огрел. Ну и, конечно, подобрел. И я пошел, попил, поел, не полегчало.

невеста вон вся рыдает наверху. Сосед орет, что он народ, что основной закон блюдет. Мол, кто не ест, тот и не пьет. И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез. Кто не работает, не ест, ты спутал, батя. А я сидел с засаленной трешкой, чтоб завтра гнать похмелье мое в обнимочку с обшарпанной гармошкой. Меня и пригласили за нее. Сосед другую литру съел, и осовел, и обсовел. Он захотел, чтобы я попел зря.

0: кем я завтра выпью, из тех, с которыми я пью сейчас. На утро там всегда покой, и хлебный мякиш за щекой, и без похмелья перепой, еды навалом. Никто не лается в сердцах, собачка мается в сенцах, и печка в синих изразцах, и с поддувалом. А у меня и в ясную погоду хмарь на душе, которая горит, хлебаю я колодезную воду, чиню гармошку, и жена корит.
1: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня.

От скучных шабашей, смертельно уставший, две ведьмы идут и беседу ведут. Ну что ты, брат ведьма, пойти посмотреть бы, как в

Ди. Тот малость покрякал, клыки свои спрятал, красавчиком стал, хоть крести. Освоились быстро под видом туристов, попили, поели в кафе Грандотель, но леший пока.

0: купался в кафе, найдя себе вдовушку, выбив ей кровушку, спал вурдалак на софе.
1: Рядовой Борисов, я? Давай, как было дело. Я держался из последних сил. Так дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело. Только я его предупредил. На первый окрик, кто идет, он стал шутить. На выстрел в воздух отвечал: кончай дурить. Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Бросьте, рядовой, давайте правду, вам же лучше. Вы б его узнали за версту. Да нет, был туман, узнать не мог, темно, на небе тучи. Кто-то шел, я крикнул в темноту. На первый окрик, кто идет, он стал шутить. На выстрел в воздух закричал: кончай дурить. Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Рядовой Борисов снова следователь мучил.

упрямо повторял. На первый окрик, кто идет, он стал шутить. На выстрел в воздух закричал: кончай дурить. Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Год назад, а я бит не забываю скоро, в шахте мы повздорили чуток. Правда, по душам не получилось разговора.

0: Стрел в воздух закричал: «Кончай дурить!» Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор.
1: Рядовой Борисов, я? Давай, как было дело. Я держался из последних сил. Так, дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело.

Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Бросьте, рядовой, давайте правду, вам же лучше. Вы б его узнали за версту. Да нет, был туман, узнать не мог, темно, на небе тучи. Кто-то шел, я крикнул в темноту. На первый крик, кто идет, он стал шутить. На выстрел в воздух закричал: кончай дурить. Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Рядовой Борисов снова следователь мучил: попадете вы под трибунал. Я был на посту, был дождь, туман и были тучи. Снова я упрямо повторял: на первый окрик, кто идет, он стал шутить. На выстрел в воздух закричал: кончай дурить. Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Год назад, а я бит не забываю скоро, в шахте мы повздорили чуток. Правда, по душам не получилось разговор.

0: прибор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор.
1: В заповеднике, вот в каком забыл,

Скакал козлом, но пошалить он стал в тихомолочку. Он как-то бороду завязал узлом и из кустов назвал волка сволочью. А когда очередное отпущение получал, все за то, что волки лишку откусили, он как будто бы случайно по медвежьи зарычал. Но внимание тогда

прощения, а отпускать грехи кому? Это мне решать. Это я козел отпущения. Заповедники, вот как он забыл, правит бал козел не по-прежнему. Он с волками жил и по-волчьи взвыл.

люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма,

крылья. Нет жалости во мне, и неспроста я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя,

0: Я это никогда не полюблю.
1: Под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списано подчистую с китобоя корабля. Но так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. И это жизнь, живи и грейся, хрен вам пуля и петля. Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубь не деньги, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Ах, душа моя теленяшка, в 40 полос 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: валяй на вачу, торопись, пока сезон. Что такое это вача, разузнал я у бича. Он на вачу ехал плача, возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут, как вербованный шачу. Ни ханыжу не торчу, взял билет, лечу на вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на ваче 117 трудодней.

проводник при двери пьянки извертелся на пупе. Тоже и официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, мне дык просто в самый раз. Я на вачу ехал, плача, возвращаюсь, веселясь.

0: над собою хохочу.
1: Меня никто еще не слышал.
2: Вот раньше жизнь. И вверх, и вниз идешь без конвоиров. Покуришь план, пойдешь на бан и щиплешь пассажиров. А на разбой берешь с собой надежную шалаву. Потом за грудь кого-нибудь и делаешь Варшаву. Пока следят, пока грозят, мы это переносим. Наелся всласть, но вдруг взялась. Петров 38, прошел ты дом, тюрьму, приют и срока не боялся. Когда ж везли в народный суд, немного волновался. Зачем нам пруд, народный суд? Народу я не видел, судье простор и прокурор тотчас меня обидел. Ответил на вопросы я, но приговор с издевкой. И не согласен вовсе я с такой формулировкой. Не отрицаю я вины, не в первый раз садился, но написали, что с людьми я грубо обходился. Неправда, тихо подойдешь, попросишь 100-рублевку. Причем тут нож, причем грабеж, меняй формулировку. Эх, был бы зал, я б речь сказал. Товарищи родные, зачем пенять, ведь вы ж меня кормили и поили. Мне каждый деньги отдавал без слез, угроз и крови. Огромное спасибо вам за все на добром слове. И этот зал мне б хлопать стал, и я, прервав рыдание, им тихим голосом сказал: спасибо за внимание. Ну правда ведь, не правда ведь, что я грабитель ловкой. Как людям мне в глаза смотреть с такой формулировкой?

промаха в лоб. И погнал я коней прочь от места их

года.

0: мое.
1: Путешествие в прошлое. О, где был я вчера? Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ей. Целовался на кухне с обоями. А на утро я стал мне давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать, что я голым скакал, что я песни орал, а отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь, говорил, будто все меня продали, и гостям говорят, не давал продыхнуть, донимал их блатными аккордами, а потом кончил пить, потому что устал, начал об пол крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, просто выбросил вниз, и меня не могли даже слово сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, а потом уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного.

И откуда взялось столько силы в руках? Я как раненый зверь напоследок чудил, выбил окна и дверь и балкон уронил. Ох, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. И куда теперь выйти с побоями, если правда оно, ну хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить. Хорошо.

побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре

0: она на меня ноль внимания. Ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не бьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Понимаю я, что в Тамаре ум, что у ей диплом и стремления. И я вылил водку в аквариум. Пейте рыбы за мой день рождения. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет.
1: Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот он перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это запирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипелись, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники-хлебальники разинули, замешкался маненько.

Сижу на нарах я, в Наро-Фоминске я, когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские я, а в мамы взять, естественно, тебя. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в

Всю жизнь мою в ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот вместо Холдемейер мы прохлопали.

Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от детских своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид.

липли волосы нам на вспотевшие лбы и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас.

боевых колесниц. А в кипящих кострах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов.

друзей успокоя и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя нас совсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг.

0: причем.
1: Так, значит, теперь песня следующая называется... это вторая серия «Игра». Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортер налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортером с ног меня не сбить. Мне ж неумений поможет. И этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за деревни. Говорят, он пел мимо стак. Он сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомое так-так? Ход за мной, что делать надо, Сева? Наугад, как ночью по тайге. Помню всех главнее королева. Ходит взад вперед и вправо-влево. Ну а конь вроде только буквы Е. И спасибо заводскому другу. Научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки. Вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки. Так жил, прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку. Хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусить бутылку. Но во время матч пить нельзя. Я голодный, посудите сами. Здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами. И с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую. Первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую. Да мне бы только дамку провести. Не мычу, не телюсь, весь как вата. Надо что-то бить, уже пора. Чем же бить? Ладьёю страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно, как первая игра. А он мою защиту разрушает. Старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера, даже две. Если он меня прикончить матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти. Все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, но если тренируется в ферзи. А шифер стал на хитрости пускаться. Встали пробежиться и назад. Предложил турами поменяться. Но еще б ему меня не опасаться. Когда я Леша жму 150. Вот я его фигурку смерил оком. И когда он объявил мне шах, то обнажил я бицепс ненароком. Даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише. Он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек. И хмаленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью.

Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний пласт, или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой грудой веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готов, и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем пути.

Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела утробно урча, в грязь валились враги о пощаде крича. Победившим, сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил удила, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела. Хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами бьют по делам? Ведьмы вас не пугают шабашем. Но не правда ли зло называется злом? Даже там, в добром будущем вашем. И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война. И темница...

за нашей спиною остались паденья, закаты. Ну, хоть бы ничтожный, ну, хоть бы невидимый взлет, мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход сегодня на людях.

прыгайте спинкой на спину мою. Из ветвей напрасно стараться я и с перерезанным горлом сегодня увижу восход. До развязки своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных.

луну. Уже повернулся верхушкой своей на восход за нашей спиною. В 6:30 остались, я знаю, не только падения, закаты, но взлет и восход два провода голых.

что грубая наша работа вам дарит возможность без

Я кричал: «Вы что ж там обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж, а?» А мне сказали в нашем спортотделе: «Он, говорят, прекрасно, ты защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок, он даже спит с доской, сил в нем. И он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем. Ох, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои. Эх, резные расписные, деревянные ладьи. Друг мой футболист учил, не бойся, он к таким партнерам не привык.

главное не горбись. Так боксер беседовал со мной: ты в ближний бой не лезь, работай корпус, и помни, что коронный твой прямой. Ну честь коронной шахматы на карте, и он от поражения не уйдет. Мы сыграли с Талем 10 партий, преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал такой.

0: И в буфете для других закрытом повар успокоил, не робей.
1: Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней. Даже ты присядь перед дорогой дальней и бери с питанием рюкзак. На твоих готовь пирог пасхальный. Этот шифер, он хоть там и гениальный, а небось попить, покушать не дурак.
0: Ох, мы крепкие орешки,

стреляют без промаха в лоб. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я.

промахнул, и погнал я коней.

Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов. И свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удач всегда. А день, какой был день тогда,

нас вчера с позавчера шла спокойная игра. Козырей в колоде каждому хватало. И сходились мы на том, что оставшись при своем, расходились, а потом давай сначала. И вот явились к нам они, сказали здрасте. Мы их не ждали, они уже пришли. А в колоде как-никак четыре масти. Они давай хватать тузы и короли. И пошла у нас с утра неудачная игра. Не мешайте и не хлопайте дверями. И шерстят они нас в пух, им успеха, нам испух. Но тузы они ведь бьются козырями. И вот явились к нам они, сказали здрасте. Мы их не ждали, они уже пришли. А в колоде козырей четыре масти. Они давай хватать тузы и короли. Шла неравная игра, одолели шулера. Карта прет, и ну а нам пойду по кличу. Зубы щелкают у них, видно, каждый хочет вмиг кончить дело и начать делить добычу. Ох, как явились к нам они, сказали здрасте. Мы их не ждали, они уже пришли. А в колоде как-никак четыре масти. Они давай хватать тузы и короли. Только зря не шустры. Не сейчас конец игры. Жаль, что вечер на дворе такой безлунный. Мы плетемся наугад, нам фортуна кажется. Но ничего, мы рассчитаемся с фортуной. Вот явились к нам они, сказали здрасте. Мы их не ждали, они уже пришли. А в колоде козырей четыре масти. И нам достанутся тузы и короли. Thank you.

Ай вы, купчики, дослуживый люд, живо к городу поворачивай, там не зря в набат с колоколен бьют, все ряды уже с утра до позахват.

нам леденцы во рту, словно льдиночки, и жар птицы есть в виде жареном. Прилетали год назад и гуси-лебеди, а теперь они лежат на столе, гляди.

все хорошие. Скачут, прыгают через палочку, прибауточки, скоморошия. Смех и грех от них, все в повалочку. По традиции, как старь, вплавь и волоком.

мы беду напасть, подожжем огнем, распрямим хребты втрое сложенным, меду хмельного до краев нальем, всем скучающим да и скукоженным. Много тысяч имеет, кто тратит тысячи те, даже то не

0: Так, так. Значит, теперь песня следующая называется... это вторая серия «Игра». Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортер налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортером с ног меня не сбить. Мне ж неумений поможет, и этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за деревни, говорят, он пел мимо стак. Он сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомое так-так? Ход за мной, что делать надо, Сева? Но угад, как ночью по тайге. Помню всех главнее королева. Ходит взад вперед и вправо, влево. Ну а конь вроде только буквы Е. И спасибо заводскому другу. Научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки. Вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки. Так жил, прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку. Хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусить бутылку. Но во время матч пить нельзя. Я голодный, посудите сами. Здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами. И с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую. Первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую. Да мне бы только дамку провести. Не мычу, не телюсь, весь как вата. Надо что-то бить, уже пора. Чем же бить? Ладьёю страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно, как первая игра. А он мою защиту разрушает. Старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера, даже две. Если он меня прикончить матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти. Все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, но если тренируется в ферзи. А шифер стал на хитрости пускаться. Встали пробежиться и назад. Предложил турами поменяться. Но еще б ему меня не опасаться. Когда я Леша жму 150. Вот я его фигурку смерил оком. И когда он объявил мне шах, то обнажил я бицепс ненароком. Даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише. Он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек. И хмаленый пресловутый фишер тут же согласился на ничью.
1: От скучных шабашей, смертельно уставший, две ведьмы идут и беседу ведут. Ну что ты, брат, ведьма, пойти посмотреть бы, как в городе наши живут. Как все изменилось, уже развалилось под ножей лысой горы. И молодцы вроде давно не заходят, остались одни упыри. Спросил у них леший: «Вы кому грядеше?»

но к ним увязался, кричал, будто знает, что как. Те к лешему, как он, возьмем вурдалака, но кровь не сосать и прилично вести. Тот малость покрякал, клыки свои спрятал, красавчиком стал, хоть крести. Освоились быстро под видом туристов, попили, поели в кафе грандотель, но леший пока.

полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина!

Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры и шумы и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки. У ней следы проказы на руках. У ней татуированные знаки. И вечерами джигу в кабаках танцует девушка из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь и губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Кораллы алые, как кровь, и шелковую блузку цвета хаки, и пылкую, и страстную любовь везет он девушке из Нагасаки. Вернулся капитан издалека, и он узнал, что джентльмен во фраке однажды, накурившись,

уходит капитан далекой бури. Не видев девушки из Нагасаки,

надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Да говорят, не выходи.
1: Я так тогда просил у старшины: не уводите меня из весны. Дома я пропотели, все расколоть хотели, но нате вам, темню я 40 дней. И вдруг, как нож мне в спину, забрали Катерину, и следователь стал меня хлопнеть. Я понял, что тону.

0: не видеть больше сны. Совсем меня убрали из весны.
1: Сон мне снится, вот тяна, гроб среди квартиры мои, похорона, съехались вампиры, стали речи говорить. Все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье, в гроб вогнали кое-как, а самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал, и плотно утрамбовывал, сопел с натуги сплевывал, и желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек, стукнул по колену, подогнал и под шумок, надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию, а если кто пронзит артерию, мне эта сна грозит потерей. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышу все вокруг. Значит, я не мертвый, яду капнули в вино, ну а мы набросились, а поить меня хотели, но опростоволосились. А тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дуба дал, ну а на меня как рвотная, то зелье приворотное, потому что здоровье у меня добротное и закусила траву плотная. Так почему же я лежу, дурака валяю? Ну почему, к примеру, не заржу их, не напугаю? Ведь я их мог прогнать давно выходкою смелою. Мне бы взять пошевелиться, но глупости не делаю. Безопасный

как червяк. Я лежу, а вурдалак вот он за стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, хат он меня допросится, кровожадного пия. Высунули жалы, и кровиночка моя потекла в бокалы. Да вы погодите, сам налью. Да знаю, знаю, вкусная. Нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные. А самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине смертные крадутся, а всего делов-то мне было что проснуться, что сказать, чего боюсь, а сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся до того, что я

Песня называется «Смотрины». Там у сосед пир горой, и гость солидный налитой. Ну а хозяйка хвост трубой идет к подвалам. Замок врезают с ключи, и вынимаются харчи, и с тягой ладится в печи с поддувалом. А у меня сплошные передряги, то в огороде недород, то скот падет, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведет. Там у сосед мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах, и дочь невест вся в прыщах, дозрела, значит. Смотрины, стало быть, у них на 100 рублей блинов одних, и даже тощенький жених поет и скачет. А у меня цепные псы взбесились, средь ночи с лая перешли на вой. Да на ногах моих мозоли прохудились, а топотни по комнате пустой. Ох, у соседа быстро пьют, а что не пить, когда дают? А что не петь, когда уют и не накладно? А тут вон баба на сносях, гусей некормленных косяк. Да дело даже не в гусях, а в

Сосед маленочка прислал, он от щедрот меня позвал. Ну, я, понятно, отказал, а он сначала должно литровую огрел. Ну и, конечно, подобрел, и я пошел, попил, поел, не полегчало.

невеста вон вся рыдает наверху. Сосед орет, что он народ, что основной закон блюдет. Мол, кто не ест, тот и не пьет. И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез. Кто не работает, не ест, ты спутал, батя. А я сидел с засаленной трешкой, чтоб завтра гнать похмелье мое в обнимочку с обшарпанной гармошкой. Меня и пригласили за нее. Сосед другую литру съел, я совел и обсовел. Он захотел, чтобы я попел зря.

Лись не позлобей, все хорошее в себе. Да истребили, а я стонал, в углу болотной выпью, набычась, а потом и под час. И думал я, с кем я завтра выпью, из тех, с которыми я пью сейчас. На утро там всегда покой, и хлебный мякиш за щекой, и без похмелья перепой, еды навалом. Никто не лается в сердцах, собачка мается в сенцах, и печка в синих изразцах, и с поддувалом. А у меня и в ясную погоду хмарь на душе, которая горит, хлебаю я колодезную воду, чиню гармошку, и жена корит.

Границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы.

жизни кто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших, этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет

0: заключение спою песню «Прощание с горами» из фильма «Вертикаль».
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будят у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.
2: Всю войну под завязку я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал делово. Но он торопился, как-то раз не пригнулся, и в войне взад-вперед обернулся. За 2 года всего ничего, не слыхать его пульса 43-й весны. Ну а я окунулся в довоенные сны, и гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, добрее, добрее, добрее. Ну а мне повезло. Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая и ни в тыл не стремился.

Я случайно вернулся, вернулся, вернулся, вернулся. Ну, а ваш не сумел. Он по рации крикнул: в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь. Доносилось сквозь

Так что я вот вернулся, вернулся, вернулся, вернулся. Ну, а он не успел. Я кругом и навечно.

Ну а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда, вот какая беда, вот какая беда. Я самый непьющий из всех мужиков, во мне есть моральная сила. И наша семья большинством голосов, снабдив меня списком на 8 листов, столицу меня снарядила. Значит, чтобы я привез на хе с ейным мужем по дахе, чтобы брату с бабой ковер створим. Двум невесткам по ковру, зятю черную икру, тестю что-нибудь армянского разлива. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что ковру.

блуждал по ногам, шел грудью к плащам и рубахам, чтоб список вещей не достался врагам. Его проглотил я без страха, но помню, шубу бросит брат, куму с бабой все подряд, тестью водки ереванского разливу, двум невесткам по ковру, зятю беличью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Да что ж мне, пустым возвращаться назад? Но вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не доллары. Так что растворимы мне махры, зять подохнет без икры. Тестю, мол, даешь духи для похмелки, двум невесткам все равно, мужу сестрину вино, ну а мне вот это желтые в тарелки. Не помню про фунты, про стервенье слов, страшенный ужасный загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов? Зачем мне рубли за подкладкой? Ну где же все же взять доху? Зятю кофе на меху, тестю хрен, а кумы пивом обойдется. И где

0: Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, уехал сам. Не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудак, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан. Уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
1: На Чере Меттьева в ноябре 3-го Меттьева условий не те. Я стою с тревожной, бледной, но ухоженной на досмотр таможенной в хвосте. Стоял сначала, чтоб не нарываться. Я сам спиртного лишку загрузил. А впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти, толпа как хором ахни. За ноги надо потрясти, глядишь, оно и звякнет. И точно, ниже живота, смешно да не до смеху, висели два литых креста 15 веку. Ох, как он и сетовал, где закон, нету, мол. Я могу, мол, опоздать на рейс. Но Христа распятого в половине пятого не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем год от года. Распятье нам самим теперь нужны, а не богатство нашего народа, хотя и пережиток старины. А раньше мы во все края, и надо, и не надо, дарили лики жития в окладе без оклада, из пыльных ящиков косясь, безропотно устало. Искусство древнее от нас бывало и сплывало. Доктор зуб высверлил, хоть слезу мистер лил, но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою, мраморную статую, целенькую, только без весла. Общупали заморского барыгу, который подозрительно притих, и сразу же нашли в кармане фигу, а фиги вместо косточки триптих. Зачем вам складень пассажир? Купили бы за трешку березки русский сувенир, хармонили матрешку. Мир, дружба, прекратить огонь, попер он как на кассу. Козе баян, попу гармонь, икона папуасу. Тяжело с истыми контрабандистами. Этот, что статуи был лишен, малый с подковыркой он цыкнул зубом с дыркой, сплюнул и уехал в Вашингтон. Как хорошо, что бдительнее стало, таможня ищет ценный капитал, чтоб золотинки с ним бы не упало, чтобы гвоздок с распятий не пропал. Таскают кто иконостас, кто крестик, кто иконку, так веру в Господа от нас увозят потихоньку. И на поездки вдалеко, навек бесповоротно, угодники идут легко, пророки неохотно. Реки льют потные, весь я тут, а вот он я. Слабый для таможни интерес. Правда, возле щиколот синий крестик выколот, но я с

0: кончину и ну, Европу поприжали, а мы в шестидневную войну их очень поддержали. Они к нам ездят неспроста, задумайтесь об этом, и возят нашу Христа на встречу с Магометом. Я пока здесь еще, здесь мое детище, все мое, и дело не родня. Лики, как товарищи, смотрят понимающие с почерневших досок на меня. Сейчас, как вытрезвитель ханаику, разденут стыд и срам при всех святых, найдут в мозгу тума, в кармане фигу, крест на ноге и кликнут понятых. Я крест царапывал, кляня судьбу, себя все вкупе, но тут вступился за меня ответственный по группе. Сказал он тихо, делово, такого не обшаришь, мол, вы не трогайте его, мол, кроме водки ничего, проверенный наш товарищ.
1: Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах. Всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях, да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак, а народишка, каждый третий враг, своротят скулу, гость непрошенный, образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал, и гитару терзал, и припадочный малый, придурок и вор, мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме

вином, а в ответ мне: видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем, траву кушаем, век на щавели.

пан, укажите мне место, какое искал, где поют, они стонут, где пол не покат, о таких домах не слыхали.

0: скакануло, сколько схлынуло и кидало, меня не докинуло. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.
1: Я помню рай, военкомат, десант не годен, так-то, брат, таким, как ты, там не впротык и дальше смех. Малый с тебя какой солдат.

солдат, тебя хоть сразу в медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне, а мне и вовсе, мне вдвойне.

шумит окопная братва. Студент, а скольки дважды два? Эй, холостой, а правда графом был Толстой? А кто ебаная жена? А тут встревал мой старшина. Иди поспи, ты ж не святой, а утром бой. И только раз, когда я встал, во весь свой рост он мне сказал: ложись, и дальше пару слов без падежей. К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? Над нами шквал, он застонал.

0: телевизор, подайте трибуну. Так проору, разнесется на мили. Он не окно, я в окно и не плюну. Мне будто дверь целый мир прорубили. Все на дому, самый полный обзор. Отдых в Крыму, ураган и Кобзон. Фильм, часть седьмая, тут можно поесть. Потому что я не видал предыдущие шесть. Врубаю первую, а там ныряют. Но это так себе, а с двадцати... А ну-ка, девушки, что вытворяют? И все в передничках, с ума сойди. Есть телевизор, мне дом не квартира. Я всею скорбью скорблю мировою. Грудью дышу я, всем воздухом мира. Никсона вижу с его госпожою. Вот тебе раз, иностранный глава. Прямо глаз в глаз, к голове голова. Чуть пододвинул ногой табурет и оказался с головой тет на тет. Потом ударники в хлебопекарне дают про выпечку до двадцати. И вот любимая, а ну-ка, парни, стреляют, прыгают, с ума сойти. Если не смотришь, ну пусть не болван ты, ну уж по крайности богом убитый. Ведь ты же не знаешь, что ищут таланты. Ведь ты же не ведаешь, кто даровитый. Вот тебе матч СССР ФРГ. С Мюллером я на короткой ноге. Судорога, шок, а потом интервью. Ох, хорошо, что с указу не пью. Там кто-то выехал на конкурс в Варни, а мне квартал всего туда идти. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни, все лезут в первые, с ума сойти. Как убедить мне упрямую Настю? Настя желает в кино, как суббота. Настя твердит, что проникся я страстью глупому ящику для идиота. Ну да, я проникся, в квартиру зайду, глядь, Том Никсон и Жорж Помпиду. Вот хорошо, я бутылочку взял, Жорж Пасашок, Ричард, правда, не стал. Но действительность еще шикарней. Врубил четвертую и на балкон. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парням вручают премии. Во-во-во-вон. Ну а потом на закрытой на даче, где, к сожалению, навязчивый сервис, я и в бреду все смотрел передачи, все заступался за Анжелу Дэвис. Слышу, не плачь, все в порядке в тайге. Выигран матч СССР ФРГ. 100 негодяев захвачены в плен, и Магомаев поет в КВН. У нас действительность еще кошмарней. Два телевизора, крути, верти. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни, за них не боязно с ума сойти.
1: Я баба-яга, вот и вся недолга. Я езжу в немазной ступи. Я к русскому духу не очень строга. Люблю его сваренным в супе. Ох, мне надоело по лесу гонять. Зелье я переварила, нет, что это стало совсем изменять. Наша нечистая сила. Добрый день, добрый день, я так оборотень. Неловко вчераси обернулся, хотел превратиться в дырявый плетень. Ты вот посередке запнулся. И кто я теперь, самому не понять. Эк, меня, братцы, скривило. Нет, что стал совсем изменять. Наша нечистая сила. А я старый, больной, озорной, водяной. Но мне надоела квартира. Сижу под корягой простуженной, злой, ведь в омуте мокрый сыра. Вижу на медне

нашу нечистую силу. Такие дела, лишачих со зла, лишив меня, лиши велюры, вчера из дупла на мороз прогнала у ей с водяным журы-муры. Сосвету стали совсем и жевать, ну просто-таки гонят в могилу. Не перестали совсем уважать нашу нечистую силу.

чужих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, не своих, не чужих. Но так оно и есть, словно встарь.

если много знал, под расстрел, так зачем проклинал свою горькую долю?

0: А ну, отдай мой каменный топор. И шкур моих набедренных не тронь. Молчи, не вижу я тебе в упор. Сиди, вон, и поддерживай охонь. Выкатывать не смей на мелочах. Не обошляй семейный наш уклад. Не убрана пещера и очаг. Разбаловалась ты в матриархат. Придержи свое мнение. Я глава и мужчина, и я. Соблюдай отношения первобытно-общинные. Там мамонту убьют, поднимут бой. Начнут добычу поровну делить. Я не могу весь век сидеть с тобой. Мне надо хоть кого-нибудь убить. Старейшины сейчас придут ко мне. Смотри, еще не выйди голый к ним. Век каменный не достать камней. Мне стыдно перед племенем моим. Пять бы жен мне, наверное, разобрался бы с вами я. Но дела мои скверные, потому моногамия. А все твоя проклятая родня. Мой дядя, что достался кабану, когда был жив, предупреждал меня. Нельзя из людоедок брать жену. Не ссорь меня с общиной, это ложь, что будто к тебе кто-то пристает. Не клевещи на нашу молодежь, она надежда наша и оплот. Ну что глядишь, тебе пока не бьют. Отдай топор, добром тебе прошу. И шкуры где ведь люди засмеют. До трех считаю, после задушу.
1: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, а особенно поваренная соль. И словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. И словно мухи тут и там ходят слухи по

траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам о безумной старухе, их разносит.

закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муть тут и там, ходят слухи по домам, обязательно.

ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? Не ухнет уже бронебойный, не быть похоронной под дверь.

И сейчас, как тогда, а ты бы пошел с ним в разведку? Нет? Или да?

0: бы пошел с ним в разведку? Нет? Или да?
1: А ну отдай мой каменный топор, и шкур моих набедренных не тронь. Молчи, не вижу я тебе в упор. Сиди вон и поддерживай огонь. Выкадывать не смей на мелочах, не обошли семейный наш уклад, не убраны пещеры и очаг, разбаловалась ты, матриархат. Придержи свое мнение, я глава и мужчина, и я соблюдай отношения первобытно общинные. Там мамонту уют, поднимут бой, начнут добычу поровну делить. Я не могу весь век сидеть с тобой, мне надо хоть кого-нибудь убить. Старейшины сейчас придут ко мне, смотри, еще не выйди холой к ним. Век каменный не достать камней, мне стыдно перед племенем моим. Пять бы жен мне, наверное, разобрался бы с вами я. Но дела мои скверные, потому моногамия. А все твоя проклятая родня, мой дядя, что достался кабану, когда был жив, предупреждал меня, нельзя из людоедок брать жену. Не ссорь меня с общиной, это ложь, что будто к тебе кто-нибудь пристает. Не клевещи на нашу молодежь, она надежда наша и оплот. Ну что глядишь, тебе пока не бьют, отдай топор, добром тебе прошу. И шкуры, где ведь люди засмеют, до трех считаю, после задушу.

выпало ходить ему за деревню. Говорят, он пел мимо стака. Он сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомое так-так? Ход за мной, что делать надо, сева? Наугад, как ночью по тайге, помню всех главнее королева. Ходит взад-вперед и вправо-влево, ну а конь вроде только буквы Е. И спасибо заводскому другу, научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже ясно испугу, разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки, вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки, так живо прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку, хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусчат бутылку, но во время матча пить нельзя. Я голодный, посудите сами, здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами, королей я путаю с тузами и с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую, первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую, да мне бы только дамку провести. Не мычу, не телюсь, весь как вата, надо что-то бить, уже пора. Чем же бить, ладьёю страшновато, справа в челюсть вроде рановато. Неудобно, как первая игра, а он мою защиту разрушает, старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом, у меня есть мера даже две. Если он меня прикончит матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти, все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, но если тренируется в ферзи. А шифер стал на хитрости пускаться, встали пробежиться и назад. Предложил турами поменяться, но еще б ему меня не опасаться. Когда я Леша жму 150, вот я его фигурку смерил оком. И когда он объявил мне шах, то обнажил я бицепс ненароком. Даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише, он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек, и хмаленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью.

еды, коих ел, а коих в лес волочил. И король тотчас издал три декрета: зверя надо, говорите, одолеть наконец. Вот кто отчается на это, тот принцессу поведет.

а король, возьмешь принцессу и точка, а не то тебе раз-два и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, а стрелок, ну хоть убей, не возьму. И пока король с ним так припирался, съел уже почти

Я был здоров-здоров, как бык, здоров, как два быка. Любому встречному в час пик я мог намять пока. Идешь, бывало, и поешь, общаешься с людьми. И вдруг на стол тебя под нож допелся, черт возьми. Не огорчайтесь, милый друг. Врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг история болезни. Вдруг словно канули во мрак портреты и врачи.

что успели медный таз и вовремя подставить. Уже я свой не слышу крик, не узнаю сестру. Вот сладкий газ меня проник, как в

ходят и льют искусственную кровь, а горлом не выходит. Хирург пока не взял наркоз, ты голову нагни, я важных слов не произнес.

и к бездне. И вся история моя, история болезни. Там первый человек хандрил, он только это скрыл. Да и создатель болен был, когда наш мир творил. А там же Еве яду дал, принес в кармане ей. И искуситель змей страдал гигантоманией. Вы огорчаться не должны, для вас покой болезни. Ведь вся история страны, история болезни. Все человечество давно хронически болено. Со дня

все держалось на коварстве, без проблем и без систем. Нет того, чтобы сам воевать, стал король втихаря попивать. Расплевался с королевой, дочь оставил старой девой, а наследник...

смеюсь на взрыв, как в кривых зеркал. Меня, должно быть, ловко разыграли крючки носов и души оскал, как на венецианском карнавале. Вокруг меня смыкается кольцо, меня хватают, вовлекают в пляску. Так-так, мое нормальное лицо все, вероятно, приняли за маску. Петарды, конфетти, но все не так, и маски на меня глядят с укором. Они кричат,

улица. Все в масках, в париках, все как один. Кто сказочен, а кто литературен? Сосед мой слева грустный орликин, другой палач,

одноглазки. А кто уже не в силах отличить свое лицо от непременной маски? И я в хоровод вступаю.

лицом печальным, что если дурень свой дурацкий вид, так и забудет на лице нормальном, как доброго лица не прозевать. Как честных отличить наверняка мне,

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.

0: подайте трибуну. Так проору, разнесется на мили. Он не окно, я в окно и не плюну. Мне будто дверь целый мир прорубили. Все на дому, самый полный обзор. Отдых в Крыму, ураган и Кобзон. Фильм, часть седьмая, тут можно поесть. Потому что я не видал предыдущие шесть. Врубаю первую, а там ныряют. Но это так себе, а с двадцати... А ну-ка, девушки, что вытворяют? И все в передничках, с ума сойди. Есть телевизор, мне дом не квартира. Я всею скорбью скорблю мировою. Грудью дышу я, всем воздухом мира. Никсона вижу с его госпожою. Вот тебе раз, иностранный глава. Прямо глаз в глаз, к голове голова. Чуть пододвинул ногой табурет и оказался с головой тет на тет. Потом ударники в хлебопекарне дают про выпечку до двадцати. И вот любимая, а ну-ка, парни, стреляют, прыгают, с ума сойди. Если не смотришь, ну пусть не болван ты, ну уж по крайности богом убитый. Ведь ты же не знаешь, что ищут таланты. Ведь ты же не ведаешь, кто даровитый. И вот тебе матч СССР ФРГ. С Мюллером я на короткой ноге. Судорога, шок, а потом интервью. Ох, хорошо, что с указу не пью. Там кто-то выехал на конкурс в Варни, а мне квартал всего туда идти. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни, все лезут в первые, с ума сойди. Как убедить мне упрямую Настю? Настя желает в кино, как суббота. Настя твердит, что проникся я страстью к глупому ящику для идиота. Ну да, я проникся, в квартиру зайду, глядь, Том Никсон и Жорж Помпиду. Вот хорошо, я бутылочку взял, Жорж посошок, Ричард, правда, не стал. Но действительность еще шикарней. Врубил четвертую и на балкон. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парням вручают премии. Во-во-во-вон. Ну а потом на закрытой на даче, где, к сожалению, навязчивый сервис, я и в бреду все смотрел передачи, все заступался за Анжелу Дэвис. Слышу, не плачь, все в порядке в тайге. Выигран матч СССР ФРГ. 100 негодяев захвачены в плен, и Махамаев поет в КВН. У нас действительность еще кошмарней. Два телевизора, крути, верти. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни, за них не боязно с ума сойти.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома,

телефон для меня как икона. Телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной. Расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите ж с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома.

люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма,

крылья. Нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя,

заставят, чтоб откнопили, и попаду в подгруппу я хотя бы обезьян. Нет, не ошибка, акция свершилась надо мною, чтоб начал присмыкаться.

0: нужный, на два квасточка сел.
1: А может, все провертится и соусом приправится. В конце концов, ведь дозочка неплохо, говорят. Все слюбится да стерпится, мне даже стали нравиться молоденькая осочка и кокон шелкопряд. Да, мне приятно с осами, от них не пахнет псиной. Среди них бывают особи и стали и осиной. И, кстати, вдруг из коконов родится что-нибудь такое, что из локонов и что имеет грудь. Паук на мозг мой зарится, клопы кишат, нет.

0: Удар, удар, еще удар. Опять удар, и вот Борис Буткеев Краснодар проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел. Вот апперкот, я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша, и жить хороша, и жизнь хороша. При счете 7 я все лежу, рыдают землячки. Встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силы берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хороша. И жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я к канатам жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал ведь, отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хороша и жизнь хороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть беде. Ведь бокс не драк, это спорт отважных и т.д. Вот он ударил раз, два, три и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не очень.
1: Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. Во мне заряд нетворческого зла. Меня сегодня муза посетила. Посетила, так немного посидела и ушла. У ней имелись веские причины. Я не имею права на нытье. Представьте, муза ночью у мужчины. Бог весть, что люди скажут про нее. И все же мне досадно одиноко. Ведь эта муза, люди подтвердят, засиживалась сутками у блока. У Бальмонта жила, не выходя. Я бросился к столу весь нетерпенье. Но, Господи, помилуй и спаси, она ушла. Исчезло вдохновение, и 3 рубля должно быть на такси. Я в бешенстве мечусь, как зверь по дому, но бог с ней, с музой я ее простил. Она ушла к кому-нибудь другому. Я, видно, ее плохо угостил. Огромный торт, утыканный свечами, засох от горя, да и я иссяк. С соседями я допил, с волочами. Для музы предназначенный коньяк. Ушли года, как люди в черном списке. Все в прошлом, я зеваю от тоски. Она ушла безмолвно по-английски. Но от нее остались 2 строки, вот 2 строки. Я гений, прочь сомнения. Даешь восторги, лавры и цветы. Вот 2 строки, я помню это чудное мгновенье, когда передо мной явилась ты.

женой не очень ладно. Подумаешь, не важно с головой. Подумаешь, ограбили в парадном. Скажи еще спасибо, что живой. Ну что ж такого, мужик царкома? Ну что ж такого, начался забой? Ну что ж такого, выгнали из дома? Скажи еще спасибо, что живой. Плевать, партнер по покеру дал дуба. Плевать, что снится ночью домовой. Плевать, в Софии выбили два зуба. Скажи еще спасибо, что живой. Да ладно, ну уснул вчера в опилках. Да ладно, в челюсть врезали ногой. Да ладно, потащили на носилках. Скажи еще спасибо, что живой. Да правда, тот, кто хочет, тот и может. Да правда, сам виновен, Бог со мной. Да правда, но одно меня тревожит. Кому сказать спасибо, что живой? Да правда, но одно меня тревожит. Кому сказать спасибо, что...

за меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. За меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. Не дают мне больше интересных книжек,

нельзя мне ниже, и нельзя мне солнца, и нельзя луны. Мне нельзя на волю, не имею права, можно лишь от двери до стены. Мне нельзя налево, мне нельзя направо, можно только небо кусок, можно только сны. Сны про то, как выйду, как замок мой сниму.

какие песни мне споют. Кто меня там встретит, как меня обнимет, и какие песни мне споют.

как вдруг подбегает к нему человек и ну шепелявит чего-то. Эх, князь, говорит, ни с того ни с сего, ведь примешь ты

говоря, ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Да кто вы такие? Откуда взялись? Дружина взяла за нагайки. Напился старик, так пойди похмелись, и нечего рассказывать байки. И говори ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня.

0: Дать ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вот он, мой конь, на века опочил, один только череп остался. Олег преспокойно стопу возложил и тут же на месте скончался. Злая гадюка кусил его, и принял он смерть от коня своего. Каждый волхвов покарать норовит, а нет бы послушаться, правда? Олег бы послушал, еще один щит прибил бы к вратам Цареграда. Волхвы-то сказали с того и с сего, что примет он смерть от коня своего.
1: Есть дело, ушел из такого хорошего дела, ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнало другие дела. Мы многое

0: скачу, хрустят колосья под конем, но ясно различаю из-за хруста, пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо.
1: Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги! Никого, только тень промелькнула в сенях, да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как? Все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг, своротят скулу, гость непрошенный, образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал, и гитару терзал, и припадочный малый, придурок и вор, мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме

вином, а в ответ мне: видать, был ты долго в пути и людей позабыл, мы всегда так живем, траву кушаем, век на щавели,

покажите мне место, какое искал, где поют, они стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали мы, долго жить в потьмах привыкали мы.

скакануло, сколько схлынуло и кидало, меня не докинуло. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.

куда не втисну душу я, куда себя не дену, со мною пес, судьба моя. Беспомощно больна, я гнал ее коленями, но жмется пес к колен.

17 лет на большом каретном? Где твои 17 бед на большом каретном? А где не гаснет ночью свет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал. Еще бы, ведь где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 бед на большом каретном? А где не гаснет ночью свет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном?

0: где ты не бредешь, нет-нет, да по каретному пройдешь. Еще бы ведь где твои 17 лет на большом каретном, где начало твоих бед на большом каретном, а где не гаснет ночью свет на большом каретном, а где тебя сегодня нет на большом каретном.
1: Бросьте скуку, как корку арбузную, небо ясное, легкие сны. Парень лошадь имел и судьбу свою интересную до войны. А на войне, как на войне, а до войны, как до войны. Везде, по всей вселенной он лихо ездил на коне в конце войны, в конце войны, последней, довоенной. Но туманы уже поросе плелись, град прошел.

Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «блик», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все

0: пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный, весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
1: В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым.

0: тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю. Ее, конечно, я простил, того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил, того, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Я стою, стою спиною к строю, только добровольцы шаг вперед. Нужно провести разведку боем. Для чего? Да кто ж там разберет? Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов, да еще этот тип из второго батальона. Мы ползем, к ромашкам припадая. Ну-ка, старшина, не отставай, ведь на фронте два передних края. Наш, а вот он их, передний край. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов, и еще этот тип из второго батальона. Проволоку грызли без опаски, ночь, темно и не видать низки. В 20 шагах чужие каски, с той же целью защитить мозги. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов, да еще этот тип из второго батальона. Скоро будет Надя с шоколадом, в 6 они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. С Богом, потихонечку начнем. Так с кем в другой раз идти? Так Борисов, где Леонов? Эй, ты жив, эй, ты! Тип из второго батальона, пулю для себя не оставляю. Сот накрыт и рассекречен тот, а этот тип, которого не знаю, очень хорошо себя ведет. С кем обратно ползти? Где Борисов? Где Леонов? Правда, жив этот тип из второго батальона. Я стою спокойно перед строем. В этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. С кем другой раз ползти? Где Борисов? Где Леонов? И парнишка затих из второго батальона.
2: Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили-то из плесени бальзам извлечь пытайтесь, и корни извлекайте по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь, ох, вы-то извлекайтесь, пока...

женщину, а гамма-излучение денек повременит. Значит, так, а автобусом к Тамбову подъезжаем, а там рысцой и не стонать, небось.

0: вилами, денечек покумекаем и выправим дефект.
1: Мишка Шифман башковит, у его предвидения.
2: Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль. А кого не попадя, пускают в Израиль.
1: Мишка также сообщил по дороге в Мневники. Говорит, Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва был не пьян, возразил два раза я. Говорю, Маше Даян, сука одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой и говорит, они же нас выгнали с Египта, оскорбление простить не могу такого. Я, говорит, позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы ж с тобой не как-нибудь, то есть здравствуй, до свидания. Мы побредем, паломники, чувства придавив. Говорит, а хрен ли нам мневники, едем мы в Тель-Авив.
2: Я сказал, я вот он весь, ты же меня спас в порту, но одна загвоздка есть, русский я по паспорту, только русский в родне. Прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин.
0: Мишку Шифман не трожь, с Мишкой прочь сомнения. У его евреи сплошь, в каждом поколении. Он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель. А у меня антисемит на антисемите.
1: Мишка врач, он вдруг затих, в Израиле без наих. Там их гинекологов одних, ну как собак нерезанных. И нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится. А где на всех зубов найти, значит и безработица.
0: Мишка мой кричит, к черту.

классный. Хвост огромный в кабинет. Из людей, пожалуй, ста. Мишки там сказали нет. Ну а мне, пожалуйста, он кричал: ошибка тут, это я еврей. А ему говорят: не шибко тут, выйди он из дверей. Мишку мучить вопрос: кто здесь враг таинственный? А ответ безумно прост, и ответ единственный: я в

0: тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мной нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно. Вполне серьезно, мне кто-то напричи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь бед один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от детских своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид.

Липли волосы нам на вспотевшие лбы и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас.

троевых колесниц. А в кипящих кострах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов.

покоя и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя нас совсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг.

0: перенесем.
1: Себя от надоевшей славы спрятал в одном из их Соединенных Штатов, в глуши и в дебрях чуждых нам систем. Жил-был известный больше, чем Иуда, живое порождение Голливуда. Шпион, артист, Джеймс Бонд, агент 07. Был этот самый парень, звезда, ни дать ни взять, настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное ли дело, почти что полубог, известный всем Марчелло, в сравнении с ним щенок. И он на своей, на загородней вилле скрывался, чтоб его не подловили, и умирал от скуки и тоски. А то, бывал, встретить у квартиры, набросятся и рвут на сувениры последние штаны и пинджаки. Вот так и жил, как в клетке, ну а в кино потел, различные разведки дурачил, как хотел. То ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре прям кого-нибудь соблазнит. И вот артиста этого Джеймс Бонда товарищи из госфильма фонда совместную картину к нам зовут. Чтоб граждане его не узнавали, он к нам решил приехать в одеяле. Мол, все равно на клочья разорвут. Да вы посудите сами, на проводах вьюса все хиппи с волосами побрили волоса. С него стащили свитер, отгрызли вмиг часы и растащили плиты прям со взлетной полосы. Вот в Москве не сходит он по трапу, дает доллар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шасть на газике к агенту и киноленту вместо документу, что, мол, свои, мол, хаву ду-ю-ду. Огромная колонна стоит сама в себе, но встречает чемпиона по стендовой стрельбе. Попал во все, что было, он выстрелом с руки, по нем бабье с ума сходило, и тоже мужики. Довольный, что его не узнавали, он одеяло снял в национале. Но несмотря на личность и акцент, его там обозвали оборванцем, который притворялся здесь иностранцем и заявлял, что, дескать, он агент. Швейцар его за ворот, тут решил открыться он. Говорит, 07 я, вам межгород, так надо взять талон. Во рту скопилась пена и горькая слюна, и в позе супермена он уселся у окна. Но водки на шестерке прибежали и недоразумение замяли, и разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала, вот же пройда. Подумаешь, агентишка какой-то. У нас в девятом принц из Сомали.
2: Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры и шумы и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки. У ней следы проказы на руках, у ней татуированные знаки, и вечерами джигу в кабаках танцует девушка из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь и губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Кораллы алые, как кровь, и шелковую блузку цвета хаки, и пылкую, и страстную любовь везет он девушке из Нагасаки. Вернулся капитан издалека, и он узнал, что джентльмен во фраке однажды, накурившись гашиша,

0: уходит капитан далекой бури. Не видев девушки из Нагасаки.
1: Торопись, тощий гриф над страною кружит. Лес обитель твою по весне навести. Слышишь, гулко земля под ногами дрожит. Видишь, плотный туман над полями лежит. Это росы вскипают от ненависти. Ненависть в почках набухших томится. Ненависть нас затаенно бурлит. Ненависть потом сквозь кожу сочится. Головы наши палит. Погляди, что за рыжие пятна в реке. Зло решило порядок в стране навести. Рукояти мечей холодеют в руке. И отчаяние бьется, как птица в виске. И заходится сердце от ненависти. Ненависть юным уродует лица. Ненависть просится из берегов. Ненависть жаждет и хочет напиться черною кровью врагов. Да, нас ненависть плен захватила сейчас, но не злоба нас будет из плена вести. Ни слепая, ни черная ненависть в нас. Свежий ветер нам высушит слезы у глаз. Справедливой и подлинной ненависти. Ненависть, пей, переполнена чаша. Ненависть требует выхода, ждет. Но благородная ненависть наша рядом с любовью живет. Ненависть, ненависть, ненависть, ненависть.

0: Песня называется «Диалог в цирке».
1: Ой, Ваня, смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего Ваня размалеванный, и голос как у алкашей. А вот тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина, такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань.
0: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождешься у меня. А чем болтать? Взяла бы Зина, сгоняла б лучше в магазин. Что не пойдешь, ну я один, подвинься, Зин.
1: Ой, Вань, смотри, какие карлики. В джерси одеты, не вшивьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань. И пьют всегда в такую рань, такую дрянь.
0: Мои друзья хоть и не в полонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой-то, Зин, в 70-м был грузин, так тот вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин.
1: Ой, Вань, гляди-ка себе, попугайчики! Нет, я ей-бог закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргань? Ну что, отстань, всегда отстань, обидно, Вань.
0: Уж ты бы лучше молчала бы. Накрылась премия в квартал. Ведь ты ж сама писала жалобы. Что нет, когда я их читал. К тому же и эту майку, Зин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, Зин?
1: Ой, Вань, умру от акробатика. Смотри, как вертится нахал. Завцеха наш товарищ Сатюков недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или орешь, когда не пьян. Ты что, Иван?
0: Ты, Зин, на грубость нарываешься. Все, Зина, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, сейчас же тянет в магазин, а там друзья. Ведь я ж, Зин, не пью один.

сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам.

траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по

0: дурной всегда звучит в устах кликуш. А к хорошим слухам люди не привыкли. Говорят, что это выдумки и чушь.
1: И словно муж тут и там ходит слух.

закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муть тут и там, ходят слухи по домам.

полоса нейтральная, справа где кусты. Наш пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста

тоже баба прикатила, налетела блажь, и тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба, говорит, свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь вдарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Я над запах от цветов, капитан мертвецкий, но ихний капитан тоже в доску пьян. И повалился он в цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнув мать, рухнул капитан, а на нейтральной полосе цветы

нужна была чужая заграница. Он пройтиться хотел по ничейной земле. Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья. Ведь она нейтральная, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.

народец в разной суесловии. Смерть тех из нас всех прежде ловит, кто понарошку умирал. Коль так, Макарыч, не спеши, спусти колки, ослабь зажимы,

гоняя, он пулю в животе понес, припал к земле, как верный пес, а рядом куст калины рос. Калина красная такая, смерть самых лучших намечает.

скучает, а был бы разен в этот год. Натура где? Онега, Нарочь, все печки, лавочки, Макарыч, такой твой парень не живет. Вот после временной заминки рок процеди

0: взять утром тепленьким с постели и после непременной бани чист перед Богом и тверез. Вдруг взял, да умер он всерьез, решительней, чем на экране.
1: Всю войну под завязку я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал делово. Но он торопился, как-то раз не пригнулся, и в войне взад-вперед обернулся. За 2 года всего ничего не слыхать его пульса 43-й весны. Ну а я окунулся в довоенные сны, и гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, добрее, добрее, добрее. Ну а мне повезло. Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая и ни в тыл не стремился.

сбылось. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Я случайно вернулся, вернулся, вернулся, вернулся. Ну, а ваш не сумел. Он по рации крикнул: в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь. Доносилась сквозь.

кто-то скупо и четко отсчитал нам часы нашей жизни короткой.

0: а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда, вот какая беда, вот какая беда. Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудак, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан. Уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
1: Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, ну а кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, ну а кому до вышки. За этот час

Ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку, вот мура.

Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу, и если не поймаешь грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. Считает враг, морально мы слабы, за ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки.

Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

есть луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти.

Зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

Уходим под воду. В нейтральной воде мы можем погоду плевать на погоду. А если накроют, локаторы взвоют о нашей беде. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш СОС

прямо по ходу, мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас.

но здесь мы на воле. Ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир.

плывем на рассвете. Приказ есть приказ, а гибнуть во цвете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, но помните нас.

мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше.

сам в итоге калечит ноги и вместо клюшки идет с клюкой. Профессионалам, отчаянным малым, игра лотерея, кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором. Хоть кажется принято наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой. И ладно, черт с ним, пускай лежит, не облажай, бык. Бог хочет шайбы,

уши. Их бьют к тому же на скоростях. Профессионалы в своем Монреале пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите спросить?

бесплатная. Раз в году вы все одинаковы, за едою в закрома с позараночка, скатерть сбегает сама самобраночка. Кто не хочет есть и

жареном. Леденцы во рту, словно льдиночки, и жар птицы есть в виде жареном. Прилетали год назад их гуси-лебеди, а теперь они лежат на столе, гляди. Эй, слезайте с облучка, добрые люди, да из белого бычка ешьте студень. И тагрогам, а тагрогады всем богатым.

Все хорошие скачут, прыгают через палочку. Прибауточки, скоморошия, смех и грех от них, все в повалочку. По традиции, как старь, вплавь и волока,

мы беду напасть, подожжем огнем, распрямим хребты втрое сложенным, меду хмельного до краев нальем, всем скучающим да и скукоженным. Много тысяч имеет, кто тратит тысячи те, даже то не

похожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, не своих.

Вас поймут в Одессе с полуслова. Нет прохода здесь, клянусь вам, от любителей искусства. Я об этом много раз писали в прессе. Если в Англии и в Штатах недостаток в меценатах, пусть приедут, позаимствуют в Одессе.

Рим, море песни, порт, бульвар и много лестниц. Крабы, устрицы, акации, мезон, шанте. Да, наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра варьете. Да, наш город процветает, но в Одессе не хватает.

дают на артобстрел. Всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому-то ордена, ну а кому-то вышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому-то ордена, ну а кому-то вышки. За этот час

считайте коммунистом. Ведь мы ж не просто так, мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистом. Перед атакой водку, вот мура!

кричим «Ура!» Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. Считает враг, морально мы слабы, за ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки.

пролетарии, закушав водку килечкой, спешат в свои подполья налаживать борьбу. А я лежу в гербарии, к доске пришпилен шпилечкой,

тех, кто спутали, заставят, чтоб отknopили, и попаду под грубу я хотя бы обезьян. Нет, не ошибка, акция свершилась надо мною, чтоб начал присмыкаться.

неплохо, говорят. Все слюбится да стерпится, мне даже стали нравиться молоденькая осочка и кокон шелкопряд. Да, мне приятно с осами, от них не пахнет псиной. Среди них бывают особи и стали и осиной. И, кстати, вдруг из коконов родится что-нибудь такое, что из локонов и что имеет грудь. Паук на мозг мой зарится, клобы лишь от нет розных,

0: моею планочкой, другой уже прибит.
1: Под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списано подчистую с китобоя корабля. Но так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. И это жизнь, живи и грейся, хрен вам пуля и петля. Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубь не деньги, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Ах, душа моя теленяшка, в 40 полос 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: валяй на вачу, торопись, пока сезон. Что такое это вача, разузнал я у бича. Он на вачу ехал плача, возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут, как вербованный ишачу. Ни ханыжу не торчу, взял билет, лечу на вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на ваче 117 трудодней.

проводник в преддверии пьянки извертелся на пупе. Тоже и официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, мне дык просто в самый раз. Я на вачу ехал, плача, возвращаюсь, веселясь.

уехал плача, возвращаюсь, хохочу. Суток шесть, как просквозило море, вот оно стоит. У меня, что было, сплыло, проводник воротит рыло и за водкой не бежит. Рубь последний в Сочи трачу, телеграмму накатал. Шлите денег, отботрачу, я их все прохохотал. Где вы, рассыпанные? Хоть ругайся, хоть кричи. Снова ваш я, дорогие, магаданские родные, незабвенные бичи. Мимо носа носит чачу, мимо рота алычу, я на вачу еду, плачу, над собою хохочу.

грязь. Навсегда в никуда.

0: желтой жаркой Африки, в центральной ее части. Как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть потопу. В общем так, один жираф влюбился в антилопу. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно, нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Папе антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять брющит, видали остолопа, и ушла к бизонам жить жирафом антилопа. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. В желтой жаркой Африке не видать идиллии, льют жираф жирафихой слезы крокодильи. Только горю не помочь, нет теперь закона, у жирафов вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

Я-то верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь со мной.

Я помню рай, военкомат. В десант не годен, так-то, брат. Таким, как ты, там не впротык и дальше смех. Малый с тебя какой солдат.

тебя хоть сразу в медсанбат. А из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне, а мне и вовсе

шумит окопная братва. Студент, а скольки дважды два? Эй, холостой, а правда графом был Толстой? А кто ебаная жена? А тут встревал мой старшина. Иди поспи, ты ж не святой, а утром бой. И только раз, когда я встал, во весь свой рост он мне сказал: ложись, и дальше пару слов без падежей. К чему две дырки в голове? И вдруг спросил, а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? К чему две дырки в голове? И вдруг спросил, а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? Над нами шквал, он застонал.

0: За пять ночей и за пять снов, лицом на запад и ногами на восток.
1: Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел. Вот апперкот, я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша, и жить хороша, и жизнь хороша. При счете 7 я все лежу, рыдают землячки. Встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силы берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хороша. И жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я к канатам жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему: чудак, устал ведь, отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хороша и жизнь хороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть беде. Ведь бокс не драк, это спорт отважных и т.д. Вот он ударил раз, два, три и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не очень.
2: В заключение спою песню «Прощание с горами» из фильма «Вертикаль».
3: В суету городов и в потоки машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будят у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.

куда ни втисну душу я, куда себя не дену, со мною пес, судьба моя. Беспомощно больна, я гнал ее коленями, но жмется пес к колену.

живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками.

всосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вошак, дай ответ. Мы затравлено мчимся на выстрел.

которому я предназначен. Улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики.

И космос метры грунта надо мной. И в шахте не до праздничных процессий, но мы владеем тоже внеземной и самою земною.

Зато наш поезд не уйдет порожней. Терзаем чрево матушки земли, но на земле теплее и надежней. Вот вагонетки душу веселя проносятся, как в фильме о погонях, и шуточку даешь стране угля. Мы чувствуем на собственных ладонях, сорвано, уложено, скол.

поля, не позабудь и оглянись во гневе, но нас благословенная земля. Прости за то, что роемся в чреве, не бойся заблудиться в темноте и

а над крышей дымок подымался совсем по-другому. Окна словно боялись в глаза мне взглянуть, и хозяйка не рада солдату не припала в слезах на могу.

позвал на подмогу. Измените, товарищи, что завернул по ошибке к чужому порогу. Мир, дескать, мир, да любовь вам, да хлеба на стол, чтоб согласие по дому ходило. Ну а он, мне даже ухом в ответ не повел. Вроде так и положено.

Наша семья большинством голосов, снабдив меня списком на 8 листов, столицу меня снарядила, значит, чтобы я привез на хе с ейным мужем по дахе, чтобы брату с бабой ковер створим. Двум невесткам по ковру, зятю черную икру, тестю что-нибудь армянского разлива. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что кому

носит брат, куму с бабой все подряд, тестю водки ереванского разливу, двум невесткам по ковру, зятю беличью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Да что ж мне, пустым возвращаться назад? Но вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не доллары. Так что растворимы мне махры. Зять подохнет без икры. Тестю, мол, даешь духи для похмелки. Двум невесткам все равно, мужу сестрину вино, ну а мне вот это желтые в тарелки. Не помню про фунты, про стервенье слов, срашенный ужасной загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов? Зачем мне рубли за подкладкой? Ну где же все же взять доху? Зятю кофе на меху, тесть хрен, а кумы пивом обойдется. И

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

телефон для меня как икона. Телефонная книга «Триптих» стала телефонистка Мадонной. Расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите ж с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома.

лихой дороги тех ветрами сволокло прямиком в остроги. Тут на милость не найдешь.

Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что ихний вождь большая бука сказал, что очень

0: съели кука.
1: Я кричал: вы что ж там обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж, а? А мне сказали в нашем спортотделе: он, говорят, прекрасно, ты защитишь.
2: Но учти, что Фишер очень ярок, он даже спит с доской, сил в нем. И он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем. Ох, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои. Эх, резные расписные, деревянные ладьи. Друг мой футболист учил: не бойся, он к таким партнерам не привык.

И главное, не горбись. Так боксер беседовал со мной: ты в ближний бой не лезь, работай корпус, и помни, что коронный твой прямой. Ну, честь коронной шахматы на карте, и он от поражений не уйдет. Мы сыграли Сталем 10 партий, преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал: такой не подвиг.

0: И в буфете для других закрытом повар успокоил, не робей.
1: Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь все.

готовь пирог пасхальный. Этот шифер, он хоть там и гениальный, а небось попить, покушать не дурак. Ох, мы крепкие орешки, двух корону привезем. Спать ложусь я вроде пешки, а просыпаюсь и ферзем.

0: нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон, и душа крест на крест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. И другие заключенные пусть читают у ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт».
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ласковая. Мы теперь с тобой одно.

другому концу, унося седоков. Значит, время иное, лихое, но счастье, как в старые щи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметив, что рядом товарищей нет. Еще будем долго огни принимать за пожары мы.

0: Не забыть бы тогда, не простить бы и не прозевать.
1: Темнота впереди, подожди. Там стеною закаты багровые, встречный ветер, косые дожди и дороги, дороги неровные.

Таются в темноте. Там проверка на прочность бои, и туманы, и ветры с прибой.

0: В заключение спою песню «Прощание с горами» из фильма «Вертикаль».
1: В суету городов и в потоки машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будят у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.
2: Я вчера закончил ковку, я два плана залудил и в загранкомандировку от завода уходил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодную изя и инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того, так чтоб я не отчебучил ни того. Он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам-то их сразу не понять. Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись, мол, у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, экономь, но не дури, и гляди, не выкинь фортель, с сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена, может,

не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазная зараза там всюду ходит по пятам. Опасайся пуши глаза, ты внебрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Могут действовать они не прямиком, шасть в купе и притвориться мужиком. А сама наложить дола под корсет, ты проверяй, какого пола твой сосед. Тут давай его пытать я, опасаюсь маху дам. Как проверить, лезь под платья, так схлопочешь по мордам. Но инструктор парень дока, деловой попробуй срежь.

0: Иван Батор, не поеду наконец. Сплю с женой, а мне не спится.
1: Дусь, а Дусь, может, я без заграницы обойдусь? Я ж не ихнего замесу.

0: отвечай мне с просонок. Знаешь, коль не пить, не зуди, что ты, коль больно робок, я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время дуся, дусь. Обещал, забыл ты не, что ох, хорош, что клеенку с Бангладеш-то привезешь. Береги там пару рупий, не бузи, хоть чего, хоть черта в ступе привези. Я уснул, обняв супругу Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне виньерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят они из Поволжья, как и мы. Вот же женские замашки провожала, стала петь. Оттутюжил рубашки, любо дорого смотреть. До свидания, цех кузнечня, аж до хвоздика родной. До свидания, план мой встречный, перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт во орту проникал. Я весь путь к аэропорту проикал. К трапу я, а сзади в спину будто лай. Да на кого ж ты нас покинул, Николай?
1: Так случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворили дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна эти слезы несжатых полей. И холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней. Добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вам. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы в высоких живем теремах, входа нет никому в эти здания. Одиночество и ожидание вместо вас поселились в домах. Потеряла и свежесть, и прелесть белизна ненадетых рубах. Да и старые песни приелись и навязли в зубах. Мы вас ждем, торопите коней. Добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вам. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Все единою болью болит и звучит с каждым днем непрестанней. Вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и конных, утомленных, и целых любых. Лишь бы не пустота похоронных, не предчувствия их. Мы вас ждем, торопите коней. В добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ибо плачут по вас. И без ваших улыбок

за меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. За меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. Не дают мне больше интересных книжек и моя гитара.

И нельзя мне солнца, и нельзя луны. Мне нельзя на волю, не имею права. Можно лишь от двери до стены. Мне нельзя налево, мне нельзя направо. Можно только небо кусок, можно только сны. Сны про то, как выйду, как замок мой сниму.

какие песни мне спою. Кто меня там встретит, как меня обнимет, и какие песни мне споют.

0: Себя от надоевшей славы спрятал в одном из их Соединенных Штатов. В глуши и в дебрях чуждых нам систем жил-был известный больше, чем Иуда. Живое порождение Голливуда. Шпион, артист, Джеймс Бонд, агент 07. Был этот самый парень, звезда, ни дать ни взять, настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное ли дело, почти что полубог, известный всем Марчелло, в сравнении с ним щенок. И он на своей, на загородней вилле скрывался, чтоб его не подловили, и умирал от скуки и тоски. А то, бывало, встретить у квартиры набросятся и рвут на сувениры последние штаны и пинджаки. Вот так и жил, как в клетке, ну а в кино потел, различные разведки дурачил, как хотел. То ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре прям кого-то соблазнит. И вот артиста этого Джеймс Бонда товарищи из госфильма фонда совместную картину к нам зовут. Чтоб граждане его не узнавали, он к нам решил приехать в одеяле. Мол, все равно на клочья разорвут. Да вы посудите сами, на проводах вьюса все хиппи с волосами побрили волоса. С него стащили свитер, отгрызли вмиг часы и растащили плиты прям со взлетной полосы. И вот в Москве не сходит он по трапу, дает доллар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шасть на газике к агенту и киноленту вместо документу, что, мол, свои, мол, хаву дую-ду. Огромная колонна стоит сама в себе, но встречает чемпиона по стендовой стрельбе. Попал во все, что было, он выстрелом с руки, по нем бабье с ума сходило, и тоже мужики. Довольный, что его не узнавали, он одеяло снял в национале. Но несмотря на личность и акцент, его там обозвали оборванцем, который притворялся здесь иностранцем и заявлял, что, дескать, он агент. Швейцар его за ворот, тут решил открыться он. Говорит, 07 я, вам межгород, так надо взять талон. Во рту скопилась пена и горькая слюна, и в позе супермена он уселся у окна. Но водки на шестерке прибежали и недоразумение замяли. И разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала, вот же пройда. Подумаешь, агентишка какой-то. У нас в 9-м принц из Сомали.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечно

судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку в закуточке, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горлышку, с устатку и не евши. Но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, 3-го насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно,

не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки.

приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая,

Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей, а мне навстречу нагло пер капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду, визг тормозов мне как романа 3 рубля. Зато ли я гиб и мер в 17-м году, чтоб частный собственник глумился в «Жигуля».

Шигуляк. Но ничего, я к старой тактике пришел. Ушел в подполье, пусть ругаются прогул. Сегодня ночью я три шины пропорол. Так полегчало, без снотворного уснул.

Жигуля. Мне за грехи мои не будет ничего. Я в психбольнице все права завоевал.

машину сделаю свою. Все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами отеля метрополь. Нет, что-то ёкнуло, ведь части-то свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все, еду регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, негодяй.

0: наших серых белых москвичат.
1: Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, все отпечатки контрабанды не берем. Как херувим стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас уехал в рай, он встретит Бога, там ведь есть, наверное, Бог. И передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Не всем дано поспать в раю, но кое-что мы здесь успеем натворить. Подраться, спеть, вот я пою, другие любят, третьи думают любить. Будь вы как мы, ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Тебе плевать, и хоть бы хны, лежишь, беляга, принимаешь вечный кайф. И нет забот, и нет вины, ты молодчина, это место подыскав. Разбудит вас какой-то день и впустит в мир, где в прошлом войны вонь и рак, где побежден гонконгский крик. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет!

чтоб завалило именно его. Он в прошлом младший офицер, его нам ставили в пример. Он был как юный пионер, всегда готов. И вот он прямо с корабля пришел стране давать угля. А вот сегодня наломал, как видно, дров. И вот он прямо с корабля пришел стране давать угля. А вот сегодня наломал, как видно, дров. Спустились штреки, бывший зэк, большого риска человек. Сказал, беда для всех одна. Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять. Начнет стране угля давать, и нам хана. Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять. И начнет стране угля давать, и нам хана. Так что вы, братцы, не стараться, а поработать.

Я кричал: «Вы что ж там, обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж, а?» А мне сказали в нашем спортотделе: «Он, говорят, прекрасно, ты защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок, он даже спит с доской, силы в нем. И он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок.

главное, не горбись. Так боксер беседовал со мной: ты в ближний бой не лезь, работай корпус, и помни, что коронный твой прямой. Ну, честь коронной шахматы на карте, и он от поражения не уйдет. Мы сыграли Сталин 10 партий, преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал: такой не подвиг.

0: И в буфете для других закрытом повар успокоил, не робей.
1: Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней. Даже ты присядь перед дорогой дальней и бери с питанием рюкзак. На твоих готовь пирог пасхальный. Этот шифер, он хоть там и гениальный, а небось попить, покушать не дурак.
0: Ох, мы крепкие орешки, ух, корону привезем. Спать ложусь я вроде пешки, а просыпаюсь и ферзем.

А к ныне сбирается вещи Олег, щита привать на ворота. Как вдруг подбегает к нему человек и ну шепелявит чего-то. Эх, князь, говорит, ни с того ни с сего, ведь примешь ты

того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Да кто вы такие? Откуда взялись? Дружина взяла за нагайки. Напился старик, так пойди похмелись, и нечего рассказывать байки. И говори ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего.

0: И говорят ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Овечий Олег свою линию гнул, да так, что никто и не пикнул. Он только однажды волхвов вспомянул, и тот саркастически хмыкнул. Надо ж болтать ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вот он, мой конь, на века опочил, один только череп остался. Олег преспокойно стопу возложил и тут же на месте скончался. Злая гадюка кусил его, и принял он смерть от коня своего. Каждый волхвов покарать норовит, а нет бы послушаться, правда? Олег бы послушал, еще один щит прибил бы к вратам Цареграда. Волхвы-то сказали с того и с сего, что примет он смерть от коня своего.
1: Всего лишь час дают на артобстрел.

главных дел, кому-то ордена, ну а кому-то вышки. Всего лишь час до самых главных дел, кому-то ордена, ну а кому-то вышки. За этот час

не писать, считайте коммунистом. Ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистом. Перед атакой водку, вот мура, свое отпили, мы еще в гражданку. Поэтому мы не кричим «Ура!», со смертью мы играемся в молчанку. Поэтому мы не кричим «Ура!», со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. Считает враг, морально мы слабы, за ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот сейчас обстрел.

0: а большинству до вышки всего лишь час, до самых главных дел, кому до ордена, а большинству до вышки.
1: Полководец шею короткий,

встаю на кончики носков, чтобы видеть дальше и вернее. Нужно посмотреть поверх колонн, чуть отпустят нервы, как уздечка, больше не держа и не храня.

0: Даже сказки здесь и те жестокие. Думал я и шею измерял.
1: Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидные и невероятные» из сумасшедшего дома с Канадчиковой дачи. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся Канадчикова дача к телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, там это уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорила моя руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и Канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, и подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 1918 году. Мы про взрывы, про пожары сочинили.

как на шабаше. Развяжите полотенцы и на веры изуверцы, нам бермудно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячит, за спиной штепсель прячет. Подал знак кому-то, знак

не все равно. Мы скажем, удивительное рядом, но оно запрещено. Он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрафейерхе. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул топливо истратив, прям распался на куски, и двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто вышел в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли, и один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было? Как ты спасся? Каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить. Треугольник будет выпить, будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Больно бьют под нашим душам голоса за тысячи миль. Мы зря Америку не глушим. Ой, зря не давим Израиль. Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят. Кормят, поют нас бермудью про таинственный квадрат. Лектора из передачи, тех, кто так или иначе говорят,

0: напишем в спортлото.
1: За нашей спиною остались паденья, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый. Взлет мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали: умрите геройски. Попробуем, ладно, увидим, какой оборот.

умеет. Мне важно увидеть восход. Особая рота, особый подсчет для сапера. Не прыгайте с финкой на спину,

сегодня увижу восход. До развязки своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда

луну. Уже повернулся верхушкой своей на восход за нашей спиною. 6:30

белых, зубами скрипя, зачищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет. Уходит обратно

0: Я стою, стою спиною к строю, только добровольцы шаг вперед. Нужно провести разведку боем. Для чего? Да кто ж там разберет? Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. Да еще этот тип из второго батальона. Мы ползем, к ромашкам припадая. Ну-ка, старшина, не отставай, ведь на фронте два передних края. Наш, а вот он их, передний край. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. И еще этот тип из второго батальона. Проволоку грызли без опаски. Ночь темно и не видать низки. В 20 шагах чужие каски. С той же целью защитить мозги. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. Да, еще этот тип из второго батальона. Скоро будет Надя с шоколадом. В 6 они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. С Богом потихонечку начнем. Так с кем в другой раз идти? Так Борисов, где Леонов? Эй ты, жив, эй ты! Тип из второго батальона. Пулю для себя не оставляю. Зод накрыт и рассекречен тот. А этот тип, которого не знаю, очень хорошо себя ведет. С кем обратно ползти? Где Борисов? Где Леонов? Правда, жив этот тип из второго батальона. Я стою спокойно перед строем. В этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. С кем другой раз ползти? Где Борисов, где Леонов? И парнишка затих из второго батальона.
1: Песня называется «Смотрины». Тому сосед пир горой, и гость солидный налитой, ну а хозяйка хвост трубой идет к подвалам. В замок врезают с ключи, вынимаются харчи, и с тягой ладится в печи с поддувалом. А у меня сплошные передряги, то в огороде недород, то скот падет, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведет. Тому сосед мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах, и дочь невест вся в прыщах, дозрела, значит. Смотрины, стало быть, у них на 100 рублей блинов одних, и даже тощенький жених поет и скачет. А у меня цепные псы взбесились, средь ночи с лая перешли на вой. Да на ногах моих мозоли прохудились, а топотни по комнате пустой. Ох, у соседа быстро пьют, а что не пить, когда дают? А что не петь, когда уют и не накладно? А тут вон баба на сносях, гусей некормленных косяк. Да дело даже не в гусях, а все неладно. Тут у меня

спать. Сосед маленочка прислал, он от щедрот меня позвал. Ну, я, понятно, отказал, а он сначала должно литровую огрел. Ну и, конечно, подобрел. И я пошел, попил, поел, не полегчал.

невеста вон вся рыдает наверху. Сосед орет, что он народ, что основной закон блюдет. Мол, кто не ест, тот и не пьет. И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез. Кто не работает, не ест, ты спутал, батя. А я сидел с засаленной трешкой, чтоб завтра гнать похмелье мое в обнимочку с обшарпанной гармошкой. Меня и пригласили за нее. Сосед другую литру съел, и осовел, и обсовел. Он захотел, чтобы я попел, зря.

0: собрались не позлобей, все хорошее в себе. Да истребили, а я стонал, в углу болотной выпью, набычась, а потом и подбочас. И думал я, с кем я завтра выпью, из тех, с которыми я пью сейчас. На утро там всегда покой, и хлебный мякиш за щекой, и без похмелья перепой, еды навалом. Никто не лается в сердцах, собачка мается в сенцах, и печка в синих изразцах, и с поддувалом. А у меня и в ясную погоду хмарь на душе, которая горит, хлебаю я колодезную воду, чиню гармошку, и жена корит.
1: Жил я славно в первый третий, 20 лет на белом свете.

донимали, кровососы, да не донили. Слышал с берега вначале,

что за дом притих, погружен во мрак на семи лихих продувных ветрах. Всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг, своротят скулу, гость непрошенный, а броса в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал и гитару терзал, и припадочный малый придурок и вор мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак

вином, а в ответ мне: видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем, траву кушаем, век на щавели, с кисли душами, а прыщавели, да еще вином много тешились.

лампад. Укажите мне место, какое искал, где поют они стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали мы, долго жить в потьмах привыкали мы.

0: сколько кануло, сколько схлынуло и кидало, меня не докинуло. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.
1: Рядовой Борисов, я? Давай, как было дело. Я держался из последних сил. Так дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело.

дури. Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Бросьте, рядовой, давайте правду, вам же лучше. Вы б его узнали за версту. Да нет, был туман, узнать не мог, темно, на небе тучи. Кто-то шел, я крикнул в темноту. На первый ее крик, кто идет, он стал шутить. На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!» Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Рядовой Борисов снова следователь мучил.

на выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!» Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Год назад, а я обид не забываю скоро, в шахте мы повздорили чуток. Правда, по душам не получилось разговора.

0: Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор.
1: Под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списано подчистую с китобоя корабля. Но так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. И это жизнь, живи и грейся, хрен вам пуля и петля. Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубь не деньги, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Ах, душа моя теленяшка, в 40 полос 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: валяй на вачу, торопись, пока сезон. Что такое это вача, разузнал я у бича. Он на вачу ехал плача, возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью. Много золота берут, как вербованный шачу. Ни ханыжу не торчу, взял билет, лечу на вачу. Прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на ваче 117 трудодней.

проводник в преддверии пьянки извертелся на пупе. Тоже и официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, мне дык просто в самый раз. Я на вачу ехал плача, возвращаюсь веселясь.

уехал плача, возвращаюсь хохочу. Суток шесть как просквозило море, вот оно стоит. У меня что было сплыло, проводник воротит рыло и за водкой не бежит. Рубь последний в Сочи трачу, телеграмму накатал. Шлите денег отбодрачу, я их все прохохотал. Где вы рассыпанные, хоть ругайся, хоть кричи.

0: собою хохочу.
1: Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы старовельные жлобы, порубили все дубы на гробы. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Раз прекрасно жить в домах, на куриных, на ногах, но явился всем на страх вертопрак. Добрый молодец он был, бабку-ведьму подпоил, ратный подвиг совершил, дом спалил. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в ем сидел, охраняя свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал и груб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в Тарксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в Лукоморье перегар на гектар. Но хватил его удар, чтоб избегнуть божьих кар, кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела, честь недолго берегла, и однажды как смогла, родила. 33 же мужика не желают знать сынка, пусть считается пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей как знаток дамских струн. Мол, русалк, все пойму, и с детем тебе возьму. И пошла она к ему, как в тюрьму. А бородатый черномор, лукоморский первый вор, он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать. Зазеваешься он, хвать и текать. А коверный самолет сдан в музей за прошлый год, любознательный народ так и прет. И без запаски старый хрыч баб ворует хныч, не хныч, ох, скорее ему на клич паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не допил, лишачиху свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка лихто, а не дашь, тогда и пропью до лото. Я ли ягод не носил, снова леший голосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. В общем, значит, не секрет, лукоморья больше нет, все, о чем писал поэт, это бред. Ты уймись, уймись, тоска, душу мне не рай, раз уж и это присказка, значит, сказка дрянь.

народец в праздной суесловии. Смерть тех из нас всех прежде ловит, кто понарошку умирал. Коль так, Макарыч, не спеши, спусти колки, ослабь зажимы,

Роняя, он пулю в животе понес, припал к земле, как верный пес, а рядом куст калины рос. Калина красная такая, смерть самых лучших намечает.

скучает, а был бы разен в этот год. Натура где? Онега, Нарочь, все печки, лавочки. Макарыч, такой твой парень не живет. Вот после временной заминки рок процеди

грузом на горбу, чтоб не испытывал судьбу. Взять утром тепленьким с постели и после непременной бани чист перед Богом и тверез. Вдруг взял, да умер он всерьез, решительней, чем на экране.

Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время, уважай». Там прямо бессоли едят, там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают саможай. Потом за счет, потом домой, с семью годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который

0: что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза и холод на спине. А что ему, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и Мас попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
1: В заключение спою песню «Прощание с горами» из фильма «Вертикаль».
2: В суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будят у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.

0: Торопись, тощий гриф над страною кружит. Лес обитель твою по весне навести. Слышишь, гулко земля под ногами дрожит. Видишь, плотный туман над полями лежит. Это росы вскипают от ненависти. Ненависть в почках набухших томится. Ненависть нас затаенно бурлит. Ненависть потом сквозь кожу сочится. Головы наши палит. Погляди, что за рыжие пятна в реке. Зло решило порядок в стране навести. Рукояти мечей холодеют в руке. И отчаяние бьется, как птица в виске. И заходится сердце от ненависти. Ненависть юным уродует лица. Ненависть просится из берегов. Ненависть жаждет и хочет напиться черною кровью врагов. Да, нас ненависть плен захватила сейчас, но не злоба нас будет из плена вести. Ни слепая, ни черная ненависть в нас. Свежий ветер нам высушит слезы у глаз. Справедливой и подлинной ненависти. Ненависть, пей, переполнена чаша. Ненависть требует выхода, ждет. Но благородная ненависть наша рядом с любовью живет. Ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть.
1: А ну отдай мой каменный топор. И шкур моих набедренных не тронь. Молчи, не вижу я тебе в упор. Сиди вон и поддерживай огонь. Выкатывать не смей на мелочах. Не обошляй семейный наш уклад. Не убрана пещера и очаг. Разбаловалась ты, матриархат. Придержи свое мнение. Я глава и мужчина, и я. Соблюдай отношения первобытно общинные. Там мамонту убьют, поднимут в бой. Начнут добычу поровну делить. Я не могу весь век сидеть с тобой. Мне надо хоть кого-нибудь убить. Старейшины сейчас придут ко мне. Смотри, еще не выйди голой к ним. Век каменный не достать камней. Мне стыдно перед племенем моим. Пять бы жен мне, наверное, разобрался бы с вами я. Но дела мои скверные, потому моногамия. А все твоя проклятая родня. Мой дядя, что достался кабану, когда был жив, предупреждал меня. Нельзя из людоедок брать жену. Не ссорь меня с общиной, это ложь. Что будто к тебе кто-нибудь пристает. Не клевещи на нашу молодежь. Она надежда наша и оплот. Ну что глядишь, тебе пока не бьют. Отдай топор, добром тебе прошу. И шкуры где ведь люди засмеют. До трех считаю, после задушу.
2: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя, мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера

0: Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Мишка Шифман башковит. У его предвидения.
2: Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль. А кого не попадя, пускают в Израиль.
1: Мишка также сообщил по дороге в Мневники. Говорит, Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва-то был не пьян, возразил два раза я. Говорю, Маше Даян, сука одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой и говорит, они же нас выгнали с Египта, оскорбление простить не могу такого. Я, говорит, позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы ж с тобой не как-нибудь, то есть здравствуй, до свидания. Мы побредем, паломники, чувства придавив. Говорит, а хрен ли нам мневники, едем мы в Тель-Авив.
2: Я сказал, я вот он весь, ты же меня спас в порту, но одна загвоздка есть, русский я по паспорту, только русский в родне. Прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин.
1: Мишку Шифман не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у его евреи сплошь, в каждом поколении, он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель, а у меня антисемит на антисемите. Мишка врач, он вдруг затих, в Израиле без наих, там их гинекологов одних, ну как собак нерезанных, и нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится, а где на всех зубов найти,

0: сказал согласный.
1: Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуй, 100. Мишки там сказали нет, но мне, пожалуйста. Он кричал: ошибка тут, это я еврей. А ему говорят: не шибко тут, выйди он из дверей. Мишку мучить вопрос: кто здесь враг таинственный? А ответ безумно прост, и ответ единственный: я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка бьет проклятую и говорит, что за графу не пустили пятую.
2: Рядовой Борисов, я? Давай, как было дело. Я держался из последних сил. Так дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело. Только я его предупредил. На первый окрик

я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Бросьте, рядовой, давайте правду, вам же лучше. Вы б его узнали за версту. Да нет, был туман, узнать не мог, темно, на небе тучи. Кто-то шел, я крикнул в темноту. На первый ее крик, кто идет, он стал шутить. На выстрел в воздух закричал: кончай дурить. Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Рядовой Борисов снова следователь мучил.

пустить. На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!» Я чуть замешкался и, не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор. Год назад, а я бит не забываю скоро, в шахте мы повздорили чуток. Правда, по душам не получилось разговора.

Подумаешь, с женой не очень ладно. Подумаешь, не важно с головой. Подумаешь, ограбили в парадном. Скажи еще спасибо, что живой. Ну что ж такого, мужи царкома? Ну что ж такого, начался забой? Ну что ж такого, выгнали из дома? Скажи еще спасибо, что живой. Плевать, партнер по покеру дал дуба. Плевать, что снится ночью домовой. Плевать, в Софии выбили два зуба. Скажи еще спасибо, что живой. Да ладно, ну уснул вчера в опилках. Да ладно, в челюсть врезали ногой. Да ладно, потащили на носилках. Скажи еще спасибо, что живой. Да правда, тот, кто хочет, тот и может. Да правда, сам виновен, Бог со мной. Да правда, но одно меня тревожит. Кому сказать спасибо, что живой? Да правда, но одно меня тревожит. Кому сказать спасибо?

мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвай на Пресне, нет, я умотал наконец.

товарищ по гражданской войне говорит, что пишу ему: Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне. Я уже попросился обратно. Унижался, юлил, умолял: ерунда, не вернусь, вероятно, потому что я не уезжал. А кто поверил, тому по подарку, чтоб хороший конец, как

0: смеха, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут с

ударила в виски мне кровь с вином. И также продолжая улыбаться, ему сказал я тихо: все равно в конце пути придется рассчитаться. Ему сказал я тихо: все равно в конце пути придется рассчитаться. К слезам я глух и к просьбам глух. В охоту драка мне, ох, как в охоту. И хочешь, друг, не хочешь, друг, плати по счету, друг, плати по счету.

судьба меня манила, и не золотая жила широкая моя кость. И

придумали вакцины. Так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил, вы больны, и меня заколотило, и сердечное светило улыбнулось.

не страшно почему-то. Подмахну, давай не глядя, медицинский протокол. Мне известен Склифосовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, так упрячет желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого.

приговор. Доктор мой санитары и светила все смутились, законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочке как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мечтах,

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: и выходи.
1: Я так тогда просил у старшины: не уводите меня из весны. Там мая пропотели, все расколоть хотели, но нате вам, темню я 40 дней. И вдруг как нож мне в спину забрали Катерину, и следователь стал меня хлопни. Я понял, что тону,

ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает горло от любви, и нервы больше не в натяжку.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны,

Не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят. На них наложены

0: расстояние до петли. И сердце дергается, словно не во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей, а мне навстречу нагло пер капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду, визг тормозов мне как романа трех рубля. Зато ли я гиб и мер в 17-м году, чтоб частный собственник глумился в «Жигулях»?

белых «Жигулях». Мне со грехи мои не будет ничего. Я в психбольнице все права завоевал.

машину сделаю свою. Все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами отеля метрополь. Нет, что-то ёкнуло, ведь части-то свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все, еду, еду, еду, еду регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, негодяй.

мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвай на Пресне, нет, его умотало наконец.

гражданской войне. Говорит, что пишу ему: Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне. Я уже попросился обратно, унижался, юлил, умолял: ерунда, не вернусь, вероятно, потому что я не

0: смеха, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.
1: В заповеднике, вот в каком забыл,

пускать козла на отпущение, а козел себе все скакал козлом. Но пошалить он стал в тихомолочку, он как-то бороду завязал узлом и из кустов назвал волка сволочью. А когда очередное отпущение получал, все за то, что волки лишку откусили, он как будто бы случайно по медвежьи зарычал. Но внимание тогда не

Прощения, отпускать грехи кому? Это мне решать. Это я козел отпущения. Заповедники, вот каком забыл. Правит бал козел не по-прежнему. Он с волками жил и по-волчьи взвыл.

0: Съели кука.
1: Их 8, нас 2. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот...

тобою, я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою в бою. Не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строп.

Костя. Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота щелк. Мы Бога попросим, впишите нас с другом в какой-нибудь ангельский полк. И я попрошу Бога, Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел-ас. А если у них истребителей много,

Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.

песни в разведку. Нет или да, не ухнет уже бронебойный, не быть похоронной под дверь. И кажется все так спокойно, негде раскрыться теперь. Но все-таки слышим нередко сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? Покой только с ним.

игра, лотерея. Кому повезет, играют с партнером, как бык с матадором. Хоть кажется принято наоборот, как будто мертвый лежит партнер твой. И ладно, черт с ним, пускай лежит, не облажай, бык. Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, он не простит. Профессионалом, судья криминалом, ни бокс не считает, ни злой мордобой. И с ними лет 20, кто мог потягаться, как школьнику драться с отбор

0: а футболисты до лучших дней.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны,

не вдохновляет даже самый факт, а так я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят, на них наложат.

0: покаяние до петли. И сердце дергается, словно не во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это забирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипелись, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эй, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули, замешкался маненько.

когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять, естественно, тебя. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении, Аятолла и даже Хомейни? Всю жизнь мою ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять к

0: Вместо Холдемейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был и ранее, второй бы выбить, ночью подловив. И если ни к чему сейчас в Иране я, то я бы мог поехать в Тель-Авив. Плывут у нас по Волге рыбаками ли, таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там мало делать нечего вообще.
1: Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной пирог, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас уехал в рай, он встретит Бога, там ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. И всем дано поспать в раю, но кое-что мы здесь успеем натворить. Подраться, спеть, вот я пою. Другие любят, третьи думают любить. Уйдут, как мы, ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Тебе плевать, и хоть бы хны, лишишь миляга, принимаешь вечный кайф. И нет забот, и нет вины, ты молодчина, это место подыскав. Разорит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вонь и рак, где побежден гонконгский крик. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

0: нашему дому.
1: На Шереметьево в ноябре 3-го Метьево услой не те. Я стою встревоженный, бледный, но ухоженный, на досмотр таможенный в хвосте. Стоял сначала, чтоб не нарываться. Я сам спиртного лишку загрузил, а впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти, толпа как хором ахнет. За ноги надо потрясти, глядишь, оно и звякнет. И точно, ниже живота смешно да не до смеху висели два литых креста 15 веку. Ох, как он и сетовал, где закон, нету, мол, я могу, мол, опоздать на рейс. Но Христа распятого в половине пятого не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем ход от года. Распятья нам самим теперь нужны, а не богатство нашего народа, хотя и пережиток старины. А раньше мы во все края, и надо, и не надо, дарили лики жития в окладе без оклада, из пыльных ящиков косясь, безропотно устало. Искусство древнее от нас бывало и сплывало. Доктор зуб высверлил, хоть слезу мистер лил, но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою, мраморную статую, целенькую, только без весла. Общупали заморского барыгу, который подозрительно притих, и сразу же нашли в кармане фигу, а фиги вместо косточки триптих. Зачем вам складень пассажир? Купили бы за трешку березки русский сувенир, хармонили матрешку. Мир, дружба, прекратить огонь, попер он как на кассу. Козе баян, попу гармонь, икона папуасу. Тяжело с истыми контрабандистами, этот, что статуи был лишен. Малый с подковыркой он цыкнул зубом с дыркой, сплюнул и уехал в Вашингтон. Как хорошо, что бдительнее стало, таможня ищет ценный капитал, чтоб золотинки с ним бы не упало, чтобы гвоздок с распятий не пропал. Таскают, кто иконостас, кто крестик, кто иконку, так веру в Господа от нас увозит потихоньку. И на поездки вдалеко, навек бесповоротно, угодники идут легко, пророки неохотно. Реки льют потные, весь я тут, а вот он я. Слабый для таможни интерес. Правда, возле щиколот, синий крестик выколот, но я сказал...

Лики, как товарищи, смотрят понимающие с почерневших досок на меня. Сейчас, как вытрезвить лихонайку, разденут стыд и срам при всех святых, найдут в мозгу туман, в кармане фигу, крест на ноге и кликнут понятых. Я крест царапывал, кляня судьбу, себя все вкупе, но тут ступился за меня ответственный по группе. Сказал он тихо, делово, такого не обшаришь, мол, вы не трогайте его, мол, кроме водки ничего, проверенный наш товарищ.

все держалось на коварстве, без проблем и без систем. Нет того, чтобы сам воевать, стал король втихаря попивать. Расплевался с королевой, дочь оставил старой девой,

0: всякая моя кость и природная моя злость.
1: Солдаты группы «Центр». Солдат всегда здоров, солдат на все готов. И пыль, как из ковров, мы выбиваем без дорог. И не остановиться, и не сменить ноги. Сияют наши лица, сверкают сапоги. Повышенное равнине, за метром метр. Идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй рассчитывают.

а перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, нами тот, кто все за нас решит. Веселые, не хмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые, награды будут нам. Все впереди, а ныне за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй, рассчитайся, первый, второй. Первый шаг вперед и в рай, первый, второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй.

Что же нам не жилось, что же нам не спалось? Что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина —

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

Тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.

дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным истерзанным нутром, и словно в пошлом попурри огромный лоб возник в двери и озарился изнутри здоровым недобром. Но властно дернулась рука лежать лицом к стене, и вот мне стали мять бока на липком топчине. А самый главный сел за стол, вздохнул, осатанело, и что-то на меня завел. Похоже, я надела, и что-то на меня завел. Похоже, я надела. Вот в пальцах цепких и худых

Зада нога, в углу готовила иглу не старая корга, и от корней волос до пят по телу ужас плелся, а вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся, а вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. Он, потрудясь над животом, сдавил мне

как заору. Чего строчишь, а ну покажь секретную муру. Подручный бывший психопат вязал мои запястья, тускнели, выложившись в ряд. Орудие пристрастия, тускнели, выложившись в ряд. Орудие пристрастия. Я тертый, битый, нравом крут. Могу в разнос, могу в раскрут. Но тут смирят, но тут уймут. Я никну и скучаю. Лежу я голый, как сокол. А главный шмык да шмык за стол. Все что-то пишет протокол. Хоть я не отвечаю, нет, надо силы поберечь. А то ослаб, устал. Ведь скоро пятки станут жечь. Чтоб я захохотал. Держусь на нерве, на чеку. Но чувствую отвратно. Мне в горло всунули кишку. Я выплюнул обратно. Мне в горло всунули. Сунули кишку, я выплюнул обратно. Я взят в тиски, я в клещи взят. По мне елозят ягозят. Все вызнать, выведать хотят. Все пробуют на ощупь. Тут не пройдут и пять минут. Как душу вынут и замнут. Всю испоганят и зарвут, ужмут и прополощут. Дыши, дыши поглубже ртом, да выдохни. Умрешь, у вас тут выдохни. Потом навряд ли и вздохнешь. Во весь свой пересохший рот я скалюсь, ну порядки. Со мною номер не пройдет, товарищи ребятки, со мной. Мой номер не пройдет, товарищи ребятки. Убрали свет и дали газ. Доска какая-то зажглась.

Тину лишь жгут, вон вижу я, спиртовку жгут, все рыжую чертовку ждут с волосяным кнутом, где-где, а тут свое возьмут. А я гадаю, старый шут, когда же раскаленный пруд, сейчас или потом,

разговорен он и прыток. Напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Я слабо подымаю хвост, хотя для них я глупый прост. Эй, за пристрастный ваш допрос.

опасно, а ваша подпись не нужна, нам без нее все ясно, а ваша подпись не нужна, нам без нее все ясно. Сестренка милая, не трусь, я не смолчу, я не утрусь, от протокола отопрусь. При встрече с адвокатом я ничего им не сказал, ни на кого не показал. Скажите всем, кого я знал, я им остался братом. Он молвил, подведя черту, читай, мол, и остынь. Я впился в писанину ту, а там одна латынь. В глазах круги, в мозгу нули, проклятый страх исчезни, они же просто завершили.

0: ждала.
1: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем, стремилась ввысь душа твоя.

Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне. Досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораст. И если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько,

сцепились они в высоту, как в свое. Огонь минометный шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный. И крики «Ура!» застывали во рту, когда мы пули.

и снова в атаку. Не хочет совсем. Земля, как горелая каша. В восьмой раз возьмем мы ее насовсем. Свое возьмем,

0: точно все судьбы пути на этой высотке скрестились. Вцепились они в высоту как в свое. Огонь минометный, шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный.
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
2: За нашей спиною остались паденья, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлет. Мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали: умрите геройски. Попробуем, ладно, увидим, какой оборот.

умеет. Мне важно увидеть восход. Особая рота, особый подсчет для сапера. Не прыгайте с финкой на спину,

сегодня увижу восход. До развязки своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда

луну. Уже повернулся верхушкой своей на восход за нашей спиною. 6:30 остались, я знаю, не только падения, закаты, но взлет и восход. Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет.

Я вам, ребята, на мозги не капаю. Но вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою? Кого это запирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипелись, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули. Замешкался маненько.

Сижу на нарах я, в Наро-Фоминске я, когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские я, а в мамы взять, естественно, тебя. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в

Всю жизнь мою в ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот вместо Холдемейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был и ранее, второй бы выбить, ночью подловив. И если ни к чему сейчас в Иране я, то я бы мог поехать в Тель-Авив. Плывут у нас по Волге рыбаками ли, таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там мало, делать нечего вообще.

бы пошел с ним в разведку? Нет или да? Не ухнет уже бронебойный, не быть похоронной под дверь. И кажется все так спокойно, негде раскрыться теперь. Но все-таки слышим нередко сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? Покой только с ним.

0: Ты бы пошел с ним в разведку? Нет? Или да?
1: Я стою, стою спиною к строю, только добровольцы шаг вперед. Нужно провести разведку боем. Для чего? Да кто ж там разберет? Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. Да еще этот тип из второго батальона. Мы ползем, к ромашкам припадая. Ну-ка, старшина, не отставай. Ведь на фронте два передних края. Наш, а вот он их, передний край. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. Еще этот тип из второго батальона. Проволоку грызли без опаски. Ночь, темно и не видать низки. В 20 шагах чужие каски. С той же целью защитить мозги. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. Да, еще этот тип из второго батальона. Скоро будет Надя с шоколадом. Шесть они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. С Богом, потихонечку начнем. Так с кем в другой раз идти? Так Борисов, где Леонов? Эй, ты жив, эй, ты! Тип из второго батальона. Пулю для себя не оставляю. Сот накрыт и рассекречен тот. А этот тип, которого не знаю, очень хорошо себя ведет. С кем обратно ползти? Где Борисов? Где Леонов? Правда, жив этот тип из второго батальона. Я стою спокойно перед строем. В этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. С кем другой раз ползти? Где Борисов? Где Леонов? И парнишка затих из второго батальона.

экскурсию по Риму я решил без Никодима. Он всю ночь считал, и вот уснул. Но лично штатскому оказалось, раньше боксом увлекался, да так что не рискнул.

поднимем занавес за краешек. Такая старая, тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, такое ровное, взгляни, Алиса. Но плохо за часами наблюдали счастливые, и нарочно время замедляли трусливые. Торопили время, понукали крикливые. Без причин время убивали ленивые. И колеса времени стачивались в трении. Все на свете портится от тренья. И тогда обиделось время, и застыли маятники времени. И 12 в полночь не пробило, все ждали полдня, но опять не дождались. Вот какое время наступило, такое нервное, взгляни, Алиса. И на часы испуганно взглянули счастливые, жалобные песни затянули трусливые, рты свои огромные заткнули болтливые.

для первой премии. Им ведь очень больно от трения. Обижать не следует время. Плохо и тоскливо.

чудака оттащить кювет, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колее проезжать. Вот и ко мне пришла беда,

0: Мишка Шифман башковит. У его предвидения.
1: Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль. А кого не попадя, пускают в Израиль.
0: Мишка также сообщил по дороге в Мневники. Говорит, Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва-то был не пьян, возразил два раз я. Говорю, Маше Даян, сука одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой и говорит, они же нас выгнали с Египта, оскорбление простить не могу такого. Я, говорит, позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы ж с тобой не как-нибудь, то есть здравствуй, до свидания. Мы побредем, паломники, чувства придавив. Говорит, а хрен ли нам мневники, едем мы в Тель-Авив.
1: Я сказал, я вот он весь, ты же меня спас в порту, но одна загвоздка есть, русский я по паспорту, только русский в родне. Прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин.
0: Мишку Шифман не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у его евреи сплошь, в каждом поколении. Он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель. А у меня антисемит на антисемите.
1: Мишка врач, он вдруг затих, в Израиле без наих. Там их гинекологов одних, ну как собак нерезанных.
0: И нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится. А где на всех зубов найти?

стал согласный. Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуй, ста. Мишки там сказали нет, но мне, пожалуйста. Он кричал: ошибка тут, это я еврей. А ему говорят: не шибко тут, выйди он из дверей. Мишку мучить вопрос: кто здесь враг таинственный? А ответ безумно прост, и ответ единственный: я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка пьет про

может быть, выпив пол-литру, некий художник от бед встретил чужую палитру и посторонний мольберт. Дело теперь за немногим, нужно натуры живой. Глядь, симпатичные ноги с гордой идут головой.

чуть меня, Леонардо. Так раздевайся скорей. Я тебе даже ногую действием не оскорблю. Ну дай

Леонардо да Винчи. Тоже какой Рафаэль. С детства я против распутства, не соглашусь я ни в жизнь. Да мало что ты для искусства, сперва давай-ка женись.

и как на холсте бывшим подругам в Соренто хвасталась эта змея. Ловкая и интересная

0: смеются над простодушьем мужей.
1: Судний бунт, над нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев стернули на рею. Но мало, надо было четверых. Ловите ветер всеми парусами. Чего гадать, любой корабль враг. Удача — миф, но эту веру сами мы подняли, мы создали, поднявший черный флаг. Катился ком по кораблю от бака, забито все

0: части кутежи, и подвывая, будто бы от страха они достали длинные ножи. Ловите ветер всеми парусами, чего гадать, любой корабль враг, удача здесь, и эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Уж двое в капитана пальцем тычут, достать его им не страшен черт. Но капитан вчерашнюю добычу при всей команде выбросил за борт. Ловите ж ветер всеми парусами, чего гадать, любой корабль враг, удача миф, и эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Но вот волна, подобная над гробью, все скрыла, с горла сброшена рука. Бросайте ж за борт все, что пахнет кровью. Поверьте, что цена невысока. Ловите ж ветер всеми парусами. Чего гадать, любой корабль враг, удача миф, и эту веру сами мы создали, поднявши черный флаг.
1: Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытайтесь, и корни извлекайте по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь! Ох вы-то извлекайтесь, пока сгниет заплесневеть картофель на корню.

бомбовщину, а гамма-излучение денек повременит. Значит, так, а автобусом к Тамбову подъезжаем, а там рысцой и не стонать.

0: вилами, денечек покумекаем и выправим дефект.
1: Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, семи окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. О, густо я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги, никого. Только тень промелькнула в сенях, да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как? Все равно в кабак. А народишко, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный, образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал, и гармошку терзал, и припадочный малый. Придурок и вор мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной, свет лампад погас, воздух вылился, а лежить у вас разучились, двери настежь у вас, а душа взаперти. Кто хозяином здесь, напоил бы вином? А в ответ мне: видать, был ты долго в пути и людей позабыл, мы всегда так живем, траву кушаем.

вполне покат. О таких домах не слыхали мы, вечно жить в потьмах привыкали мы, испокон мы в следошепоте.

0: вот сколько канула, сколько схлынула, жизнь кидала меня, не докинула. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.
1: Сегодня не слышно биенье сердец, оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было

0: а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? Кто выйдет к заветному мосту? И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.
1: Песня называется «Смотрины». Там у сосед пир горой, и гость солидный, налитой. Ну а хозяйка хвост трубой идет к подвалам. Замок врезают с ключи, и вынимаются харчи, и с тягой ладится в печи из-под дувалом. А у меня сплошные передряги, то в огороде недород, то скот падет, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведет. Там у сосед мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах, и дочь невест вся в прыщах, дозрела, значит. Смотрины, стало быть, у них на 100 рублей блинов одних, и даже тощенький жених поет и скачет. А у меня цепные псы взбесились, средь ночи с лая перешли на вой. Да на ногах моих мозоли прохудились, а то под ней по комнате пустой. Ох, у соседа быстро пью, а что не пить, когда дают, а что не петь, когда уют и не накладно. А тут вон баба на сносях, гусей некормленных косяк, да дело даже не в гусях, а все неладно. Тут у меня

Сосед маленочек прислал, он от щедрот меня позвал. Ну, я, понятно, отказал, а он сначала должно литровую огрел. Ну и, конечно, подобрел, и я пошел, попил, поел, не полегчало.

невеста вон вся рыдает наверху. Сосед орет, что он народ, что основной закон блюдет. Мол, кто не ест, тот и не пьет. И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез. Кто не работает, не ест, ты спутал, батя. А я сидел с засаленной трешкой, чтоб завтра гнать похмелье мое в обнимочку с обшарпанной гармошкой. Меня и пригласили за нее. Сосед другую литру съел, я совел и обсовел. Он захотел, чтобы я попел зря.

0: не позлобей все хорошее в себе. Да истребили, а я стонал, в углу болотной выпью, набычась, а потом и под час. И думал я, с кем я завтра выпью, из тех, с которыми я пью сейчас. На утро там всегда покой, и хлебный мякиш за щекой, и без похмелья перепой, еды навалом. Никто не лается в сердцах, собачка мается в сенцах, и печка в синих изразцах, и с поддувалом. А у меня и в ясную погоду хмарь на душе, которая горит. Хлебаю я колодезную воду, чиню гармошку, и жена корит.
1: От скучных шабашей, смертельно уставший, две ведьмы идут и беседу ведут. Ну что ты, брат, ведьма, пойти посмотреть бы, как в городе наши живут. Как все изменилось, уже развалилось подножие лысой горы. И молодцы вроде давно не заходят, остались одни упыри. Спросил у них леший: «Вы кама грядеше?»

вовсе, но к ним увязался, кричал, будто знает, что как. Те к лешему, как он, возьмем вурдалака, но кровь не сосать и прилично вести. Тот малость покрякал, клыки свои спрятал, красавчиком стал, хоть крести. Освоились быстро под видом туристов, попили, поели в кафе грандотель, но леший пах.

0: Надирался в кафе, найдя себе вдовушку, выбив ей крошку, спал вурдалак на софе.
1: Всю войну под завязку я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал делово. Но он торопился, как-то раз не пригнулся, и в войне взад-вперед обернулся. За 2 года всего ничего, не слыхать его пульса 43-й весны. Ну а я окунулся в довоенные сны. И гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, добрее, добрее, добрее. Ну а мне повезло. Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая, и ни в тыл не стремился.

пылос. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Я случайно вернулся, вернулся, вернулся, вернулся. Ну а ваш не сумел. Он по рации крикнул: в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь. Доносилась к

Ну а я до земли дотянул, встретил летчика сухо, райский аэродром.

кто-то скупо и четко отсчитал нам часы нашей жизни короткой.

Ну а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда, вот какая беда, вот какая беда.

не бесплатная. Раз в году вы все одинаковы, за едою в закрома с позараночка, скатерть сбегает сама самобраночка. Кто не хочет есть и

нам леденцы во рту, словно лединочки, и жар птицы есть в виде жареном. Прилетали год назад и гуси-лебеди, а теперь они лежат на столе, гляди,

Все хорошие скачут, прыгают через палочку. Прибауточки, скоморошия, смех и грех от них. Все в повалочку, по традиции, как старь, вплавь и волок.

смехом да рвать животики. Кто отважится, да разохотится, ты на коврики, самолетики, не откажется, а прокотится. Разрешить сделать вам примечание, никаких воздушных ям и качания. Ковролечки в

мы беду напасть, подожжем огнем, распрямим хребты втрое сложенным. Меду хмельного до краев нальем всем скучающим да и скукоженным. Много тысяч имеет, кто тратит тысячи те, даже то,

дело ушел из такого хорошего дела. Ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнало другие дела. Мы многое

каблуки канифолю, подымаюсь по лестнице и прохожу на чердак. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве с моем, но и в других отечествах не густо. А внизу говорят,

0: скачу. Хрустят колосья под конем, но ясно различаю из-за хруста. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо.
1: Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги! Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как? Все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный, а броса в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал и гитару терзал, и припадочный малый придурок и вор. Мне

вином, а в ответ мне: видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем, траву кушаем, век на щавели.

виноват. Укажите мне место, какое искал, где поют, они стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали мы.

0: бросивши кнут, куда кони несли, доглядели глаза, и где встретят меня, и где люди живут. Сколько кануло, сколько схлынуло, и кидало меня, не докинуло. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.
1: Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего Вань размалеванный, и голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правда, Вань.
2: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать? Взяла бы, Зин, в антракт, сгонял в магазин. Что, не пойдёшь? Ну, я один.

0: такой вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань, и пьют всегда в такую рань, такую дрянь.
1: Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой-то, Зин, приятель был с завода шин, так тот вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин.
0: Ой, вон, гляди-ка, попугайчики.

0: хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую жусь варгань. Ну что отстань, всегда отстань, обидно, Вань.
1: Уж ты бы лучше бы молчала бы. Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, когда я их читал. К тому же эту майку, Зин, тебе на 5 по 41, тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, Зин?
0: Ой, Вань,
1: умру от акробатиков.
0: Смотри, как вертится нахал.

0: Иван, поешь и сразу на диван. Или он орешь, когда не пьян. Ты что, Иван?
1: Ты син на грубость нарываешься, все син обидеть норовишь. Тут за день так накуркаешься.

их, то ли дур. Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем сильный страх наварил. А тем временем зверюха ужасный коих ел, а коих в лес волочил. И король тотчас издал три декрета: зверя надо, говорите, одолеть наконец. Вот кто отчается на это, тот принцессу поведет.

а король, возьмешь принцессу и точка, а не то тебе раз-два и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, а стрелок, ну хоть убей, не возьму.

Он сдал тихомолочку, он как-то бороду завязал узлом и из кустов назвал волка сволочью. А когда очередное отпущение получал, все за то, что волки лишку откусили, он как будто бы случайно по медвежьи зарычал. Но внимание тогда

прощения, отпускать грехи кому? Это мне решать, это я козел. Отпущения, заповедники, вот как он забыл, правит бал козел не по-прежнему. Он с волками жил и по-волчьи взвыл.

И космос метры грунта надо мной. И в шахте не до праздничных процессий, но мы владеем тоже внеземной и самою земною.

от вагонетки душу. Веселя проносится, как в фильме, о погонях и шуточку даешь стране угля. Мы чувствуем на собственных ладонях сорвано, уложено, скол.

воронками изрытые поля. Не позабудь и оглянись в гневе, но нас благословенная земля. Прости за то, что роемся в чреве, не бойся заблудиться в темноте и за

И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу.

завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан, открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна с одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенье не уповай. В горах не надежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

есть моральная сила. И наша семья большинством голосов, снабдив меня списком на 8 листов, столицу меня снарядила, значит, чтобы я привез на хе с ейным мужем под охе, чтобы брату с бабой ковер створимый, двум невесткам по ковру, зятю черную икру, тестю что-нибудь армянского разлива. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что кому

две дахи, сестрин муж ему духи. Тесть сказал, давай бери, что попадется, двум невесткам по ковру взять узающую икру. Куму водки литр два, пущай зальется. Я тыкался в спины, блуждал по ногам, шел грудью к плащам и рубахам, чтоб список вещей не достался врагам. Его проглотил я без страха, но помню, шубу бросит брат, куму с бабой все подряд. Тесть у водки ереванского разливу, двум невесткам по ковру, зятю беличью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Да что ж мне пустым возвращаться назад? Но вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не доллары. Так что растворимы мне махры, зять подохнет без икры. Тестю, мол, даешь духи для похмелки, двум невесткам все равно, мужу сестрину вино, ну а мне вот это желтые в тарелки. Не помню про фунты, про стервенье слов, с расшодной ужасной загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов? Зачем мне рубли за подкладкой? Ну где же все же взять даху? Зятю кофе на меху, тесть у хрен, а кумы пивом обойдется. И где же

Я был здоров, здоров, как бык, здоров, как два быка. Любому встречному в час пик я мог намять, пока идешь, бывало, и поешь, общаешься с людьми, и вдруг на стол тебя под нож допелся, черт возьми. Не огорчайтесь, милый друг, врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг история болезнь. Вдруг словно канули во мрак портреты и врачи.

или медный таз, и вовремя подставить. Уже я свой не слышу крик, не узнаю сестру. Вот сладкий газ в меня проник, как вот

иглы вводят и льют искусственную кровь, а горлом не выходит. Хирург пока не взял наркоз, ты голову нагни, я важных слов не произнес.

дороги к бездне. И вся история моя, история болезни. Там первый человек хандрил, он только это скрыл. Да и создатель болен был, когда наш мир творил. Адам же Еве яду дал, принес в кармане ей. И искуситель змей страдал гигантоманией. Вы огорчаться не должны, для вас покой полезней. Ведь вся история страны, история болезней. Все человечество давно хронически болено со дня творения.

далеко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе, засел за словари на совесть и на страх. Но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.

0: У меня запой от одиночества. По ночам я слышу голоса. Слышу, вдруг зовут меня по отчеству. Глянул черт, вот я чудеса. Черт мне корчил рожи и моргал, а я ему тихонечко сказал: я, брат, коньяком напился, вот уж как. Ну ты, наверное, пьешь, динатурак. Слушай, черт, чертяка, чертик, чертушка, сядь со мной, я очень буду рад. Да неужели, черт возьми, ты трус? Слезь с плеча, а то перекрещусь. Черт сказал, что он знаком с Борисовым, и это наш запойный управдом. Черт за обе щеки хлеб уписывал, брезговать не стал и коньяком. Кончился коньяк, не пропадем, съездим к трем вокзалам и возьмем. Я устал, к вокзалам черт мой съездил сам, просыпаюсь снова, черт, боюсь. Или он по новой мне пригрезился, или это я ему кажусь. Черт ругнулся матом, а потом целоваться лез, вилял хвостом. Насмеялся я над ним до коликов и спросил, как там у вас в аду отношение к нашим алкоголикам. Говорят, их жарят на спирту. Черт опять ругнулся и сказал: и там не тот товарищ правит бал. Все кончилось, светлее стало в комнате. Черта я хотела похмелять, но растворился черт, как будто в омуте. Я все жду, когда придет опять. Я не то чтоб чокнутый какой, но лучше с чертом, чем с самим собой.
1: Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слушок о бале-маскараде. Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков, назначили все это в засаде. Зачем идти при полном препараде? Скажи мне, моя радость, Христа ради. Она мне: одевайся, мол, я тебе стесняюсь, не то, мол, как всегда, пойдешь ты сзади. Я платье, говорит, взяла у Нади. Я буду нынче, как Марина Влади. И проведу хоть тресну я часы свои воскресные, хоть с пьяной твоей мордой, но в наряде. Зачем же я себя утюжил, гладил? Меня поймали тут же в засаде. Ведь массовик наш Колька дал мне маску алкоголика, и на троих созвали меня дяди. Я снова ощутился в зоосаде. Глядь, две жены, ну две Марины Влади, одетые животными, с двумя же бегемотами. Я тоже озверел и встал в засаде. На утро дали премию в бригаде, сказав мне, что на бале-маскараде я будто бы не только сыграл им алкоголика, а был у бегемотов я в ограде.
0: Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это запирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипились, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули. Замешкался манеж.

0: Жу на нарах я, в Нарафаминске я, когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские я, а в мамы взять, естественно, тебя. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении, Аятолла и даже Хомейни? Всю жизнь мою ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот место Холдемейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был и ранее, второй бы выбить, ночью подловив. И если ни к чему сейчас в Иране я, то я бы мог поехать в Тель-Авив. Плывут у нас по Волге или по Камели таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там мало делать нечего вообще.
1: Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. Я больше не избавлюсь от покоя, ведь все, что было на душе на год вперед, не ведая, она взяла с собою сначала в порт, а после в самолет. Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей пустынная пустыня, ну что стоите над пустой моей душой? Обрывки песен там и паутина, а остальное все она взяла с собой. Теперь мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей все цели без дороги, поройтесь в ней, и вы найдете лишь две полуфразы, полудиалоги, остальное — Франция, Париж. И пусть мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым, но не хочу я знать, что время лечит, что все проходит

есть моральная сила. И наша семья большинством голосов, снабдив меня списком на 8 листов, столицу меня снарядила, значит, чтобы я привез на хе с ейным мужем под охе, чтобы брату с бабой ковер створимый, двум невесткам по ковру, зятю черную икру, тестю что-нибудь армянского разлива. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что кому

Двум невесткам по ковру, зятю беличью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Да что ж мне, пустым возвращаться назад? Но вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не доллары. Так что растворимы мне махры, зять подохнет без икры. Тестю, мол, даешь духи для похмелки. Двум невесткам все равно, мужу сестрину вино, ну а мне вот это желтые в тарелки. Не помню про фунты, про стервенье слов, с расшодной ужасной загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов? Зачем мне рубли за подкладкой? Ну где же все же взять доху? Зятю кофе на меху, тестю хрен, а кумы пивом обойдется. И где же взять коньяк в пуху, растворимую сноху? Ну а брат и с самогоном перебьется.

мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвай на Пресне, нет, я умотал наконец.

гражданской войне. Говорит, что пишу ему: Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне. Я уже попросился обратно, унижался, юлил, умолял. Ерунда, не вернусь, вероятно, потому что я

0: смеха, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Я вчера закончил ковку, я два плана залудил и в загранкомандировку от завода уходил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодного изя и инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам-то их сразу не понять. Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались. Сказал, живя в комфорте, экономи, но не дури, и гляди, не выкинь фортель, с сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена.

не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазная зараза там всюду ходит по пятам. Опасайся пуши глаза, ты внебрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Могут действовать они не прямиком, шасть в купе и притвориться мужиком, а сама наложить дола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Тут давай его пытать я, опасаюсь маху дам. Как проверить, лезь под платья, так схлопочешь по мордам.

отвечает мне с просонок. Знаешь, Коль, не пить, не зуди. Что ты, Коль, больно робок? Я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время дуся, дусь. Обещал, забыл ты нечто, ох, хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь? Береги там пару рупий, не бузи. Хоть чего, хоть черта в ступе привези. Я уснул, обняв супругу Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне виньерки с бородой.

0: Замашки, замашки, провожала, стала петь. Оттутюжил рубашки, любо дорого смотреть. До свидания, цех кузнечный, аж до хвоздика родной. До свидания, план мой встречный, перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт во орту проникал. Я весь путь к аэропорту проикал. К трапу я, а сзади в спину будто лай. Да на кого ж ты нас покинул, Николай?
1: Ой, Вань, гляди, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего Вань размалеванный. И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правда, Вань.
2: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать? Взяла бы, Зин, в антракт, сгонял в магазин. Что, не пойдёшь? Ну, я один.

0: Такой вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань, и пьют всегда в такую рань такую дрянь.
1: Мои друзья хоть не в полонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии.

0: Думаешь, ты бы лучше бы молчала бы. Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, когда я их читал. К тому же эту майку, Зин, тебе на пять позор один. Тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, Зин?
1: Ой, Вань, умру от акробатиков.

0: Иван, поешь и сразу на диван. Или он орешь, когда не пьян. Ты что, Иван?
1: Ты сильно грубость нарываешься, все сильно обидеть норовишь. Тут за день так накуркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж Зин не пью один.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая.

лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы старовельные жлобы, порубили все дубы на гробы. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Раз прекрасно жить в домах, на куриных, на ногах, но явился всем на страх вертопрак. Добрый молодец он был, бабку-ведьму подпоил, ратный подвиг совершил, дом спалил. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в ем сидел, охраняя свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал и груб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в Тарксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в лукоморье перегар на гектар. Но хватил его удар, чтоб избегнуть божьих кар, кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела, честь недолго берегла, и однажды как смогла, родила. 33 же мужика не желают знать сынка, пусть считается пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей как знаток дамских струн. Мол, русалк, все пойму, и с детем тебя возьму. И пошла она к ему, как в тюрьму. А бородатый черномор, лукоморский первый вор, он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать. Зазеваешься он, хвать и текать. А коверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без запаски старый хрыч баб ворует хныч, не хныч. Ох, скорее ему на клич паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не допил, лишачиху свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка лихто, а не дашь, тогда и пропью до лото. Я ли ягод не носил, снова леший голосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. В общем, значит, не секрет, лукоморья больше нет, все, о чем писал поэт, это бред. Ты уймись, уймись, тоска, душу мне не рай, раз уж и это присказка, значит, сказка дрянь.

желтой жаркой Африки, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть потопу. В общем так, один жираф влюбился в антилопу. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно, нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Папе антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять брющит, видали остолопа, и ушла к бизонам жить жирафом антилопа. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Желтой жаркой Африки не видать идиллии, льют жираф жирафихой слезы крокодилии.

сцепились они в высоту, как в свое. Огонь минометный шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный. И крики «Ура!» застывали во рту, когда мы пули.

и снова в атаку. Не хочет совсем. Земля, как горелая каша. Восьмой раз возьмем мы ее насовсем. Свое возьмем.

высоту как свое. Огонь минометный, шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный.

вертеться на пупе. Берут они, не круто ли, меня нашли не вопли. Ошибка эта глупая, увидится изъян. Накажут тех, кто спутали, заставят, чтоб откнопили. И попаду в подгруппу я хотя бы обезьян. Нет, не ошибка, акция свершилась надо мною, чтоб начал присмыкаться.

мясо и соусом приправиться. В конце концов, ведь досочка неплохо, говорят. Все слюбится да стерпится, мне даже стали нравиться молоденькая осочка и кокон шелкопряд. Да, мне приятно с осами,

это, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

твоей. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне. Досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораст. И если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько.

скину я. Меня пушинкой ураган сметет с ладони, и в санях

Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было

а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.

Мысли рыщут за твоею непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой. Нет надежнее приюта, скройся в лес, не пропадешь. Если продан ты кому-то с потрохами не за грош. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги. Все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд. Здесь полслова понимают, не боятся острых слов. Здесь почетом принимают, оторви, сорви голов. И скрываются до срока даже рыцари в лесах. Кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах. Знают все оленьи тропы, словно линии руки. В прошлом слуги и холопы, ныне вольные стрелки. Здесь того, кто все теряет, защитят и сберегут. По лесной стране гуляет славный парень Робин Гуд. И живут, да поживают всем запретам вопреки, и ничуть не унывают эти вольные стрелки. Спят, укрывшись звездным небом, мох под ребра подложив, им какой бы холод не был, жив и славно если жив. Но вздыхают от разлуки где-то дом и клок земли, да поглаживают луки, чтоб в бою не подвели. И стрелков не сыщешь лучших, что же завтра, где их ждут, скажет пять.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я к

телефон для меня как икона. Телефонная книга триптих стала телефонистка Мадонной. Расстояние на миг сократи. Девушка милая,

ответили: ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома.

за меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. Не дают мне больше интересных книжек,

И нельзя мне солнца, и нельзя луны. Мне нельзя на волю, не имею права. Можно лишь от двери до стены. Мне нельзя налево, мне нельзя направо. Можно только небо кусок, можно только сны. Сны про то, как выйду, как замок мой сниму.

встретить, как меня обнимут и какие песни мне споют. Кто меня там встретит, как меня обнимут и какие песни мне споют.

кончил жизнь трагический, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере, на цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас,

Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно, а в 37 не кровь, да что там кровь?

Ай, вы купчики, да служивый люд, живо к городу поворачивай, там не зря в набат с колоколен бьют, все ряды уже с утра ты позахвачивай.

не бесплатная, раз в году вы все одинаковы. За едою в закрома с позараночка, скатерть сбегает сама самобраночка. Кто не схочет есть и пить,

Нам леденцы во рту, словно льдиночки, и жар птицы есть в виде жареном. Прилетали год назад и гуси-лебеди, а теперь они лежат на столе, гляди.

Все хорошие скачут, прыгают через палочку. Прибауточки, скоморошия, смех и грех от них, все в повалочку. По традиции, как старь, вплавь и волоком.

рвать животики. Кто отважится, дар захотится, ты на коврики, самолетики не откажется, а прокотится. Разрешить сделать вам примечание, никаких воздушных ям и качания. Ковролечки вчера

мы беду напасть, подожжем огнем, распрямим хребты втрое сложенным. Меду хмельного до краев нальем, всем скучающим да и скукоженным. Много тысяч имеет, кто тратит тысячи те, даже то не

Занавес за краешек, такая старая, тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, такое ровное, взгляни, Алиса. Но плохо за часами наблюдали счастливые, и нарочно время замедляли трусливые. Торопили время, понукали крикливые, без причины время убивали ленивые. И колеса времени стачивались в трении, все на свете портится от тренья. И тогда обиделось время, и застыли маятники времени. И 12 в полночь не пробило, все ждали полдня, но опять не дождались. Вот какое время наступило, такое нервное, взгляни, Алиса. И на часы испуганно взглянули счастливые, жалобные песни затянули трусливые, рты свои огромные заткнули болтливые, хором зазевали и заснули ленивые. Смажь колеса времени не для первой премии, им ведь очень больно от трения. Обижать не следует время, плохо и тоскливо.

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал, это

и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.

Я вам, ребята, на мозги не капаю. Но вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою? Кого это забирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипелись, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники-хлебальники разинули. Замешкался маленько.

когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять естественно тебя. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам и этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении, Аятолла и даже Хомейни? Всю жизнь мою ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран.

Вместо Холдемейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был и ранее, второй бы выбить.

0: плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере. Там мало делать нечего вообще.
1: Уходим под воду. В нейтральной воде мы можем погоду плевать на погоду. А если накроют, локаторы взвоют о нашей беде. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам. Услышьте нас на суше, наш СОС все

мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас.

мы на воле. Ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир.

всплывем на рассвете. Приказ есть приказ, а гибнуть во цвете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, но помните нас, спасите наши души.

Вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полны на верфи, натянуты нервы, конец всем печалям, конец.

мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше.

0: вам, спасите наши души, спасите наши души.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом, с людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Бродяжил и пришел домой, уже с годами за спиной, 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец, саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут, а наше дело сел, поехал. Ночь, полночь, ну надо ж так под Новый год. Назад 500, 500 вперед, сигналим зря, пурга, и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масса огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конючь, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто там, кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. А что ему, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наоборот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И МАЗ попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
2: Вцепились они в высоту, как в свое. Огонь минометный, шквальный. А мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный. И крики «Ура!» застывали во рту, когда мы пули.

и снова в атаку. Не хочется всем, земля, как горелая каша. В восьмой раз возьмем ее насовсем, свое возьмем.

0: зданий, высоту как свое. Огонь минометный, шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный.
1: А от скучных шабашей, смертельно уставшей, две ведьмы идут и беседу ведут. Ну что ты, брат, ведьма, пойти посмотреть бы, как в городе наши живут. Как все изменилось, уже развалилось под ножей лысой горы. И молодцы вроде давно не заходят, остались одни упыри. Спросил у них леший: «Вы кама грядеше?»

вовсе, но к ним увязался, кричал, будто знает, что как. Те к лешему, как он, возьмем вурдалака, но кровь не сосать и прилично вести. Тот малость покрякал, клыки свои спрятал, красавчиком стал, хоть крести. Освоились быстро под видом туристов, попили, поели в кафе грандотель, но леший пока

И хоть ярмарка не бесплатная, раз в году вы все одинаковы. За едою в закрома с позараночка, скатерть сбегает сама самобраночка. Кто не схочет есть и пить,

И во рту, словно льдиночки, и жар птицы есть в виде жареном. Прилетали год назад их гуси-лебеди, а теперь они лежат на столе, гляди.

все хорошие скачут, прыгают через палочку. Прибауточки, скоморошия, смех и грех от них, все в повалочку. По традиции, как старь, вплавь и волок.

мехом дорвать животики. Кто отважится, дар захотится, ты на коврики, самолетики не откажется, а прокотится. Разрешить сделать вам примечание, никаких воздушных ям и качания. Ковролечки в

огнем распрямим хребты втрое сложенным. Меду хмельного до краев нальем всем скучающим да и скукоженным. Много тысяч имеет, кто тратит тысячи те, даже то не

0: Ой, Вань, гляди, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего Вань размалеванный. И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина.

0: тобой вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань, и пьют всегда в такую рань, такую дрянь.
1: Мои друзья хоть не в полонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии.

0: читал. К тому же я думаю, кузин, тебе на пять позороди, тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, зин?
1: Ой-ой, умру от акробатиков. Смотри, как вертится нахал.

Слава им не нужна и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина!

за ревом не слышала звука, что с позором своим был один на один. Я замешкался возле открытого люка и забыл пристегнуть карабин. Мне инструктор помог и коленом пинок перейти этой слабости грань. За обычное наше смелее, сынок, принял я его сонную брань. И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодный острый бритв.

Я попал к ним в умелые, цепкие руки. Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят. И с готовностью я сумасшедшие трюки выполняю.

жестоки, невидимые, встречные, воздушные потоки. Но рванул я кольцо на одном вдохновенье, как рубаху от ворота.

Так случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворили дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна эти слезы несжатых полей. И холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней. Добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вам. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы в высоких живем теремах, входа нет никому в эти здания. Одиночество и ожидание вместо вас поселились в домах. Потеряла и свежесть, и прелесть белизна ненадетых рубах. Да и старые песни приелись и навязли в зубах. Мы вас ждем, торопите коней. Добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вам. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Все единою болью болит и звучит с каждым днем непрестанней. Вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и конных, утомленных, и целых любых.

торопите коней. Добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ибо плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеет.

ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает горло от любви, и нервы больше не в натяжку.

Не волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны,

не вдохновляет даже самый факт, а так. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят, на них наложены.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили.

не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки.

Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелим.

твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной пирог, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас уехал в рай, он встретит Бога, там ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Не всем дано поспать в раю, но кое-что мы здесь успеем натворить, подраться, спеть.

и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Тебе плевать, и хоть бы хны, лежишь, беляга, принимаешь вечный кайф. И нет забот, и нет вины, ты молодчина, это место подыскав. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вонь и рак, где побежден гонконгский крик. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок. Счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечьи! Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля, они мешают

0: корабль! Но нет, им не послать его на дно! Поможет океан, свалив на плечи, ведь океан-то с нами заодно! И прав был капитан, еще не вечер!
1: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир. Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «бли», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все

0: тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный, весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял, я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
1: У вина достоинства, говорят целебные. Я решил попробовать, бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вылезла, что это непотребное. Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. Ну, если я чего решил, я выпью обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. А оно зеленое, пахучее, противное. Прыгало по комнате, ходило ходуном. А потом послышалось пенье заунывное. И видение оказалось грубым мужиком. Но если я чего решил, я выпью обязательно. Но к этим шуткам отношусь, ну, очень отрицательно. И если было у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с метлами. А тут вспомнил детский детектив старика Хоттабыча и спросил: товарищ Ибн, как тебя зовут? Ты, брат, хитрость, говорю, брось свою иудину. Прямо, значит, отвечай, кто тебе послал и кто загнал тебя сюда в винную посудину. От кого скрывался ты и чего скрывал? Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо: я не вор, я не шпион, я вообще-то дух. И за свободу за мою захотите, ежели вы, и забью за вас любого, можно даже двух. Тут я понял, это джин, он ведь может многое, он же может мне сказать в раз озолочу. Ваше предложение, между прочим, говорю, убогое, морды будем после бить, я вина хочу. Ну а после чудеса, по такому случаю, до небес дворец хочу, ты на то и без. А он мне: мы таким делам вовсе не обучены, кроме мордобития, не моем чудес. Врешь, кричу, шалишь, кричу, но и дух в амбицию стукнул раз. Специалист, видно по нему, я, конечно, побежал, позвонил в милицию. Убивают, говорю, прямо на дому. Вот они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели болезного, руки ему за спину и с размаху кинули в черный пронок. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается. Чем в бутылке, лучше уже в бутырке посидеть. Ну а может, он теперь боксом занимается. Если будет выступать, я пойду смотреть.
2: В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. Разрешите, спросил я, садитесь, закури. Извините, Казбек, не курю. Ладно, выпей, давай-ка посуду. Да пока принесут, пей, кому говорю. Будь здоров, обязательно буду. Ну так что же, сказал захмелев капитан, водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое! Много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно. Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, долго глядя на блюдо: я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною. Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: капитан, никогда ты не будешь майором.

огромное спасибо вам за все на добром слове. И этот зал мне б хлопать стал, и я, прервав рыдание, им тихим голосом сказал: спасибо за внимание. Ну правда ведь, не правда ведь, что я грабитель ловкой, как людям мне в глаза смотреть с такой формулировкой.

Капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах, распрямляя хребты и срывая бинты. Бесновались матросы.

Магелланных. Только мне берегов не видать и земель. Сходом 9 узлов сел по горло на мель. А у всех молодцов благородная цель. И в конце-то концов я ведь сам сел на мель. И ушли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней, брызги сглотнули. Без меня продолжался великий поход. На меня ж парусами махнули, и погоду, и случай, безбожно кляня, мои пасынки кучей бросали меня. Вот со шлюпок 2 залпа, и ладно, от Колумба и от Магеллана. Я пью пену, волна не доходит до рта, и от палуб до дна обнажились борта. А пока мои грязные, таи, не таи, так любуйтесь на язвы и раны мои. Вот дыра у ребра, это след от ядра. Вот рубцы от тарана, и даже видно шрамы от крючьев. Какой-то пират.

утра до утра, гвозди в душу мою забивают ведра, и гулягой шальным все швыряют вверх дном. Эти ветры незваные гости, захлебнуться бы им в моих трюмах вином.

груди старухи. Будет чудо восьмое, и добрый прибой мое тело омоет. Живой водой море божья роса с меня снимет табу.

и команду свою я обратно пущу. Я ведь зла не держу на команду, только, кажется, нет больше места в строю. Плохо шутишь, корвет, потеснись, раскрою.

Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было

а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец, мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.

Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудак, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, а мне удел от Бога да, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно.

здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

уязвим, дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным истерзанным нутром, и словно в пошлом попурри огромный лоб возник в двери и озарился изнутри здоровым недобром. Но властно дернулась рука лежать лицом к стене, и вот мне стали мять бока на липком топчине. А самый главный сел за стол, вздохнул, осатанело, и что-то на меня завел, похожее на дело, и что-то на меня завел, похожее на дело. Вот в пальцах цепких и худых смешно задергался кадык,

за до нога. В углу готовила иглу не старая корга, и от корней волос до пят по телу ужас плелся. А вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. А вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. Он, потрудясь над животом, сдавил мне чашу.

ты битый нравом крут. Могу в разнос, могу в раскрут, но тут смирят, но тут уймут. Я никну и скучаю, лежу я голый как сокол, а главный шмык да шмык за стол. Все что-то пишет протокол, хоть я не отвечаю. Нет, надо силы поберечь, а то ослаб, устал. Ведь скоро пятки станут жечь, чтоб я захохотал. Держусь на нерве, на чеку, но чувствую отвратно. Мне в горло всунули кишку, я выплюнул обратно. Мне в горло всунули кишку, я выплюнул обратно. Я взят в тиски, я в клещи взят. По мне елозят ягозят, все вызнать, выведать хотят, все

потом навряд ли и вздохнешь. Во весь свой пересохший рот я скалюсь, ну порядки. Со мною номер не пройдет, товарищи ребятки. Со мною номер не пройдет, товарищи ребятки. Убрали свет и дали газ, доска какая-то зажглась, и гноем брызнула из

протокол. Я даже на колени встал, я к тазу лбом прижался, я требовал, не угрожал. Молил и унижался, я требовал, не угрожал. Молил и унижался, но туши затянули жгут. Вон вижу я, спиртовку жгут, все рыжую чертовку ждут с волосяным кнутом, где-где, а тут свое возьмут. А я гадаю, старый шут, как даже раскаленный пруд, сейчас или потом.

Он и прыток напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Я слабо подымаю хвост, хотя для них я глупый прост. Эй, за пристрастный ваш допрос.

своим не сказал, ни на кого не показал. Скажите всем, кого я знал, я им остался братом. Он молвил, подведя черту, читай, мол, я стынь. Я впился в писанину ту, отдам одна латынь. В глазах круги, в мозгу нули, проклятый страх исчезни. Они же просто завели историю болезни, они

еще не начинали шить. Ну а потом предложат или-или. Дым папиросы набивает что-то. Одна затяжка веселее думы. Курить охота, как курить охота. Но надо выбрать деревянные костюмы. И будут вежливы и ласковы настолько. Предложат жизнь счастливую на блюде. Но мы откажемся

0: земля.
1: Ой, Вань, гляди, какие клоуны. Рот хоть завязывай.

0: хорош, нет, правда, Вань. На Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правда, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина.

0: Такой вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань, и пьют всегда в такую рань такую дрянь.
1: Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии.

0: читал. К тому же эту май, кузин, тебе на пять позор один, тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, зин?
1: Ой-ой, умру от акробатиков. Смотри, как вертится нахал. Завцех наш, товарищ Сатюков, недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или он орешь, когда не пьян. Ты что, Иван?
0: Ты, зин, на хрубость нарываешься, все, зин, обидеть норовишь. Тут за день так накуркаешься.

0: не пью один.
1: Так, считай по-нашему... А, это нет, извините. Ой, это то же самое. Ой, где был я вчера? Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ей. И целовался на кухне с обоями. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать. Что будто голым скакал и будто песни орал. Отец говорил, у меня генерал. А потом рвал рубаху и бил себе в грудь. Говорил, будто все меня продали. И гостям, говорят, не давал продыхнуть. Все донимал их своими аккордами. А потом кончил пить, потому что устал. Начал лопал крушить и благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать. Но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать. И в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня, и бледнел я на кухне разбитым лицом. Делал вид, что пошел на попятную, развяжите, кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали, тут вообще началось. Не опишешь в словах, и откуда взялось столько силы в руках. Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и двери, балкон уронил. Ой, где был я вчера, не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями? Если правда оно, ну, хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.
2: Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей, а мне навстречу нагло пер капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду, визг тормозов мне как романа трех рублях. Зато ли я гиб и мер в 17-м году, чтоб частный собственник глумился в «Жигулях».

дверь проломить, куплю отбойный молоток. Электродрель, попробуй крышу пропили. Не дам порочить наш советский городок, где пиво варят под названием «Жигули».

зеленых, серых, белых «Жигулях». Мне со грехи мои не будет ничего. Я в психбольнице все права завоевал.

машину сделаю свою. Все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами отеля метрополь. Нет, что-то ёкнуло, ведь части-то свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все, еду, еду, еду, еду регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, негодяй.

0: раскричат.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
2: Себя от надоевшей славы спрятал в одном из их Соединенных Штатов, в глуши и в дебрях чуждых нам систем. Жил был известный больше, чем Иуда, живое порождение Голливуда. Шпион, артист, Джеймс Бонд, агент 07. Был этот самый парень, звезда, ни дать ни взять, настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное ли дело, почти что полубог, известный всем Марчелло, в сравнении с ним щенок. И он на своей, на загородней вилле скрывался, чтоб его не подловили, и умирал от скуки и тоски. А то, бывало, встретят у квартиры, набросятся и рвут на сувениры последние штаны и пинджаки. Вот так и жил, как в клетке, ну а в кино потел, различные разведки дурачил, как хотел. То ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре прям кого-нибудь соблазнит. И вот артиста этого Джеймс Бонда товарищи из госфильма фонда в совместную картину к нам зовут. Чтоб граждане его не узнавали, он к нам решил приехать в одеяле. Мол, все равно на клочья разорвут.
0: Да вы посудите сами, на проводах вьюса все хиппи с волосами побрили волоса. С него стащили свитер, отгрызли вмиг часы и растащили плиты прям со взлетной полосы. И вот в Москве не сходит он по трапу, дает доллар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шасть на газике к агенту и киноленту вместо документу, что, мол, с

все, что было. Он выстрелом с руки, по нем бабье с ума сходило, и тоже мужики. Довольный, что его не узнавали, он одеяло снял в национале. Но несмотря на личность и акцент, его там обозвали оборванцем, который притворялся здесь иностранцем и заявлял, что, дескать, он агент. Швейцар его за ворот, тут решил открыться он. Говорит, 07 я, вам межгород, так надо взять талон. Во рту скопилась пена и горькая слюна, и в позе супермена он уселся у окна. Но водки на шестерке прибежали и недоразумение замяли, и разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала, вот же пройда, подумаешь, агентишка какой-то, у нас в 9-м принц из Сомали.

0: желтой жаркой Африки, в центральной ее части. Как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть потопу. В общем так, один жираф влюбился в антилопу. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно. Нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Папе антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять брющит, видали остолопа, и ушла к бизонам жить жирафом антилопа. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Желтой жаркой Африки не видать идиллии, льют жираф жирафихой слезы крокодильи. Только горю не помочь, нет теперь закона, у жирафов вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был не прав, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
1: Судни бунт, над нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев стернули на рею, но мало, надо было четверых. Ловите ветер всеми парусами, чего гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы подняли, мы создали, поднявший черный флаг. Катился ком по кораблю от бака, забито все, и честь, и кутежи, и подвывая, будто бы от страха они достали длинные ножи. Ловите ветер всеми парусами, чего гадать, любой корабль враг, удача здесь, и эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Уж двое в капитана пальцем тычут, достать его им не страшен черт. Но капитан вчерашнюю добычу при всей команде выбросил за борт. Ловите ж ветер всеми парусами, чего гадать, любой корабль враг, удача миф, и эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Но вот волна, подобная над гробью, все скрыла, с горла сброшена рука. Бросайте ж за борт все, что пахнет кровью, поверьте, что цена невысока. Ловите ж ветер всеми парусами, чего гадать, любой корабль враг, удача миф, и эту веру сами мы создали, поднявши черный флаг.

непохожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, ни своих, ни чужих. Но так оно и есть, словно встарь.

0: под расстрел.
1: Спасибо. Самое... Спасибо. Вы знаете, самое удивительное, что это правда чистая. Обычно меня спрашивают, что вот вы по каким-то случаям, вот что вот вам расскажут, или вы увидите, вы пишете свои песни, и даже иногда отождествляют меня с персонажами моих песен, что мне иногда крайне обидно. Например, когда я пою там «Я-як-истребитель», то это совсем я никогда не был истребителем, или там «Я иноходец», «Не был я лошадью». Но... Так люди говорят, что не воевал ли я, не плавал ли, не сидел ли, не летал ли, не шиферил ли и так далее. Это потому, что почти все песни мои написаны от первого лица. Я всегда говорю «я». Из-за того, возможно, что мне, в отличие от моих собратьев, поэтов, довелось быть еще и актером. То есть я часто бываю в шкуре других людей. И, возможно, мне просто проще говорить из другого характера, изнутри. Вот, и все эти песни стали называть песни-монологи, кто-то даже стал писать какие-то работы по этому поводу. Я никогда не возражал против этого, бог с ним, пускай пишут. Во всяком случае, я вам говорю откровенно, просто мне так удобнее. Удобнее писать от имени какого-то человека, от имени характера какого-то. И вы всегда его можете увидеть, этого человека. Вот, возможно, из-за этого, значит, это и дает повод людям... писать такие письма, значит, спрашивая меня, не скакал ли я когда-нибудь вместо лошади. Нет, не было этого. Итак, значит, я хотел вам сказать, да, по поводу этой песни, вот, предыдущей, это правда, там мы, когда были в Париже, во время одной репетиции на телевидении, там есть такое маленькое кафе на уголочке, ну и я там спустился вымыть руки, смотрю, там написано «повернись налево, повернись направо», на чистом русском языке, большими буквами, просто, значит, ключом нацарапано. Я думал, кто же это мог оставить? Потом я понял, что это те, которые по культурному обмену ездят туда, конечно, потому что больше некому так хорошо писать. Ну, хорошо. Теперь вот, если уж я так много рассказывал вам, что я пишу от имени различных одушевленных и неодушевленных предметов, вот, я хочу вам спеть песню, которая называется «Бег иноходца».
2: Я скачу, но я скачу иначе, по камням.

Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было

а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец, мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.

0: ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь, закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду, да пока принесут, пей, кому говорю, будь здоров, обязательно буду». «Ну так что же?» — сказал захмелев капитан. «Водку пьешь ты красиво, однако, а видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной, за моею спиной такое! Много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, долго глядя на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною». Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором».
1: Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги! Никого, только тень промелькнула в сенях, да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как? Все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг, своротят скулу, гость непрошенный, образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал и гитару терзал, и припадочный малый, придурок и вор, мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме

вином, а в ответ мне: видать, был ты долго в пути и людей позабыл, мы всегда так живем, траву кушаем, век на щавели.

укажите мне место, какое искал, где поют, они стонут, где пол не покат, о таких домах не слыхали мы.

0: скакануло, сколько схлынуло и кидало, меня не докинуло. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.
1: В заключение спою песню «Прощание с горами» из фильма «Вертикаль». В суету городов и в потоки машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.

куда не втисну душу я, куда себя не дену, со мною пес, судьба моя. Беспомощно больна, я гнал ее коленями, но жмется пес к колену.

тоже поприкатила, налетела блажь, и тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба говорит, свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что

я над запах от цветов, капитан мертвецкий, но ихний капитан тоже в доску пьян, и повалился он в цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнув мать, рухнул капитан, а на нейтральной полосе цветы.

нужна была чужая за граница. Он пройтиться хотел по ничейной земле. Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья, ведь она нейтральная, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.

грязь. Навсегда в никуда.

в холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных до полей нас суровые манят места, будто там веселей. Неспроста.

как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может,

0: кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье в роб вогнали кое-как, а самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал и плотно утрамбовывал, сопел с натуги, сплевывал и желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек стукнул по колену, подогнал и под шумок надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию, а если кто пронзит артерию, мне это сна грозит потерей. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышу все вокруг. Значит, я не мертвый, яду капнули в вино. Ну, а мы набросились, а поить меня хотели, но а простоволосились. А тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дуба дал, ну, а на меня как рвотная, то зелье приворотное, потому что здоровье у меня добротное и закусило траву плотное. Так почему же я лежу, дурака валяю? Ну, почему, к примеру, не заржу их, не напугаю, ведь я их мог прогнать давно выходкою смелою. Мне бы взять пошевелиться, но глупости не делаю, безопасный как червяк я лежу, а вурдалак вот он за стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, хат он у меня допросится, кровожадного пия. Высунули жалы, и кровиночка моя потекла в бокалы. Да вы погодите, сам налью, да знаю, знаю, вкусно. Нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные. А самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине смертные крадутся, а всего делов-то мне было что проснуться. Что сказать, чего боюсь, а сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся. До того, что я проснусь, а они останутся.
1: Поднимем занавес за краешек, такая старая тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, такое ровное, взгляни, Алиса. Но плохо за часами наблюдали счастливые, и нарочно время замедляли трусливые. Торопили время, понукали крикливые, без причины время убивали ленивые. И колеса времени стачивались в трении, все на свете портится от тренья. И когда обиделось время, и застыли маятники времени, и 12 в полночь не пробило, все ждали полдня, но опять не дождались. Вот какое время наступило, такое нервное, взгляни, Алиса. И на часы испуганно взглянули счастливые, жалобные песни затянули трусливые. Рты свои огромные заткнули болтливые.

не для первой премии, им ведь очень больно от трения. Обижать не следует время, плохо и тоскливо.

Я вам, ребята, на мозги не капаю. Но вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою? Кого это запирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипились, надеясь на вось. Тем временем во все ясное и так.

Да-то не нашлось. Эй, жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули. Замешкался маненький.

когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять, естественно, тебя. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении, Аятолла и даже Хомейни? Всю жизнь мою ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять корабль.

Вот место Холдемейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был и ранее, второй бы выбить.

0: здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна с одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенье не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от детских своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы до самого

липли волосы нам на вспотевшие лбы и сосала под ложечкой сладко от фраз и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас, и пытались постичь мы, не знавши

боевых колесниц, а в кипящих кострах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов.

покоя и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя нас совсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг.

0: ни при чем.
1: Я кричал: вы что ж там обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж, а? А мне сказали в нашем спортотделе: он, говорят, прекрасно, ты защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок, он даже спит с доской, сила в нем, и он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем. Ох, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои. Эх, резные расписные, деревянные ладьи. Друг мой футболист учил: не бойся, он к таким партнерам не привык.

и главное не горбись. Так боксер беседовал со мной: ты в ближний бой не лезь, работай корпус, и помни, что коронный твой прямой. Ну честь коронный шахматы на карте, и он от поражений не уйдет. Мы сыграли Сталин 10 партий, преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал, такой не по

0: и в буфете для других закрытом. Повар успокоил, не робей.
1: Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его.

0: А небось попить покушать не дурак.
1: Ох, мы крепкие орешки, ух, корону привезем. Спать ложусь я вроде пешки, а просыпаюсь я ферзем.

поднимем занавес за краешек. Такая старая тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, такое ровное, взгляни, Алиса. Но плохо за часами наблюдали счастливые, и нарочно время замедляли трусливые. Торопили время, понукали крикливые. Без причины время убивали ленивые. И колеса времени стачивались в трении. Все на свете портится от тренья. И тогда обиделось время, и застыли маятники времени. И 12 в полночь не пробило, все ждали полдня, но опять не дождались. Вот какое время наступило, такое нервное, взгляни, Алиса. И на часы испуганно взглянули счастливые, жалобные песни затянули трусливые, рты свои огромные заткнули болтливые.

для первой премии. Им ведь очень больно от трения. Обижать не следует время. Плохо и тоскливо.

голову задрав, плюешь в колодец, сам себя готовишь на убой. Кстати, настоящий полководец землю топчет полною с тобой.

0: Даже сказки здесь и те жестокие. Думал я и шею измерял.
1: А ну отдай мой каменный топор. И шкур моих набедренных не тронь. Молчи, не вижу я тебе в упор. Сидим он и поддерживай огонь. Выкатывать не смей на мелочах. Не обошли семейный наш уклад. Не убраны пещеры и очаг. Разбаловалась ты, матриархат. Придержи свое мнение. Я глава и мужчина, и я соблюдай отношения первобытно общинные. Там мамонту убьют, поднимут бой, начнут добычу поровну делить. Я не могу весь век сидеть с тобой. Мне надо хоть кого-нибудь убить. Старейшины сейчас придут ко мне. Смотри, еще не выйди холой к ним. Век каменный не достать камней. Мне стыдно перед племенем моим. Пять бы жен мне, наверное, разобрался бы с вами я. Но дела мои скверные, потому моногамия. А все твоя проклятая родня. Мой дядя, что достался кабану, когда был жив, предупреждал меня. Нельзя из людоедок брать жену. Не ссорь меня с общиной, это ложь, что будто к тебе кто-нибудь пристает. Не клевещи на нашу молодежь, она надежда наша и оплот. Ну что глядишь, тебе пока не бьют. Отдай топор, добром тебе прошу. И шкуры, где ведь люди засмеют. До трех считаю после задушу.

границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы.

жизни кто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым, ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших, этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

Давай расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите ж с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят.

здравствуйте! Повторите снова! Не могу дождаться, жду дыханье затая! До меня, конечно, я! Да я, конечно, дома!

Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре.

она на меня ноль внимания. Ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не бьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не бьет. Понимаю я, что в Тамаре ум, что у ей диплом и стремления. И я вылил водку в аквариум. Пейте рыбы за мой день рождения. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет.

ошарашенный, на стеночке вишу. Оформлен, как на выданье, стыжусь, как ученица. Жужжат шмели солидные, что надо подчиниться. А бабочки хихикают на странный экспонат. Сороконожки хмыкают, и куколки язвят. Ко мне гурьбою движутся мои собратья прежние двуногие.

вертеться на пупе. Берут они, не круто ли, меня нашли не в опали. Ошибка эта глупая, увидится изъян. Накажут тех, кто спутали, заставят, чтоб откнопили. И попаду в подгруппу я хотя бы обезьян. Нет, не ошибка, акция свершилась надо мною. Чтоб начал присмыкаться.

0: нужный, на два квасточка сел.
1: А может, все провертится и соусом приправится. В конце концов, ведь дозочка неплохо, говорят. Все слюбится да стерпится,
0: мне даже стали нравиться молоденькая осочка и кокон шелкопряд.
1: Да, мне приятно с осами, от них не пахнет псиной. Среди них бывают особи и стали и осиной. И, кстати, вдруг из коконов родится что-нибудь
0: такое, что из локонов и что имеет грудь.
1: Паук на мозг мой зарится, клопы кишат, нет розных, они

0: Над моей планочкой другой уже прибит.
1: Славно в первый третий 20 лет на белом свете.

У меня запой от одиночества. По ночам я слышу голоса. Слышу, вдруг зовут меня по отчеству. Глянул черт, вот я чудеса. Черт мне корчил рожи и моргал, а я ему тихонечко сказал: я, брат, коньяком напился, вот уж как. Ну ты, наверное, пьешь, динатурак. Слушай, черт, чертяка, чертик, чертушка, сядь со мной, я очень буду рад. Да неужели, черт возьми, ты трус? Слезь с плеча, а то перекрещусь. Черт сказал, что он знаком с Борисовым, и это наш запойный управдом. Черт за обе щеки хлеб уписывал, брезговать не стал и коньяком. Кончился коньяк, не пропадем, съездим к трем вокзалам и возьмем. Я устал, к вокзалам черт мой съездил сам, просыпаюсь снова, черт, боюсь. Или он по новой мне пригрезился, или это я ему кажусь. Черт ругнулся матом, а потом целоваться лез, вилял хвостом. Насмеялся я над ним до коликов и спросил, как там у вас в аду отношение к нашим алкоголикам. Говорят, их жарят на спирту. Черт опять ругнулся и сказал: и там не тот товарищ правит бал. Все кончилось, светлее стало в комнате. Черта я хотела похмелять, но растворился черт, как будто в омуте. Я все жду, когда придет опять. Я не то чтоб чокнутый какой, но лучше с чертом, чем самим собой.

народец в разной суеслове. Смерть тех из нас всех прежде ловит, кто понарошку умирал. Коль так, Макарыч, не спеши, спусти колки, ослабь зажимы,

догоняя, он пулю в животе понес, припал к земле, как верный пес, а рядом куст калины рос. Калина красная такая, смерть самых лучших намечает.

0: чтоб не испытывал судьбу. Взять утром тепленьким с постели и после непременной бани чист перед Богом и тверез. Вдруг взял, да умер он всерьез, решительнее, чем на экране.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И беспокойная правда, и легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась.

правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью. Если, конечно, и ту, и другую раздеть.

сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу.

другой. Мазали глиной, спустили дворового пса. Духу, чтоб не было на километр 101-й. Выселить, выслать за 24 часа. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну а сама пропилась, проспалась догола. Чистая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. А грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды на ломаный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята. Глядь, а штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

след. Чудака оттащили в кювет, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колее проезжать. Вот ты ко мне пришла беда.

Как вдруг подбегает к нему человек, и ну, шепелявит чего-то. Эх, князь, говорит, ни с того ни с сего, ведь примешь

с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Да кто вы такие? Откуда взялись? Дружина взяла за нагайки. Напился старик, так пойди похмелись. И нечего рассказывать байки. И говори ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня

0: саркастически хмыкнул. Надо ж болтать ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вот он, мой конь, на века опочил, один только череп остался. Олег преспокойно стопу возложил и тут же на месте скончался. Злая гадюка кусил его, и принял он смерть от коня своего. Каждый волхвов покарать норовит, а нет бы послушаться, правда? Олег бы послушал, еще один щит прибил бы к вратам Цареграда. Волхвы-то сказали с того и с сего, что примет он смерть от коня своего.
1: Небо этого дня

ли бык, то ли дур. Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем сильный страх наварил. А тем временем зверюха ужасный коих ел, а коих в лес волочил. И король тотчас издал три декрета: зверя надо, говорите, одолеть наконец. Вот кто отчается на это, тот принцессу победит.

А король, возьмешь принцессу и точка, а не то тебе раз-два и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, а стрелок, ну хоть убей, не возьму.

сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, 3-го насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает, он соображает, он все понимает, а что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки.

приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух про кукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелим.

что за дом притих, погружен во мрак на семи лихих продувных ветрах. Всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги! Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как? Все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный, образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал и гитару терзал, и припадочный малый придурок и вор мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме

вином, а в ответ мне: видать, был ты долго в пути и людей позабыл, мы всегда так живем, траву кушаем, век на щаве.

Скажите мне место, какое искал, где поют, они стонут, где пол не покат, о таких домах не слыхали.

0: скакануло, сколько схлынуло и кидало, меня не докинуло. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.
1: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня.

нет вороны, и земля, и вода стонами. Правда, лес, как всегда,

Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка. Тут, конечно,

не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки.

приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся.

как призывный набат, прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Значит, время иное, лихое, но счастье, как в старые щи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметив, что рядом товарищей нет. Еще будем долго огни принимать за пожары мы.

0: лица. Не забыть бы тогда, не простить бы и не прозевать.
1: Песня называется «Смотрины». Там у сосед пир горой, и гость солидный налитой. Ну а хозяйка хвост трубой идет к подвалам. Замок врезают с ключи, и вынимаются харчи, и с тягой ладится в печи с поддувалом. А у меня сплошные передряги, то в огороде недород, то скот падет, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведет. Там у сосед мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах, и дочь невест вся в прыщах, дозрела, значит. Смотрины, стало быть, у них на 100 рублей блинов одних, и даже тощенький жених поет и скачет. А у меня цепные псы взбесились, средь ночи слая перешли на вой. Да на ногах моих мозоли прохудились, а топотни по комнате пустой. Ох, у соседа быстро пьют, а что не пить, когда дают, а что не петь, когда уют и не накладно. А тут вон баба на сносях, гусей некормленных косяк, да дело даже не в гусях, а все.

Сосед маленочка прислал, он от щедрот меня позвал. Ну, я, понятно, отказал, а он сначала должно литровую огрел. Ну и, конечно, подобрел. И я пошел, попил, поел, не полегчало.

съезд, вон вся рыдает наверху. Сосед орет, что он народ, что основной закон блюдет. Мол, кто не ест, тот и не пьет. И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез. Кто не работает, не ест, ты спутал, батя. А я сидел с засаленной трешкой, чтоб завтра гнать похмелье мое в обнимочку с обшарпанной гармошкой. Меня и пригласили за нее. Сосед другую литру съел, я осовел и обсовел. Он захотел, чтобы я попел зря.

0: С кем я завтра выпью? Из тех, с которыми я пью сейчас. На утро там всегда покой, и хлебный мякиш за щекой, и без похмелья перебой еды навалом. Никто не лается в сердцах, собачка мается в сенцах, и печка в синих изразцах, и с поддувалом. А у меня и в ясную погоду хмарь на душе, которая горит, хлебаю я колодезную воду, чиню гармошку, и жена корит.
1: В заключение спою песню «Прощание с горами» из фильма «Вертикаль».
2: В суету городов и в потоки машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будят у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.
3: Корабли постоят.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И беспокойная правда, и легковерная правда спокойно уснула. Слюни пустила и разулыбалась во сне. Грубая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть.

сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев деловой.

0: намазали глиной и спустили дворового пса. Духу, чтоб не было на километр 101-й. Выселить, выслать за 24 часа. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну а сама пропилась, проспалась догола. Чистая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. А грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды на ломаный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята. Глядь, а штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это запирают в тесный бокс. Там все места блатные расхватали и пришипелись, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули, замешкался маленько.

Сижу на нарах я, в Наро-Фоминске я, когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять, естественно, тебя. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении, Аятолла и даже Хомейни? Всю жизнь мою в ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот место Холдемейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Моше Даян без глаза был и ранее, второй бы выбить.

кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере на цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как

рубеже легли Байрон и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно, а в 37 не кровь, да что там кровь,

0: И, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
1: Смеюсь на взрыв, как у кривых зеркал. Меня, должно быть, ловко разыграли. Крючки носов и души оскал, как на венецианском карнавале. Вокруг меня смыкается кольцо. Меня хватают, вовлекают в пляску. Так-так, мое нормальное лицо все, вероятно, приняли за маску. Гитарный конфетти, но все не так. И маски на меня глядят с укором. Они кричат, что

печальным, что если дурень свой дурацкий вид, так и забудет на лице нормальном, как доброго лица не прозевать, как честных отличить наверняка мне.

их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покинул, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот за...

они под тобою. Я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою. В бою не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строп.

прошу Бога, Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел-ас. А если у них истребителей много,

0: Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.
1: Поднимем занавес за краешек, такая старая тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, такое ровное, взгляни, Алиса. Но плохо за часами наблюдали счастливые, и нарочно время замедляли трусливые. Торопили время, понукали крикливые. Без причины время убивали ленивые. И колеса времени стачивались в трении. Все на свете портится от тренья. И тогда обиделось время, и застыли маятники времени.

0: пробило. Все ждали полдня, но опять не дождались. Вот какое время наступило, такое нервное. Взгляни, Алиса. И на часы испуганно взглянули счастливые, жалобные песни затянули трусливые, рты свои огромные заткнули болтливые, хором зазевали и заснули ленивые. Смажь колеса времени не для первой премии, им ведь очень больно от трения. Обижать не следует время. Плохо и тоскливо жить без времени.
1: Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей, а мне навстречу нагло пер капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду, визг тормозов мне как роман о трех рублях. Зато ли я гиб и мер в 17-м году, чтоб частный собственник глумился в «Жигулях»?

поломить куплю отбойный молоток. Электродрель, попробуй крышу пропили. Не дам порочить наш Савейский городок, где пиво варят под названием «Жигули».

серых, белых, Жигуля. Мне со грехи мои не будет ничего. Я в психбольнице все права завоевал.

машину сделаю свою. Все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами отеля метрополь. Нет, что-то ёкнуло, ведь части-то свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все, еду, еду, еду, еду регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, негодяй.

0: серых, белых москвича.
1: Я из дела ушел, из такого хорошего дела ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнало другие дела. Мы многое

Каблуки канифолю, подымаю по лестнице и прохожу на чердак. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. А внизу говорят,

дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным истерзанным нутром, и словно в пошлом попурри огромный лоб возник в двери и озарился изнутри здоров.

вздохнул озадонело и что-то на меня завел. Похоже, я надел, и что-то на меня завел. Похоже, я надел. Вот в пальцах цепких и худых смешных.

зада нога. В углу готовила иглу не старая корга, и от корней волос до пят по телу ужас плелся. А вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. А вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. Он, потрудясь над животом, сдавил мне

как зару. Чего строчишь, а ну покажь секретную муру. Подручный бывший психопат вязал мои запястья, тускнели, выложившись в ряд. Орудие пристрастия, тускнели, выложившись в ряд. Орудие пристрастия. Я тертый, битый, нравом крут. Могу в разнос, могу в раскрут. Но тут смирят, но тут уймут. Я никну и скучаю. Лежу я голый, как сокол. А главный шмык да шмык за стол. Все что-то пишет протокол. Хоть я не отвечаю, нет, надо силы поберечь. А то ослаб, устал. Ведь скоро пятки станут жечь, чтоб я захохотал. Держусь на нерве, на чеку. Но чувствую отвратно, мне в горло всунули кишку. Я выплюнул обратно, мне в горло всунули кишку, я выплюнул обратно. Я взят в тиски, я в клещи взят. По мне елозят, ягозят. Все вызнать, выведать хотят. Все пробуют на ощупь.

выдохни, умрешь. У вас тут выдохни, потом навряд ли и вздохнешь. Во весь свой пересохший рот я скалюсь, ну порядки. Со мною номер не пройдет, товарищи ребятки. Со мною номер не пройдет, товарищи ребятки. Убрали свет и дали газ.

Затянули жгут, вон вижу я, спиртовку жгут. Все рыжую чертовку ждут с волосяным кнутом. Где-где, а тут свое возьмут. А я гадаю, старый шут, когда же раскаленный пруд? Сейчас или потом?

Маринон и прыток напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Я слабо подымаю хвост, хотя для них я глупый прост. Эй, за пристрастный ваш допрос.

там он молвил, подведя черту: читай, мол, и остынь. Я впился в писанину ту, а там одна латынь. В глазах круги, в мозгу нули, проклятый страх исчезни. Они же просто завели историю болезни, они

все держалось на коварстве, без проблем и без систем. Нет того, чтобы сам воевать, стал король втихаря попивать. Расплевался с королевой, дочь оставил старой девой,

протопали лошади, лошади, неизвестно к какому концу унося седоков. Значит, время иное, лихое, но счастье, как в старые щи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей, на скаку не заметив, что рядом товарищей нет. Еще будем долго огни принимать за пожары мы.

0: Не забыть бы тогда, не простить бы и не прозевать.
1: Когда вода всемирного потопа вернулась вновь границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть.

много будет странствий и скитаний. Страна любви великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить.

Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться в такт и вечностью дышать в одно дыхание.

Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что ихний вождь большая бука сказал, что очень

0: Что съели кука?
1: Полчаса до атаки. Скоро снова под танки. Снова слушать разрывов концерт.

и мать. Но случилось другое, видно, зря перед боем поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: «Извини, что молчала, ждать не буду, и все, весь листок, только снизу приписка: уезжаю не близко. Ты ж спокойно воюй и прости, если что, вместе с первым разрывом

треугольном конверте. Пулевое ранение я получил. Он шагнул из траншеи.

0: Землею он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал.
1: Я кричал: вы что ж там обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж, а? А мне сказали в нашем спортотделе: он, говорят, прекрасно, ты защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок, он даже спит с доской, силы в нем, и он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем. Ох, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои. Эх, резные расписные, деревянные ладьи. Друг мой футболист учил: не бойся, он к таким партнерам не привык.

Главное, не горбись. Так боксер беседовал со мной. Ты в ближний бой не лезь, работай корпус. И помни, что коронный твой прямой. Ну, честь коронной шахматы на карте. И он от поражений не уйдет. Мы сыграли Сталем 10 партий. Преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал такой.

0: и в буфете для других закрытом. Повар успокоил, не робей.
1: Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней. Даже ты присядь перед дорогой дальней и бери с питанием рюкзак. На твоих готовь пирог пасхальный. Этот шипер, он хоть там и гениальный, а небось попить, покушать не дурак.
0: Ох, мы крепкие орешки,

Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры и шумы и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль. И любит девушку из Нагасаки. У ней следы проказы на руках. У ней татуированные знаки. И вечерами джигу в кабаках танцует девушка из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь и губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Кораллы алые, как кровь, и шелковую блузку цвета хаки, и пылкую, и страстную любовь везет он девушке из Нагасаки. Вернулся капитан издалека, и он узнал, что джентльмен во фраке однажды, накурившись,

0: уходит капитан далекой бури. Не видев девушки из Нагасаки.
1: Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас уехал в рай, он встретит Бога, там ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Не всем дано поспать в раю, но кое-что мы здесь успеем натворить. Подраться, спеть, вот я пою, другие любят, третьи думают любить. Уйдут, как мы, ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Тебе плевать, и хоть бы хны, лежишь в миляга, принимаешь вечный кайф. И нет забот, и нет вины, ты молодчина, это место подыскав. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вонь и рак, где побежден гонконгский крик. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Так прощай, звенит звонок, счастливый путь храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облик. И тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнений.

Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время уважай». Там прямо бессоли едят, там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают за мажай. Потом зачет, потом домой, семью годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который

Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав.

Наконец простой пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и Мас попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая,

существом своим, кровоточил своим больным истерзанным нутром. И словно в пошлом попурри огромный лоб возник в двери и озарился изнутри здоровым недобром. Но властно дернулась рука лежать лицом к стене, и вот мне стали мять бока на липком топчине. А самый главный сел за стол, вздохнул, осатанело, и что-то на меня завел. Похоже, я надел, и что-то на меня завел. Похоже, я надел. Вот в пальцах цепких и худых смешно задергался кадык. Нажали

Зада нога, в углу готовила иглу не старая корга, и от корней волос до пят по телу ужас плелся, а вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся, а вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. Он, потрудясь над животом, сдавил

как заору. Чего строчишь, а ну покажь секретную муру. Подручный бывший психопат вязал мои запястья, тускнели, выложившись в ряд. Орудие пристрастия, тускнели, выложившись в ряд. Орудие пристрастия. Я тертый, битый, нравом крут, могу в разнос, могу в раскрут, но тут смирят, но тут уймут, я никну и скучаю. Лежу я голый, как сокол, а главный шмыг да шмыг за стол. Все что-то пишет протокол, хоть я не отвечаю. Нет, надо силы поберечь, а то ослаб, устал. Ведь скоро пятки станут жечь, чтоб я захохотал. Держусь на нерве, на чеку, но чувствую отвратно, мне в горло всунули кишку. Я выглянул обратно, мне в горло всунули кишку, я выплюнул обратно. Я взят в тиски, я в клещи взят, по мне елозят, ягозят, все вызнать, выведать хотят, все про...

Вздохни, умрешь, у вас тут выдохни, потом навряд ли и вздохнешь. Во весь свой пересохший рот я скалюсь, ну порядки, со мною номер не пройдет, товарищи ребятки, со мною номер не пройдет, товарищи ребятки. Убрали свет и дали газ, доска какая-то зажглась, и гноем брызнула из

натянули жгут. Вон вижу я, спиртовку жгут, все рыжую чертовку ждут с волосяным кнутом, где-где, а тут свое возьмут. А я гадаю, старый шут, когда же раскаленный пруд, сейчас или потом.

напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Я слабо подымаю хвост, хотя для них я глупый прост. Эй, за пристрастный ваш допрос.

своим не сказал, ни на кого не показал. Скажите всем, кого я знал, я им остался братом. Он молвил, подведя черту, читай, мол, и остынь. Я впился в писанину ту, а там одна латынь. В глазах круги, в мозгу нули, проклятый страх исчезни. Они же просто завели историю болезни.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.